наше радио.

я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Аду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наша.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступень.

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. После обработки 80% голосов 4 партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. По данным Центра избиркома России, «Единая Россия» набирает порядка 58% голосов, у КПРФ 14%, у ЛДПР около 9%, у «Новых людей» порядка 8%. «Справедливая Россия» на этот час не добирает 0,01% для попадания в Государственную Думу 9-го созыва. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, всего в единый день голосования предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Первое пленарное заседание 9-го созыва Госдумы состоится в первой половине октября. Об этом агентству ТАСС заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. Он напомнил о том, что первое заседание должно состояться на 30-й день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент России своим указом может созвать заседание ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы, сказал Кузнецов. В 2021 году, когда выборы прошли с 17 по 19 сентября, первое заседание Госдумы состоялось 12 октября. Армия России в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре страны увеличит интенсивность ударов по военным целям на территории Киева. Об этом заявили в Минобороны. В ответ на атаки киевского режима вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, говорится в сообщении. Между тем, СМИ сообщили, что из-за ударов российской армии по украинским металлургическим предприятиям военно-промышленного комплекса почти вся сталелитейная промышленность Украины вышла из строя. Два человека госпитализированы после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Крас-Авиа» при выполнении санитарного рейса в Красноярском крае. Как сообщает «Интерфакс», состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Накануне вечером вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суламай Эвенкийского округа при выполнении санитарного рейса по маршруту «Байкит-Суламай». Предприниматель Владимир Брынцалов выставил на продажу свою историческую недвижимость в Кисловодске. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По его данным, стоимость объекта оценивается в 2,5 миллиарда рублей, что делает его одним из самых дорогих предложений на рынке Кавказа. За эти деньги покупатель получит 10-комнатный особняк площадью более 800 квадратных метров, гостевой корпус и земельный участок площадью 78 соток. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 сентября, сегодня новая рабочая неделя. Осень в самом разгаре, но, вы знаете, еще зеленых пятен на нашей улице предостаточно, чтобы понимать, что теплые деньки, наверное, еще будут. Сегодня синоптики обещают до 22 градусов тепла, небольшой дождь, переменная облачность.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Мы с Сашей вдвоем будем неделю. Янка отсутствует по семейным обстоятельствам. Передавал всем большой привет. Все у нее хорошо, не переживайте. По поводу 22 градусов, ну, мне кажется, что достаточно комфортно, но обещали, я тут и в интернете, и по телевизору видел какие-то сумасшедшие ливни всю неделю. Вот прям каждый день в Москве, да? По крайней мере, да. Прям формулировку использовали: сумасшедшие ливни.
2: Прям сумасшедшие.
3: Прям сумасшедшие.
2: Отвратительно.
3: Я не знаю, Саш, насколько можно верить синоптикам сейчас, но вот имей в виду, если вдруг далеко куда-то на велосипеде поедешь, сумасшедшие ливни обещают.
2: А как прошли ваши выходные?
3: Насыщенно, понятно. Я думаю, как и у всех.
2: Ну, как и у всех.
3: Да.
2: Я, вы знаете, был вчера на избирательном участке. Я не помню, когда я последний раз там был. Вот скажу честно.
3: Когда последний раз голосовал?
2: Да.
3: Так.
2: А вот, я пошел, ну, во-первых, современная школа такая, знаешь, большая. Я шел, а там, оказывается, в этой школе она огромная просто. Ее обходить нужно время, чтобы ее обойти все. И там в этой школе два избирательных участка. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот я сначала не туда вошел и пошел. И я когда обхожу, думаю, господи, если бы я учился в такой школе, наверное, я бы стал инженером.
3: А тебе дали бонусы?
2: Нет, не дай бонусы, я буквально за 20 минут до закрытия был уже.
3: А вот, ну, по-моему, это не связано. У меня знакомый голосовал через интернет, и ему дали, значит, там какой-то промокод на 100 часов Иви, какую-то там скидку или что-то там на 1000 рублей купон, который ты можешь там на пиццу или на еду потратить.
2: Ничего не дали, Гар.
3: Вообще может быть, это только тем, кто голосовал через интернет, вот эти все блага. А тем, кто ногами пришел, им ничего.
2: Я тебе хочу сказать, что была огромнейшая очередь. Просто,
3: да. А во сколько ты был?
2: Ну, я был, наверное, в 19 часов я был.
3: Mm.
2: Вот.
3: Ну, в 19,
2: в 19.30, да, где-то за полчаса до закрытия я был. И была огромная очередь, хотя там стояли электронные эти терминалы, но народ, видимо, вот свой голос, я слышал, как люди говорят: нет, мы будем голосовать, нам нужна физическая бумажка, чтобы поставить галочку, чтобы ее, так сказать, в случае чего, чтобы... Ты понимаешь?
3: Думаешь, есть разница? 10 минут, 11 минут с 8.
2: Ну, грибников просто немерено в лесах. В лесу, ну, просто немерено
3: погода
2: грибников.
3: Погода такая стоит, и тепло, и
2: это просто
3: влажно периодически. Самый грибной сезон. Самое грибное время. Ты ходил, собирал?
2: Нет, я ездил, просто смотрел. А люди уже, я смотрю, совсем попутали. На машине прям в лес заезжают.
3: Ну, так всегда, мне кажется, было.
2: Не знаю.
3: Ну, куда, в лес? Ну,
2: прям
3: вот
2: в лес
3: съехал с дороги.
2: Прямо по этой маленькой лесной тропинке прям едут.
3: Тут не знаю, Александр, ничего я тебе не могу сказать. Мы начинаем новую рабочую неделю. Сашка вдвоем пока. Всем доброе утро. Если хотите с нами пообщаться, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так, бьет.
8: бьется сердце.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня 21 сентября. Доброе утро.
3: Доброе утро. Есть новость, которая требует нашего обсуждения,
2: Александр. Срочного.
3: Может быть, ты видел ее или пропустил. Сейчас я повторю. Россиянка засудила фотографа из-за неудачных кадров. Жительница Краснодара заказала новогоднюю фотосессию, заплатив за студию, визажиста, стилиста и фотографа 38 тысяч рублей.
2: Бюджетно.
3: Но итог ее разочаровал. На всех снимках она выглядела полнее, чем в жизни.
2: Ага.
3: Эксперты подтвердили ее мнение, обнаружив ошибки с композицией, ракурсами и качеством фото. Поэтому она обратилась в суд и потребовала взыскать с фотографа 300 тысяч рублей.
2: Господи.
3: Судья встал на сторону потерпевшей и обязал специалиста выплатить заказчице 85 тысяч рублей.
2: Это Россия.
3: Да, это в России, в Краснодаре.
2: Даже как-то не верится.
3: Но я эту новость нашел в интернете, она была в разных сайтах новостных. Вот я буквально процитировал. Может быть, там есть какие-то еще нюансы, но в целом, мне кажется, тут все перечислили. Не понравились фотки, она, видимо, наняла экспертов каких-то, оказывается.
2: А сколько
3: взяли эксперты за...
2: За всю эту... За весь этот анализ, что она выглядит полнее, чем на самом деле.
3: Ну, видишь, они-то написали, что обнаружили ошибки с композицией, ракурсами и качеством фото. Я в связи с этим хотел предложить поговорить о том, когда кто-то был недоволен вашей работой. Вот сталкивались вы с этим? Чтобы кто-то был недоволен вашей работой.
2: Но не, про суд мы не говорим.
3: Нет,
2: да?
3: Про суд мы не говорим. Но это уж крайности. Но в целом... Вот вы вроде сделали все как всегда.
2: Просто я думаю, как можно было оценить работу фотографа, да, с точки зрения, что это действительно не понравилось девушке. Вот суд как это взял во внимание?
3: Какой-то, не знаю, лицензированный фотограф с образованием. Ему прислали фотографии, и он дал свое заключение.
2: Горизонт завален.
3: Да, да, композиция не та, ракурс не тот, поэтому девушка выглядит больше, чем она есть в жизни. И, наверное, это удовлетворило судью, и поэтому присудили вернуть. У нас вообще закон чаще всего все-таки встает на сторону потребителя.
2: А как?
3: Если вот вы организация и сталкивались с этим.
2: Да, я с собой согласен. Единственное но, если только не судишься ты. Как только ты начинаешь, на твою сторону никто не встает. Просто как понять все-таки, что девушка действительно выглядит больше на фотографии, чем она на самом деле. Вот я поэтому. Ну ладно, давайте, дорогие друзья, когда вам...
3: Когда кто-то был недоволен вашей работой, и каким образом он это высказал, написал, пожаловался, оставил отзыв, ну или еще каким-то образом вы об этом узнали.
2: Да.
3: Наш.ру. На главной странице есть две ссылки. Пиши ведущим. Одна на бот в Максе, другая на бот в Телеграм. Пишите через тот бот, который вам удобно, который у вас работает, и рассказывайте нам.
1: Подъемники на

0: Ваша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

сядем у окошечка в на колесах горенки. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 38 минут в столице.
2: Была у нас новость. Давай. Россиянка засудила фотографа из-за неудачных кадров. И мы спросили, как это... кто-то был недоволен вашей работой. Сын работает в проектной конторе. Постоянно жалуются на заказчиков. Придираются почем зря. То не на той странице пояснения, то не тот масштаб и так далее. А в основном просто сами заказчики бестолковые и сами не знают, что хотят. Постоянно свои планы меняют.
3: Точно? Или вы просто так на стороне сына?
2: Ну, тут у каждого будет всегда своя правда, да. Мне оставили негативный отзыв на Тугис в связи с тем, что я разговариваю по телефону, используя громкую связь. Да, мне так удобно. Я работаю, принимая заказы по телефону в том числе. И когда нужны свободные руки, использую такой способ. Шея не выдерживает. А вы не написали, кем вы работаете-то? Чтобы мы понимали.
3: Да, насколько может человека раздражать громкая связь?
2: Обучался фотографии и рассказывали о экспозиции и как правильно расположить объекты. Рассказывали, как правильно, но при этом преподаватель сказал, что самые известные фотографии сделаны с нарушением этих правил. Интересно посмотреть фото специалиста, который давал заключение по вот этой новости про девушку и недовольную фотосессию.
3: Да.
2: Была у меня подруга, которая любила делать фотосессии с моей зеркалки и с моей помощью. Из всех фотосессий, которые я ей делала, а их было немало, наверное, раза два только она была довольна фотографиями. При этом каждый раз говорила, что это я так плохо ее снимаю. Рада, что больше не общаемся.
3: Ну и слава богу.
2: Ну тут многие написали, что жена вечно недовольна, когда ее снимает муж.
3: А это, знаешь, распространенная история, когда девушка недовольна. Я помню, как-то на пляже в Доминикане полотенцем прям лупила своего парня. Что он ее неправильно фотографирует. Это вообще дикость какая-то.
2: Ну, на отдыхе часто можно услышать комментарии девушек, которые дают их своим мужчинам, мужьям, как правильно держать телефон, как снимать.
3: Да.
2: Работаю инженером-геодезистом, и наша работа всегда не нравится господам-строителям. Размеры не те, высота не та. Это геодезист виноват. Любимая отговорка строительной линии мастеров и прорабов. Даже других инженеров мы не устраиваем. Не отдаем вовремя схемы для исполнительной. Это участь такая у нас у геодезистов. Не всегда, конечно, но обычно это так. Хорошо, до судов не доводят.
3: Понятно.
2: Работаю массажистом. Одна женщина приходила в возрасте 65 лет. Грыжи поясничного отдела позвоночника, давление, боли в коленях. После курса массажа была недовольна, была что недовольна. У нее по-прежнему где-то остались боли. Я же не волшебник.
3: Да.
2: Ну, это классика. Ждем вашей истории, когда кто-то остался недоволен вашей работой. Ну и, естественно, кем вы работаете, чтобы мы понимали ситуацию до конца. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: Я Пирелли беру в колесо. .ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Pirelli в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Pirelli беру в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
11: Спину ломит, голова болит. То ли клещ засел, энцефалит.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, у нас буквально минута.
3: Служила в милиции, расследовала уголовное дело по статьям небольшой и средней тяжести. Подозреваемому не понравилась моя работа. Он нанял себе очень противного адвоката. Через месяц дело прокурор у меня забрал, передал в вышестоящую инстанцию, но он уже переквалифицировал на более тяжкие статьи.
2: Понятно.
3: Пожаловался. Работаю в мэрии, общаюсь с жителями. Вот это самый недовольный контингент. Не устраивает все, начиная от сферы ЖКХ, заканчивая дорогами.
4: Ну, а как вы хотели?
3: В 90-х работала в небольшой газете, принимала объявления. Пришла тетенька, сказала, что муж у нее умер. 40 дней прошло, пора искать следующего. Дала объявление о знакомстве. Местных мужчин ее кандидатура не вдохновила. Пришла требовать деньги за услугу назад. Со словами: деньги я потратила, а мужика-то себе не нашла.
2: Да, верните, пожалуйста, деньги.
3: Поскольку работаю врачом в поликлинике, недовольных достаточно много. Основная претензия между тем, что они хотят, и тем, что им положено. Пишут жалобы, а мы отвечаем.
2: К сожалению,
0: подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Моя бабушка курит трубку.
6: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает порядка 58% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. У КПРФ около 14%. ЛДПР набрала почти 9%. Партия «Новые люди» около 8%. «Справедливая Россия» пока не добирает 0,05% для преодоления 5% барьера для прохождения в Госдуму. Такие данные после обработки 88% протоколов приводит Центр избирком России. Кроме того, партия «Пенсионеров» набирает 2%, «Зеленые» чуть больше 1%, партия «Коммунисты России» почти 0,9%, «Родина» 0,7% и партия «Прямой демократии» 0,3%. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, как пишет портал Axios со ссылкой на свои источники. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента США и главы Украины. В ходе диалога Трамп заявил, что удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру. По словам источника портала, слово «дизель» повторялось в ходе телефонного разговора много раз. Мошенники начали выманивать деньги у россиян от имени Федеральной налоговой службы. Они предлагают получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ с сообщением о якобы новой форме декларации 3 НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам. Для формирования декларации и перевода денег потенциальные жертвы предлагают перейти на фальшивый сервис FNS, где требуется платить пошлину за обработку данных или ввести полные реквизиты карты. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 2 октября. Как сообщили в ведомстве, специалисты ответят на самые популярные вопросы. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Номера телефонов и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году. В нем будет 15 рабочих дней, сообщает РИА Новости. Отмечается, что такая продолжительность рабочего месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для сотрудников на окладе длинные праздники на зарплате не отразятся, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков. Объемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 сентября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. До 22 градусов тепла обещают сегодня нам синоптики.
2: Мы всю неделю, Сашка, вдвоем. Да. Янка у нас по семейным делам отсутствует, передает всем большой привет. А мы будем играть в кинопробы прямо сейчас. Александр, что будем разыгрывать?
1: Да, мы будем разыгрывать 2 билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
2: Сегодня 21 число, значит, 21 правильный ответ мы будем принимать. Задание простое, поэтому ждем ваши варианты. Наш.ру, на главной странице два бота есть. Бот в Максе, бот в Телеге. Выбирайте любой и отправляйте варианты.
3: Будешь бекон?
4: Нет, я не ем свинину.
3: Ты еврей?
4: Нет, я не еврей. Просто не люблю поросятину.
3: Почему?
4: Свиньи грязные животные. А я не ем грязных животных.
3: Но бекон это вкусно. Отбивные вкусно.
4: Может, помойная крыса на вкус как цыпленок. Я этого не узнаю. Я не стану есть крысу. Свиньи спят в дерьме. Едят там же, гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет.
3: А собаки? Они едят какашки.
4: Но я не жру собак.
3: И ты считаешь собаку нечистым животным?
4: Я бы не рискнул назвать собак нечистыми. Хотя они и грязноватые. Но... собака – сука, личность, а это мне важно.
2: Да. Ну, вот так. Очевидно.
1: Никаких подсказок.
2: Из какого фильма диалог, поэтому без подсказок, Саша, да, прав. Ждем 21-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
9: Напои меня водой твоей любви.
8: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
10: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше. Наше.
11: Наше. Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем, вернее, давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: Будь бекон.
3: Нет, я не ем свинину.
2: Ты еврей?
3: Нет, я не еврей, просто не люблю поросятину.
2: Почему?
3: Свиньи грязные животные, а я не ем грязных животных.
2: Но бекон это вкусно, отбивные вкусно.
3: Может, помойная крыса на вкус как цыпленок, я этого не узнаю. Я не стану есть крысу. Свиньи спят в дерьме, едят там же, гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет.
2: А собаки? Они едят какашки.
3: Но я не жру собак.
2: И ты считаешь собаку нечистым животным?
3: Я бы не рискнул назвать собак нечистыми. Хотя они и грязноватые. Но

0: 83-80 и так далее, мы вас поздравляем. И вручаем два билета на концерт группы FPG.
1: Криминальное чтиво.
2: Подъемники на

Десятки стран и миллионы потенциальных клиентов. Выход на мировые рынки – это шаг вперед для любого бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки на всех этапах. От участия в выставках до заключения контрактов. 0,15 секунды. Столько нужно искусственному интеллекту, чтобы распознать паспорт на экране смартфона. Больше 100 языков. Документы 235 стран и юрисдикций. Сотни миллионов пользователей по всему миру. Но перед этим нужно решить вопрос. Как подтвердить происхождение и уникальность технологий? И сделать это преимуществом? Один из инструментов – программа «Сделано в России» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Международные выставки и бизнес-миссии. Маркетинговая поддержка. Выход на маркетплейсы. Все, чтобы ваш товар узнавали за рубежом. Как стать участником? Пройти бесплатную сертификацию.

0: Именно так. Сделал московский разработчик технологий искусственного интеллекта для проверки документов. Его решение уже используют более 270 миллионов человек в странах СНГ, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь компания смотрит дальше. На Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.
1: Сертификат, сделанный в России, мы получили в категории уникальности. И для нас это очень точное определение. Система распознавания на 100% российская разработка. От первой до последней строчки кода.
0: Как российским технологиям заявить о себе на новых зарубежных рынках? И какие возможности для этого дает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и «Российский экспортный центр»? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Заявите себе. Найти партнеров. Показать свою продукцию миру. Используйте реальные возможности для развития экспорта. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.

0: наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Александр Бом, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:33 в столице.
19: Тут новое исследование подъехало. Родители продолжают скрывать от своих детей разные интересующие их вещи. Ну, если так перефразировать. Сейчас ссылаясь на то, что это и... Ну, допустим, ребенок прибегает к родителям, говорит: мам, смотри, что я увидел там в социальных сетях, вот какая игрушка. И родитель говорит: это и...
18: Таких не существует в мире.
19: Таких не существует, да.
18: Мам, смотри, какой крутой самокат, сынок, это и...
19: Ну и вообще тут в статье речь идет о том, что некоторые родители до определенного возраста скрывали от детей вообще о существовании сладостей. и о том,
18: и
19: что
18: детских
19: многих,
18: магазинов.
19: И магазинов игрушек, да, да. Да. Хотя сейчас, мне кажется, вот с развитием технологий, да, и с тем, что многие дети, даже если не дома, то там в школе, на кружках, секциях могут взять телефон там у товарища, если ему родители не дадут, и увидеть все своими глазами. И сладости, и игрушки, и все остальное.
18: Коммуникация позволяет, да, я, честно говоря, у нас была одна коллега, которая скрывала от своего сына, что существует вот этот детский мир,
19: который, до 11 лет.
18: Центральный детский магазин, да.
19: Ну и вообще, в принципе, магазины игрушек, что игрушки нужно заслужить, там, что их привозят из-за границы, а у нас их не продают.
18: Наверное, это экономия, конечно, но все-таки, мне кажется, в детском возрасте, это как раз тот период, когда детей нужно баловать. Ну, дарить им игрушки там и так далее. Это же клево.
19: Многие родители говорят о том, что... Это я сейчас продолжаю читать результаты исследования, что интернет платный и оплата поминутная, поэтому это дорого и не дают гаджеты надолго детям.
18: Ну, по большому счету, они не сильно и врут-то. Интернет же платный.
19: Платный, да, и дорогой часто бывает.
18: Да, конечно, он бывает безлимитным, но все равно ты за это платишь.
19: Есть вопрос к вам, дорогие наши слушатели. Что вы скрываете от своих детей? Что не договариваете? Или что перевираете? Какие факты?
18: Да, дорогие друзья, давайте.
19: Наш.ру, на главной странице две ссылки, на бот в Максе и на бот в Телеграме. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение, что вы скрываете от своих детей.
2: Когда все дети уже спят, мы с мужем закрываемся у нас в спальне. Как-то дочка ко мне подходит и спрашивает, зачем мы закрываемся, а через какое-то время открываем. Я ничего умнее не нашла ответить, что с папой смотрим страшные фильмы. И чтобы она не испугалась, закрываем дверь. Угу. Дочь рассказала всем бабушкам и дедушкам. Теперь они подшучивают, спрашивают нас, как страшный фильм. Ну, между собой с мужем спрашиваем, будем ли сегодня смотреть страшный фильм.
1: Понятно.
2: В далеком 96-м году я ходила во второй класс школы во вторую смену. Мне мама всегда звонила с работы и контролировала, чтобы я не проспала, и всегда спрашивала, заправила ли я кровать. Если по голосу чувствовала, что я вру, говорила, что у ее телефона есть экран, и она все видит. А звонила она с городского на городской. Кто ж тогда знал, что видеосвязь будет реализована, но чуть позже?
1: Да, мама.
2: Да,
1: такие.
2: Сейчас уже не скроешься. Сейчас уже и звонить не нужно.
1: А ну-ка покажи.
2: Дома есть какие-нибудь камеры умные и так далее. Да. Можно все посмотреть. Даже без звонка. И еще крикнуть в камеру. Ну-ка, застели постель!
1: Да, и напугать.
2: Или просыпайся. Доброе утро, подъемники. Скрываем от ребенка, что существует ипотека. Пускай поживет пока в мире, не зная, что за базовую потребность для человека многим приходится впахивать лет 20-30. Но я думаю, ребенок-то и не поймет всю ценность, важность и сложность этого явления. Мой сын 4 года не знает, что на телефоне можно смотреть мультики и играть. Говорим, что телефон только для звонков и фотографий. Это при том, что старший, 11 лет, постоянно играет, но незаметно для младшего.
1: А как
2: младшего
1: это? Пока держит. Как это он незаметно?
2: Ну, разрешает, пока, закрывается? Да, младший спит.
1: Так, при младшем не играй, пожалуйста.
2: Я от своих ничего не скрываю. Стараюсь баловать в наше непростое время, как баловали нас родители. Только в 10-х годах врали дочке, что гаишники ее отшлепают жезлом, если спалят в машине.
1: А что в машине спалят?
2: Ну, не знаю, может быть, там пристегиваться заставляли или... Нас, ну, я не знаю, было у тебя или нет, у папы был мотоцикл с люлькой, Урал, и мы ездили там из Брянска в Курск к бабушке на этом мотоцикле, ну, достаточно большое расстояние, так вот, на мотоцикле. Сейчас кажется уже, что как будто бы недалеко, и меня прятали в люльке.
1: В ноги.
2: В ногах всегда.
1: Да, я тоже сидел в ногах.
2: Когда мы проезжали пост ДПС. Пост,
1: да, мы так ездили на картошку, и я сидел внизу, в маминых ногах.
2: У нас сыну на день рождения подарили квадрокоптер, а ему 5-6 лет исполнилось. Я сказала, что его заряжать нужно долго. Пару лет заряжали, наверное.
1: А думаешь, вы вообще что-то с ума сошли? А главное, зачем? Вот вы представляете, ребенок же потом в школе может сказать вот эту глупость, и его просто поднимут на смех.
2: Наконец-то...
1: А он будет спиной у рта доказывать, потому что мама же не может врать.
2: Наконец-то можно не впадать в жар, когда дети случайно увидели по телевизору постельную сцену, а просто сказать «это и». Дочери сейчас 13 лет. До 3 искренне верила, что сухофрукты – это конфеты. И ела конфеты без ограничений.
1: Понятно.
2: Ну, тоже себе не самая полезная еда.
1: Я про сухофрукты?
2: Да.
1: А что, они вредные?
2: Сахара много в них. Ну, если вы за сахар переживаете именно. Коллега по работе до 5 лет умудрялась говорить, что в конфетах укроп. А он его терпеть не мог, пока в саду ребята не рассказали. Вот, главная засада, что ребята могут в саду рассказать и показать все.
1: А ты все равно будешь доказывать, что там есть укроп. И так вот рождается буллинг.
2: Мы говорим своим, что жвачка может застрять в горле.
1: Мне так говорили.
2: И можно умереть, чтобы не жевали часто жвачку.
1: Только мне говорили, что если ты проглотишь жвачку, все, ты можешь умереть. Когда я ее проглотил совершенно случайно,
2: испугался.
1: У меня тоже, конечно, была истерика.
2: Мне говорили, что не в то горло может попасть. Я не понимал, какое не то горло.
1: Да.
2: Ну вот что, если ты будешь жевать, вот попадет не в то горло, и все. И, конечно, когда ты первый раз жвачку проглотил, случайно там бегал на улице. И сразу кажется, что тут кольнуло, тут всё.
1: Самое страшное, что мы же ходили по краю, да, получается. Нам говорили, что проглотишь, умрешь. Но мы все равно ее брали в рот и жевали.
2: Потому что мы гудрон жевали, и ничего.
1: Про гудрон никто ничего не говорил, что ее проглотишь.
2: А куда гудрон делся, кстати? Он есть сейчас? У нас раньше вот, когда заливали крышу, печки стояли возле дома. И ты подходил вот от этой печки, оттирал.
1: Сейчас, наверное, технологии другие.
2: Ладно, 8:50 в Москве. Сегодня понедельник, 21 сентября. Обещают последний день бабьего лета.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочих места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано.

сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. После обработки 90% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» лидирует с результатом почти в 58% голосов. КПРФ набирает около 14%, ЛДПР – порядка 9%, «Новые люди» – почти 8%. У «Справедливой России» на данный час 4,95%. Для прохождения в Нижнюю палату парламента надо набрать не менее 5%. Окончательные итоги Центр избирком России объявит в 11:00. По московскому времени. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, параллельно ЦИК подводит итоги выборов глав регионов. Действующие губернаторы побеждают везде. Армия России нанесла удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе ночных ударов в портах Одессы и Измаил уничтожен сухогруз с военным снаряжением и объекты для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Помимо этого, вооруженные силы России за ночь поразили газораспределительную станцию в населенном пункте Боярка, которая обеспечивала подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. Партия канцлера Германии не преодолела 5-процентный избирательный барьер на выборах в парламент Мекленбурга Передней Померании. Возглавляемый Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз набирает 4,9%. Больше всех голосов получила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». На втором месте расположилась социал-демократическая партия Германии. Также в местный парламент прошли левые партии «Зеленые». Мерц назвал эти результаты катастрофой. Поиски семьи Усольцевых в Красноярской тайге могут показать результаты осенью. Как сообщили РИА Новости, поисковики, опавшие листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха. Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. Они ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Почти у четверти россиян есть или были родственники с деменцией. При этом 86% граждан слышали об этом состоянии. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикуют «Ведомости». Вместе с тем, порядка 80% россиян по-прежнему не знают, как действовать при подозрении на когнитивные нарушения. 2 года назад с деменцией в ближнем окружении сталкивались 18% респондентов. В прошлом году уже около 21%. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну что, давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную и выводим автора в эфир.
2: Да.
3: Называете номер страницы, номер строчки. Саша открывает книгу, и мы вместе решаем, что бы это значило. Пока Янка отдыхает, Александр у нас выбирает книги. Есть ли какие-то...
2: Да, давайте сегодня будем гадать по Джорджу Мартину.
3: По Джорджу Мартину. Хорошо. Пока вы... отправляете свои проблемы, мы почитаем те, которые уже пришли к этой минуте. Большинству из вас гадаем в экспресс-режиме. Дилемма. Дочь 8 лет увлекается всеми мальчуковыми видами спорта. Пытаемся ее направить на девчачьи, но она ни в какую. Как быть?
2: А сколько ей лет?
3: 8.
2: Mm.
3: Такой возраст, еще ребенок вообще не понимает, что ему нравится. Мне кажется, что через это большинство детей проходит. Сегодня ты хочешь одним заниматься, завтра другим. Это помимо того, что еще родители все свои нереализованные в детстве таланты пытаются запихнуть в детей. Не получилось у тебя в футболе, все, иди в футбол, там, в музыкалку обязательно да. нужно и так далее и тому подобное. Ну, нравится
2: мне
3: ей.
2: Хотелось бы конкретики.
3: Бокс, например. Тем более сейчас уже как-то все, вот эти все грани стерлись. И женский футбол есть, и команды у девчонок, и лига женская футбольная. Ну, если мы, например, про футбол говорим.
2: Да и хоккей, лига-то есть, но насколько это популярно?
3: Ну, не знаю, вот дочка 8 лет, например, хочет заниматься хоккеем. Ей говорят, нет, это для мальчиков, иди в фигурное катание. Так получается?
2: А почему нет? У нас на самом деле же есть женский хоккей. И он просто, ну, у нас с популяризацией спорта все очень плохо вообще. Вот все очень плохо. Я тут смотрел чемпионат какой-то, какие-то соревнования назывались по легкой атлетике, они проходят в США. Там, я вот просто не понимаю, ну как внутренний чемпионат собирает столько людей? Столько людей, просто невероятно. Там Nike еще представил новый костюм, девчонка бежала. Вообще, открытые плечи, капюшон, отверстие для хвоста.
3: А ты зачем
2: ни одного шва.
3: Смотрел? И где, главное, по какому каналу?
2: По кабельному, Игорек.
3: По кабельному, Александр. У тебя на даче только американский кабельный канал.
2: У меня есть чемпионат НХЛ.
3: А, вот. Понял. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наше.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте «Желюзинск.ру».
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Сделано в России.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем еще ваши проблемы.
3: Погадайте, пожалуйста, живу в Златоусте, Челябинская область. 30 ноября концерт Алисы в Челябинске. Второго такого шанса быстрее...
4: Скорее всего, не будет.
3: Ну, скорее всего, наверное, не будет. Жена со мной не хочет идти. Говорит, неинтересно. А я фанатею от Кинчева уже лет 30. Хочу сходить, но боюсь обидеть жену. Она мне не говорит ни да, ни нет, чтобы я один сходил. Погадайте, купить билеты, сходить на концерт, несмотря ни на что?
4: Да, сходите, а ей купите, купите что-нибудь, типа, какую-нибудь... приятную вещь, короче, сделать ей что-нибудь.
3: Ну, если ей не нравится, зачем ее насильно тащить? И ни вы удовольствия не получите, ни она. А так оторветесь.
4: Я помню, мы когда с моей женой нынешней стали встречаться, я ее водил на хоккей. Вот. И она...
3: делала вид, что ей интересно?
4: Как бы она не делала вид. Вот. Я просто мы на одном... Типа, пойдешь? Пойду, конечно. Ну, что, вместе уходим. Вот этот период знакомства, только все начинается. И когда я, значит, сидел там, орал на стадионе, а она сидела в телефоне, вот в этом интершуме, я понял, что... Потом я говорю, слушай, тебе, наверное, неинтересно? Говорит, не-а. Я говорю, ну тогда я буду ходить один. Говорю, просто черт таскать тебя, зачем это надо?
3: В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы или нет? Ну, вопрос, дадут или нет, это сейчас сложная история, но, по крайней мере, вот паспорта сейчас часто в последний момент отдают за 2-3 дня до срока вылета.
4: Да.
3: Тут нужно понимать, когда вы подали и так далее.
4: Сложно сказать.
3: С визами сейчас все непросто.
4: Как-то не режет меня ваша проблема.
3: А, богатая, да?
4: Да не то, что богатая. Типа вы едете, а мы нет. Вот я про это. Ну, будем надеяться, что, может быть, действительно в последний день все решится.
3: Хочу подарить жене часы, но все вокруг отговаривают. Говорят, что это к несчастью.
4: Чего? К разлуке, скажите еще, ну, да?
3: Да, наверное, это имеет в виду.
4: Не слушайте никого, подарите.
3: Многие, да, когда дарят вам такие вот подарки, ну, суеверные люди, взамен просят там монетку,
4: монетку, да,
3: или купюру.
4: Да, так что...
3: Ну, это если вы суеверный, то уж тогда пусть будет суеверие до конца работать.
4: А так даже дарите не бойтесь. Мне жена дарила ничего. Что?
3: Нет, просто смотрю на тебя. Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. Именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня послушаем, как звучала промышленная революция.
0: Многие тысячи лет главным источником звуков для человека оставался сам человек. Но в конце 18 века произошло событие, которое навсегда изменило акустическую картину мира.
2: Началась промышленная революция. Впервые рядом с человеком появились машины, способные работать непрерывно, днем и ночью.
1: Паровые двигатели и ткацкие станки, механические молоты и фабричные механизмы принесли с собой новые звуки – грохот, скрежет и постоянную вибрацию.
0: Современники той эпохи в многочисленных воспоминаниях рассказывают, что в некоторых цехах было настолько шумно, что рабочим приходилось буквально кричать друг другу в ухо.
2: Менялись не только города. В сельской местности прокладывали новые широкие дороги, а по рельсам с сумасшедшей по тем временам скоростью неслись первые поезда.
1: Для людей того времени приближающийся паровоз был настоящим событием. Его свист и грохот слышали задолго до того, как состав появлялся в поле зрения.
0: Шум стал постоянным спутником человеческой жизни. То, что прежде было редкостью, постепенно превратилось в повседневность.
2: Кстати, интересно, что именно тогда врачи впервые начали серьезно изучать влияние шума на человека. Они заметили, что работники шумных производств быстрее утомляются и чаще сталкиваются с проблемами здоровья.
1: Получается, проблема, которую мы считаем современной, появилась довольно давно. Наверное, тогда людям было еще тяжелее справляться с шумом, чем нам сегодня. Ведь для них все это было совершенно новым.
0: Забавно, что сегодня свист паровоза кажется романтичным символом прошлого. Но для людей того времени это был звук будущего, необратимых и стремительных перемен, которым еще только предстояло привыкнуть.
2: Промышленная революция стала моментом, когда машины впервые начали формировать звуковую среду человека.
1: С тех пор техники стало в 1000 раз больше, а мир вокруг сделался гораздо громче. Поэтому возможность хотя бы ненадолго оказаться в спокойной акустической среде сегодня так важна для нашего комфорта и внутреннего равновесия.
0: Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
22: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:33 в столице.
23: Ну, богатую давайте. Проблему решили взять для разнообразия. В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы или нет. Маша да. Написала. Маш, доброе утро.
24: Да, доброе утро.
23: Маша, а вам дали, да, судя по всему?
24: У меня есть вид на жительство.
23: А, понятно. А друзья когда подавались? Когда должен был быть срок?
24: Вы знаете, точных сроков никто не говорил, но появился такой агент, который сказал, что все за неделю, вот сейчас немцы дают, вы не переживайте, вроде бы на известном форуме по написано было, что есть, правда, такие случаи, что там за неделю немцы давали визы, и, в общем, мы понадеялись на него. Прошло уже 3 недели, а как бы ничего.
23: Я знаю таких агентов, и могу вам сказать, что 90% из них — это мошенники, которые берут за свои услуги якобы деньги, и потом в надежде на то, что просто так дадут визу, ждут, и как раз вот проходит там и 3, и 4 недели. Я не слышал, чтобы вот даже за большие деньги за неделю делали визу. Кто-то там бизнес-визы как-то делал раньше, но последнее время это все так ужесточили, что сроки в неделю выглядят каким-то мошенничеством.
24: Может быть, вроде бы как ему можно было доверять, потому что раньше все работало. Ну,
1: а что вам, друзья, ну не поедут и не поедут.
24: У вас-то... Ну, у нас же забронировал стол на 10 человек. То есть получается, знаете как, мы столько пива не выпьем.
23: А сколько друзей вы ждете?
1: Да, сколько...
24: Четверо.
23: Две пары. Ну, то есть 6 человек все-таки уже едут.
24: Нет, есть мой муж, который уже там, и есть еще подруга, которая там живет. Одно свободное место, еще 2 места из свободных, то есть даже 3 места свободных.
1: А я все пытаюсь вас как-то, ну, посочувствовать вам.
24: Если у вас есть виза, поехали с нами.
1: И все не получается. Вас сочувствовать.
23: Визы нет.
1: Визы нет.
23: Я вам отвечу за Александра. А вылет когда должен быть?
24: Четверг, стол на пятницу. Пока долетишь там через Стамбул, вот и все.
23: Понятно. Давайте сразу к книге.
24: Давайте. 5-я страница, 8-я строчка сверху.
23: 5-я страница, 8-я строчка сверху. В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы им или нет.
1: Уилл услышал неуверенность в его голосе и замер. В общем, есть только один способ проверить это.
23: Ждать.
1: Это ждать, да.
23: А вот так просто, если вы в курсе, Маш, сколько денег они этому агенту заплатили за ускоренное получение?
24: Не скажу, оно не заускорено, оно, видимо, просто за то, что он подавал, там, помогал им, не скажу, честно, не знаю, но я думаю, что это недешево, плюс еще же есть сборы за саму визу, там тоже какие-то там деньги.
23: То есть нет, ну это-то понятно. У меня тоже вот тут знакомый так во Францию себе, будь здоров, Александр, делал визу, тоже заплатил какому-то агенту, тоже обещали там за 10 дней, правда, даже не за неделю, хотя все вокруг говорили, что сейчас это нереально. Но в итоге вот ему там 4 недели делали визу, дали в итоге. И вот непонятно, помогал этот агент или нет.
24: Ну, он никак не влияет на это, понимаете? Вот в том-то и дело, что просто вот он занимался...
1: Помогает быстро собрать работой. Бумаги, да.
24: Да, да.
23: Ну, напишите нам в четверг, как все закончится.
24: Да,
23: и фотографию пришлите с Октоберфеста нам.
24: В пятницу. Хорошо, в любом случае, спасибо вам огромное.
1: До свидания.
23: 9:37 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте «Жили-Дефисмоторс.ком».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Объемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, у нас буквально 20 секунд. О погоде коротко. 21 градус сегодня, но оптики обещают нам сегодня дожди. В течение недели средняя температура воздуха будет 18 градусов.
3: Дожди. Я говорил уже об этом. Крупная новость, что сегодня последний день бабьего лета, а дальше ливни. Ну, крупная, я имею в виду, занимает много места на новостных
2: порталах. Посмотрим, насколько эта информация будет верна.
3: Скоро вернемся. 9:50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета более 90% голосов. «Единая Россия» набирает почти 58% голосов по партийному списку. У КПРФ порядка 14%, у ЛДПР около 9%. Партия «Новые люди» финиширует почти с 8% голосов. Для прохождения 5% порога «Справедливой России» пока не хватает нескольких сотых процента голосов. Согласно данным ЦИК, партия пенсионеров набирает около 2%, зеленые чуть больше 1%, коммунисты России 0,8%, партия Родина 0,7% и партия Прямой демократии 0,3% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов Центр избирком России объявят через час. Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских БПЛА над регионами. Как сообщило Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 15 областей, Краснодарским краем и Адыгеей, а также над Башкирией, Татарстаном и над акваторией Черного моря. 6 пассажирских поездов дальнего следования проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области. Как сообщила федеральная пассажирская компания, сход вагонов грузового поезда произошел накануне на перегоне «Двойная Ельмут». Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено. В сообщении отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения на участке. Компания «Ашан» продолжает работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании. Там подтвердили, что получили письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении бесперебойной работы ритейлера. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французских «Ашан» и «ФМ-логистик», а также швейцарского «Нестле». Мера коснулась и бывшего российского подразделения французской «Леруа Мерлен». Временным управляющим выступила российская АО «Лев Менеджмент». Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов. Как говорится в рейтинге, результаты которого публикует РИА Новости, в отелях и апартаментах Твери средняя стоимость забронированной ночи на праздничные выходные составляет порядка 5 500 рублей. В Вологде и Кисловодске чуть меньше 6 000. В список также вошли Мурманск и Калининград, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 21 сентября.
3: Да, и прогноз погоды меняется буквально каждый час.
2: Да вот это
3: сейчас
2: что?
3: Пришла
2: что
3: новость, москвичам пообещали аномальное тепло. В понедельник, 21 сентября, температура в Москве и области поднимется выше климатической нормы. Аномальное тепло жителям столицы региона пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Так что... Такие дела, Александр. Давайте посмотрим в календарь.
2: А куда делся Гришковец? Или...
3: С Гришковцом все хорошо. Он выступает, пишет, Саша. И так далее. Вильфанд, может быть.
2: Вильфанд там...
3: Ничего себе ты перепутал. Это другая организация. Сегодня Международный день мира. День победы русских полков в Куликовской битве. Всемирный день русского единения. Дальше, что еще сегодня? Вышла повесть Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» в 1937 году аж.
2: Да. Акция «Очистим планету от мусора» проходит. Международный праздник. Поэтому тема у нас «Мусор, экология».
3: Мусор и экология.
2: Ну да, мусор и экология.
3: Мусор и экология. Давайте те, кто сортирует мусор и вообще внимательно за этим следит, против тех, кто, если в вашем дворе есть вот разные цветные баки, особо не заморачивается, потому что считает, что все равно потом все эти разные баки в одну машину сгружают и сортируют уже где-то там на мусороперерабатывающих заводах и предприятиях.
2: Ну так и есть.
3: Но зачем тогда их так делают? Просто приучают.
2: Слушай,
3: нас?
2: Слушай, знаешь, я помню, как-то в начале нулевых впервые приехал к своему деду, который проживал в Ливеркузине. И моя мама послала ему там разных банок, закруток и так далее. И все это было завернуто в бумагу. Там были чертежи. Ну, ненужные чертежи того завода, где когда-то работал дед, потом работала моя мама и так далее.
3: За это можно и в тюрьму сесть.
2: Нет. Ну, это просто...
3: Металлоконструкция.
2: Ну, то есть это был мусор. И когда я этот мусор выбросил не в бумагу, он сказал, что они узнают и его накажут. Я говорю, дед, а как они узнают? Он говорит, так на чертежах же все написано, там Челябинск и так далее. Ну, так вот.
3: Что, пошел доставать и перекладывать?
2: Да. Ну, там сложно это сделать.
3: Посмотри, Саш, что мы разыгрываем, а я пока напомню...
2: Экскурсию на наше радио мы разыгрываем.
3: Наш.ру, пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки спотыкаясь бегут. Темное время.
5: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. К
0: Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Объемники на нашем радио.
2: Так, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: На связи у нас Анна. Анна написала следующее. Сортируем мусор и отвозим на сортировку в Твери. Крышечки, провода, блистеры от таблеток, батарейки. Все собираем по пакетикам. Дети очень следят за этим. Я рада, что для них это очень важно. Анна, доброе утро.
4: Прекрасно.
3: А я из всего перечисленного только батарейки отдельно вот утилизирую. А блистеры от таблеток тоже надо отдельно?
5: Да, обязательно, конечно.
3: А крышечки?
5: Ой, крышечки — это самое главное. И их больше всего.
2: А в какой стране, давайте начнем играть, давайте. Сегодня нечетное число, преимущество на вашей стране. В какой стране раздельный сбор мусора настолько строгий, что за неправильную сортировку могут выписать штраф, а календарь вывоза отходов для каждого района публикуется отдельно, как газета? Франция, Южная Корея или Канада?
5: Южная Корея.
2: В Южной Корее правила сортировки очень детализированы. Разные виды пластика, упаковки, пищевых отходов и так далее. Пищевые отходы часто собирают отдельно и перерабатывают в корм или биогаз. Нарушение правил сортировки грозит штрафами, а график вывоза строго регламентирован.
3: Интересно, это по всей стране или только в больших городах, а в глубинках?
2: Я думаю, по всей стране.
3: Да.
2: Как называется, когда из вторсырья делают продукт более низкого качества или с меньшей ценностью? Например, из ПЭТ-бутылок делают синтетические волокна для геотекстиля. Можете ответить на первый, второй или третий, потому что название. Текстиля. Геотекстиля. Даунсайклинг, апсайкл или апдрайверинг. Апдрайверинг.
5: Давайте третий вариант.
2: Это первый вариант. Downcycling. На что расходуется 70% пригодной к употреблению пресной воды? Сельское хозяйство, промышленность или используется в повседневной жизни?
5: В повседневной жизни.
2: Вы не поверите, я бы тоже так ответил.
3: Сельское хозяйство?
2: Да, лишь 8% пресной воды используется в бытовых нуждах. 22% забирает промышленность, а все остальное расходуется сельским хозяйством. Удивительно, да. Но вы ответили на сколько? На один вопрос?
3: Вашему сопернику нужно на два вопроса ответить, да, по нашим правилам, так как сегодня нечетное число. Те, кто не сортирует мусор, пожалуйста, ваша очередь. Отправляйте ваше имя и контактный телефон.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте играть дальше. Кто
3: у нас? Давайте не сортирую, так как не совсем понимаю, что куда бросать. Дмитрий. Дмитрий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А в каком городе вы живете, Дим?
4: В Жильберцах.
3: Ну, у вас есть разноцветные контейнеры?
4: Ну, там один какой-то стоит, цветной. Но я не понимаю, что туда отделить надо.
3: Все-таки нужно разжевывать нам.
2: Да.
3: Давайте отвечать на вопрос.
2: Какую упаковку проще всего переработать, если она чистая и сухая? Пакет из-под сока, алюминиевую банку или пластиковую бутылку?
4: Алюминиевую банку.
2: Да, алюминий легко и эффективно перерабатывается, а его переработка экономит до 95% энергии по сравнению, например, с производством из руды. Вот так вот.
3: Александр.
2: Ну, просто я хотел рассказать дальше, но достаточно того, что я сказал уже.
3: Да.
2: Можно ли класть одноразовый бумажный стаканчик для кофе в контейнер для макулатуры? По всем правилам сортировки. Да, ведь он тоже бумажный. Нет, потому что внутри у него слой пластика или фольги. Да, если его предварительно помыть.
4: Да, ведь он тоже бумажный.
2: Нет, потому что внутри у него слой пластика или фольги. У всех бумажных стаканчиков.
3: Ну, я думаю, не во
2: из-за полимерного
3: все-таки
2: покрытия такие стаканчики не подходят для обычной переработки бумаги. Их нужно выбрасывать как смешанные отходы, либо искать специализированные пункты приема, если они доступны в вашем регионе.
3: Ну и крышка пластиковая сверху.
2: В одном английском городе Банбери электростанция работает на очень необычном топливе. На каком? Использованная чайная заварка, на кофейной гуще или картофельной очистке? Один вопрос отделяет вас от победы.
4: Ну, давайте картофельной очистке скажем.
2: Англия. Хорошо. Ну. Это кофейная гуща.
4: Понятно.
3: Мимо, Дим, но тут Анна, которая все-таки сортирует мусор, заслужила сегодня победу, несмотря на ничью, но по нашим правилам, в случае ничьей, в нечетный день побеждает первый участник. У вас были все шансы. Я бы, честно говоря, тоже сказал картофельные очистки, потому что слышал где-то. Но вот так.
5: Ну, как вот все дело.
3: Александр. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Дочка Банк.
10: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами «Спасибо», билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 37 минут в столице.
3: Хотелось бы вам напомнить, что сегодня понедельник, а это значит, что в 10 часов вечера выйдет третья программа Александра Минаева. Сегодня в гостях будет у него Вадим Самойлов. Программа называется «Здрасте, нафиг». Легендарная для тех, кто давно слушает радио и наше радио в том числе. Сейчас Александр ее ведет один. И у него уже был Илья Черт, Гарик Сукачев, и вот сегодня Вадик Самойлов. Если вы не сможете послушать вечером или пропустили первые две программы, можно зайти на сайт наш.ру в раздел «Подкасты», найти там и переслушать. Истории жизни, байки гастрольные и вся закулисная тема жизни музыкантов.
2: Да, пожалуйста, да. Заходите.
3: Ну и сегодня новая программа в 10 часов. Я тут Александру показываю парня, о котором сейчас многие говорят. Если вы смотрите периодически рилсы в интернете, может быть, вы видели. Молодой парень, не знаю, сколько ему лет и как его зовут.
2: Да, лет 19,
3: он,
2: наверное.
3: Да, едет из Москвы на велосипеде в Таиланд.
2: Да.
3: И, соответственно, каждый день выкладывает дневники по этому поводу. Сначала он получил кучу хейта.
2: Накидали ему.
3: Да, потому что едет он без шлема по трассе. Он там оправдывался, что заказал уже шлем, и сейчас там на пути ему куда-то он придет, он там его заберет. И сейчас я увидел... У него, кстати, уже больше 100 тысяч подписчиков, которые следят за его путешествием.
2: Было сколько?
3: Не знаю.
2: На самом деле,
3: я увидел, когда было там, не знаю, 1000 у него подписчиков.
2: На самом деле, тема очень прикольная. Ну, понятно, что ты молод, и тебе вот...
3: Но он не первый, кто так делает. Большое количество, ну, правда, профессиональных велопутешественников...
2: Я так понимаю, Миша его зовут, Михаил.
3: ...проезжают и путешествуют на большие расстояния и ведут блог. Просто, ну, так получилось, завирусилось это видео, и, естественно, люди на него стали подписываться. И я сейчас увидел другое видео, где уже какой-то профессиональный велопутешественник, у которого за плечами там несколько больших путешествий, и он выкладывает там фотографии, он в шлеме, с рюкзаками туристическими, ну, такой, видно, человек с опытом, говорит, что он догонит этого парня 1 октября, причем он собирается из Москвы выехать, тоже в Таиланд, и перегонит его.
2: Такие. Но мы на тебя смотреть не будем, потому что нам интересно смотреть на этого парня. Это я экипированный, тебе говорю, на всю страну.
3: Ну, вообще, когда ты готовишься к таким путешествиям, все-таки, Саш, чтобы
2: да надо,
3: другим
2: понятно.
3: Неповадным было вот так безрассудно.
2: Слушай.
3: Выезжать надо быть, ну, и физически готовым.
2: Хватит вам... Давай про физику мы ничего не знаем. Тут вопрос только в шлеме. Ну, вот накидали мы за этот шлем. Посмотри, каждый второй на улице катается без шлема. Да, это не трасса, ты скажешь. Да, это падение с велика, это дело такое, тук. Вот, особенно если есть большой разрыв между, ну там, в асфальте. В дырку вот попадаешь, и велосипед тебя переворачивает.
3: Причем, я так понимаю, он планирует ехать через Казахстан, Китай и потом, соответственно, уже в Таиланд.
2: В Казахстане? То есть он через Челябинск поедет?
3: Не могу тебе ничего сказать, каким маршрутом он едет, но...
2: Тема прикольная. Самое главное, у человека же время есть.
3: Ну,
2: я думаю, за полгода он доберется.
3: Ну, плюс, я думаю, ему там сейчас накидали донатов.
2: До Челябинска дней, наверное, 30 надо.
3: Потому что первый день он ночевал в палатке. А потом, когда видео завирусилось, и он сказал, что не рассчитал с погодой, холодно было в палатке ночевать за АЗС, где его там приютили. И смотрю, сейчас у него уже гостиница везде.
2: А, кстати...
3: Я не удивлюсь, если он где-то будет самолетом немножко добавлять.
2: Кстати, вот в палатке, чем дальше туда доедешь, ночевать опасно, потому что медведи. А вот чтобы медведь тебя не съел, тебе нужно с собой иметь нашатырный спирт и очень мощный фонарь.
3: Не слушайте Александра.
2: Почему?
3: Ну, не слушайте. Вот эти эксперты по выживанию.
2: Нашатырный спирт и мощный фонарь.
3: Мощный фонарь,
2: и спите в лесу,
3: сколько
2: хотите.
3: Еще кричать нужно, да?
2: Не-не-не.
3: Размахивать руками.
2: Нет?
3: Нет. Ну, это так вам просто для...
2: Нашатырь отпугивает медведя.
3: А что нужно, обмазываться или пить?
2: Это я не могу сейчас точно сказать, надо уточнить.
3: Ну, ты когда даешь советы, ты давай их точно. А то потом люди вспомнят.
2: Брезни там или еще, у них же запах, ну, нюх по-другому работает, не так, как у тебя.
3: 10:42 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 48 минут столетия. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, 21 сентября уже. Что улыбаешься?
3: Картинку смешную прислали из чата. Хочу завтра сходить на свидание. Кто свободен? Первый комментарий Кипелов. Надеемся, что у вас хорошее настроение. Тем более, что сегодня, по крайней мере, в Москве обещают настоящее бабье лето. Для этого числа, 21 ноября, куда я разогнался, сентября, аномальную теплую погоду. Но всю неделю будут ливни. Поэтому, если планировали...
2: Аномально теплая погода-то будет?
3: Ну, вот сегодня, говорят, аномально теплая. Ну, сейчас вот 17 градусов. Ну, будет 22 днем. Угу. Наверное, для 21 сентября это аномально тепло. Понятно. И это имеют в виду синоптики.
2: Понятно. Но, тем не менее, настроение нам это не испортит, потому что это хоть немножко, но продлевает лето. Все. Любим вас.
3: До завтра. Берегите себя.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы в Москве прошло успешно. В течение 3 дней оно проходило онлайн и на столичных избирательных участках. Наибольшей популярностью у избирателей пользовалось электронное голосование. Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами, явка на электронное голосование в столице составила порядка 3,5 миллиона человек. Кандидаты от партии «Единая Россия» сохраняют лидерство на выборах в Госдуму 9-го созыва во всех 16 столичных одномандатных избирательных округах. Такие данные опубликованы Центральной избирательной комиссией России. Предварительно лидирующие позиции сохраняют такие представители «Единой России», как Владислав Гусев, Евгений Попов, Петр Толстой, Светлана Разворотнева, Дмитрий Саблин, Владислав Третьяк, Александр Асафов и другие. Согласно последним опубликованным ЦИК данным, у каждого из них от 34 до 50%. 55% голосов избирателей. Уточняется, что это данные как электронных, так и бумажных бюллетеней. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Московскую областную думу. Как следует из данных ЦИК России, у единороссов почти 56% голосов, у КПРФ более 13%, партия «Новые люди» набрала почти 10%, ЛДПР 9%, у «Справедливой России» 4,7%. Кроме того, партия пенсионеров набирает более 2% голосов, «Зеленые» 2%, «Коммунисты России» 1,5%. Парк столичного метрополитена этим летом пополнился 80 вагонами серии «Москва-2026», как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Современные составы продолжают поступать на замоскворецкую линию. Общее количество поездов нового поколения достигло 60 единиц. Кроме того, составами «Москва-2026» укомплектовали первый участок Рублево-Архангельской линии. Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году доля современных поездов в столичном метро превысит 90%. Для участников московского долголетия подготовили занятия в столичных вузах. Образовательная программа проекта реализуется на базе 13 университетов. Как пишет портал мэра, в этом учебном году горожане старшего поколения смогут услышать лекции, посещать семинары, а в рамках Серебряного университета можно будет освоить новую профессию – от экскурсовода до графического дизайнера и интернет-маркетолога. До конца года планируется организовать еще несколько десятков интеллектуальных клубов и общеразвивающихся курсов в партнерстве со столичными вузами. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

молчании, на последнем твоем обещании, что когда болит внутри.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама о национальной приоритете. ИН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. Точка Банк.
17: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
18: Премьера СТС.
19: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
20: Ты у меня ствол украл.
19: Молчи давай.
18: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
21: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
22: Да.
23: Да, ну что, вздохнуть внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
21: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
24: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
25: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. «Единая Россия» получает рекордное количество мест в Государственной Думе. Предварительно партия получит 355 депутатских мест. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. До этого, по ее словам, рекордными для «Единой России» были выборы 2016 года, когда партия получила 343 места. По итогам прошедших выборов «Единая Россия» набрала почти 58% голосов. Далее идет КПРФ, которая набирает порядка 14%, на третьей строчке ЛДПР с результатом около 9% голосов. Замыкает четверку лидеров избирательной гонки партия «Новые люди». Она набрала почти 8%. Как отметила Памфилова, партия «Справедливая Россия» предварительно получает 4 депутатских мандата, поскольку она на грани преодоления 5% барьера. Окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября. В партии «Альтернатива для Германии» призвали возобновить поставки российского газа в страну. Общаясь с журналистами после выборов в Палату депутатов Берлина и региональный парламент Мекленбурга Передней Померании, сопредседатель оппозиционной партии Алиса Вайдель подчеркнула, что германская экономическая модель на протяжении десятилетий основывалась на поставках российского газа. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители партии «Альтернатива для Германии» готовят встречу с российской стороной для обсуждения вопроса о возобновлении поставок газа. Временный управляющий «Лемана Про» компания «Лев Менеджмент» заявила о намерении сохранить ритейлера как единую торговую сеть, а также действующую структуру управления. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе «Лемана Про». Ранее в компании «Ашан» заявили, что продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений. В пресс-службе компании агентства РИА Новости подтвердили, что получили письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении без перебойной работы ритейлера. Президент России указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французских «Ашан», «Леруа Мерлен» и швейцарского «Нестле». Временным управляющим выступила российская АО «Лев Менеджмент». Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году. Таков прогноз замглавы Миноборнауки страны Константина Могилевского. В интервью РИА Новости он уточнил, что сейчас в российских вузах учатся более 422 тысяч студентов из 182 стран. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я очень надеюсь, что ваши выходные прошли спокойно, хорошо, и вы не засопливали так же, как я. Ну, а все остальное, в принципе, ну, были, по-моему, выходные лучше, чем летом были. Хорошо, тепло и вообще уютно было. Ну, вот такая осень. Осень кажется хорошей. Так, давайте с вами поговорим на тему звуков. Мы еще таких вещей не касались. Знаете, звуки как триггеры. Вы... Ну, так, слышите где-то звук, и вдруг понимаете, что вам становится от этого звука хорошо. Или там, или, возможно, как белый шум, который в свое время было, ну, как-то, в общем, принято ставить перед тем, как засыпаете, он вас, в общем, успокаивает, и вам хорошо, там, или звук дождя, или звук аквариума, или еще что-то такое. Вот такие вещи, да. Либо, допустим, что вы что-то слышите, и это вас начинает немножко напрягать. У меня, сейчас рассказываю, у меня на кухне кран. Ну, как и у каждого, есть на кухне кран. Вот, а у нас в квартире газ, а у вас? Так вот, у меня есть на кухне кран. И вот странно почему-то только на кухне, если его включить, звук... Если не я мою, конечно, посуду там или руки, или еще что-то там, бесит жутко. Только там. Не знаю почему, я просто никому не разрешаю, в общем, пользоваться этим краном, поскольку сразу становлюсь бесячим. Или, например, если где-то в компании или еще где-то кто-то начинает открывать медленно-медленно... Я делаю паузу специально сейчас. Медленно, шелестящую обертку. А потом точно так же ее закрывает. Знаете, вот, ну, там, если вскрыть, там, ну, там, какие-то сухарики, там, конфеты, орешки, вот он тихонечко открывает, стараясь меньше шуршать, там, это длится, мне кажется, тысячелетия, а потом точно так же сворачивают вот это все дело. Хочется, ну, так, свернуть плотно и куда-нибудь туда, так, чтобы уже не шуршало, в руки, да, так, иди отсюда, вот, иди отсюда. Короче говоря, друзья, звуки, которые для вас являются триггерами, мне, ну, неважно, может быть, там, трель птиц или там шум моря, это же тоже триггер, и ты вдруг понимаешь, тебе хорошо, классно, тебе хочется расслабиться, еще что-то, ну или такие звуки, которые вас бесят. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, об этих звуках через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
0: Наша реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: «26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше
8: радио.
9: Знаете ли вы... Мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина вплоть до летального исхода.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом части обсуждаем с вами звуки триггера, которые на вас действуют. Вот вы его услышали, вам либо хорошо, либо нехорошо, либо не, ну как-то вот, ну вы его замечаете. Слово нейтрально не подходит в данном случае. Таких звуков мы с вами слышим миллионы, миллиарды, и это не триггер. А это, ну, то, что вызывает реакцию. Поехали. Звук перелистывания купюр банкоматом, это когда он выдает или когда он их сглатывает? У них же эту дурацкую функцию ввели раньше, вы же помните, да, старые банкоматы, те, которые они просто выдавали, а теперь могут и забирать. Да, очень непонятное ощущение. Подходишь к этому? Ну ладно, вы поняли. Так, доброго дня, Митя, здравствуйте. От джинглов нашего радио как-то хорошо. Спасибо большое. От сюжета блогера Ивана Зинкевича спится хорошо. От разговоров зумеров одно раздражение, пишет нам Артем, 38 лет. Артеме. Дима, привет. У меня в спальне есть механический таймер, розетка для подсветки цветов. Он шелестит. Не могу с ним находиться рядом. Слышу только его и нервничаю. Так, включаю только, когда уезжаю. Из приятных звуков люблю... Люблю цикад. Вот, ассоциация лета, природа, пишет нам Аня. Аня, где вот цикад вообще находится? У нас они зовутся кузнечики. Вот, ну да, конечно, слово цикады, и тут пели цикады, звучит, конечно... У вас цикады, Ань, все, пошли всего. Ну, всякие ленские будут там еще брать, тут душнить, говорить, что у нас есть кузнечики. Цикады, все нормально. Так, здравствуйте. Раздражает ужасно звук BMW с, так, прямо током. Когда слышишь эти взрывы, смотришь по сторонам, видишь его подъезжающего к светофору со скоростью 20 км в час. Думаешь, ну не дурак ли он? Я в машинах ноль, поэтому я вам поверю. Ну да, и потом их любить не очень удобно. Этих людей они и забывают поворотники включать и все прочее. Машина у них стоит дороже, чем моя квартира. Ну и ладно. Так, здравствуйте, любимые Митя и Алиса. Да, вот Алиса Михайловна сегодня не будет. Буду только я, любимая. Я за двоих. Любите меня за двоих. Засыпаю, когда... Паш, это было... Ну, это всем было. Это не тебе, Паш. Паш, просто дружунь, давай. Вот дружить будем. Так, когда любимый кот лежит и на, в общем, животе и мурчит, а бесит, когда утром спишь или пришел с ночной смены, и за окном воздуходувкой дворник ходит, сдувает листья в здоровье. Мне уже тоже тошно. Добрый день, здравствуйте. Очень сильно действует на нервы скрип надувного воздушного шарика. Прям не могу слушать больше нескольких секунд. А успокаивает... Слушай, там... Че там слушать его несколько секунд? Там дело секундное. Подошел, и все, и до свидания. И пусть плачет. Ну, кто там, кто с этим живет? Вообще, че вы с шариками ходите? Вот, успокаивает мурлыканье кошки. Кота живут дома двое шерстяных, пишет нам Алексей. Добрый день, Дмитрий. Каждое утро... С апреля по август. С первыми лучами солнца под окно ко мне прилетает какая-то птица. Точка. Я зову ее в кавычках «Соловей». И начинает петь из года в год одну и ту же песню. Она совершенно не в моем вкусе. Я ненавижу этого «Соловья» в кавычках, так как просыпаюсь первыми трелями и не могу спать под эти звуки. Летом на Урале так рассвет в 16:00. Да, понимаю, как никто. Напротив окна у меня вот в квартире такая береза здоровая, и там каждый год в начале там, ну, там, ну, короче, в общем, прилетает «Соловей» и начинает ждать свою подругу. Первую неделю это кайф. Окна настежь, тем более после зимы, все классно. Это трель соловья великолепно. Через неделю я уже требую, чтобы ему нашли наконец-то бабу. Там не птичку, там не соловьиху, там бабу надо, чтобы он так орет, он так, думаешь, иди, сделай, иди. Даже Вассерман признался, что жалеет, что дал такой зарок, что поэтому... А ты соловей, ты же не Вассерман. Поэтому давай, чувак. Ну, короче, это... И вот так длится уже много-много лет. 17 лет. Сколько

вообще птицы живут? Я вообще не понимаю. Почему поет 17 лет? Я не знаю. Ладно, друзья. Звуки триггера в вашей жизни. Пишите, пожалуйста, те, которые радуют. Такие звуки тоже есть. И те, которые вызывают, скажем так, не очень хорошую реакцию. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня столкал.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, звуковые триггеры в вашей жизни. Что вам нравится или что вас раздражает? Поехали. Эту тему обсуждаем в этом часе. Перед ведущим нашего, я когда работаю за компьютером, я всегда слушаю наше радио в наушниках. Оно мне помогает в творчестве. И при этом раздражают все, кто отвлекает. Отвлекает от музыки или вообще от нашего радио, или от работы. Потому что я вот сейчас пытаюсь понять, я вас сейчас раздражаю или не раздражаю. Вы что-то как-нибудь поясните? Голос мой. Хотелось бы, конечно, чтобы нет, но вдруг буду стараться. Да не буду я стараться меньше. Так, привет, дневной смотритель, здравствуйте. Я, когда слышу сквозь сон бум с полки и мыр, вот, подкрадывающийся к подушке, у меня прям сон теплее становится, но вот ночной скреб в шкафу в попытках занять полки вместо одежды, меня это самого, меня из самого, в общем, глубокого сна достанет. Понятно. Закрывайте дверь. Привет, дорогой Дмитрий, здравствуйте. Бесит звук стекла и пенопласта. Знакомая комбинация. Люблю звук денег, звук прибоя, как поют киты, пишет нам Анна. Анна, а вы их как вообще в реальности слышали? Потому что это, в принципе, конечно, очень круто. Это очень круто. В записях, если слушаешь, то, конечно, что-то такое есть в этом. Я не знаю, какой-то странный. Короче, кто еще не слышал звук поющих китов, но они же так разговаривают. Вот, попробуйте в наушниках сделать это. Там что-то вот запредельное. Мне кажется, так должен звучать космос. Так должен звучать первый звук. Знаете, как вначале было, вот звук кита был, а потом уже все остальное. Так, каждый раз передергивает, когда скрипят вилкой по тарелке. Здесь вы не одиноки. Привет, триггер. Когда на работе включаю... на работе включают шум отпугивания птиц. При резком включении аж подпрыгиваешь. А там же кто... Голос Сапсана, по-моему, да, там идет? Вот этих хищников включают, чтобы они... По-моему, птицам плевать. Они раз послушали, никого нет, второй раз послушали, никого нет, и до свидания. Сели попой на этот репродуктор и нормально себя чувствуют. Добрый день, я как настоящий студент, как только лег что-нибудь почитать по учебе, засыпаю на втором предложении. А звук откуда? Звук откуда, скажи, в этой книге? Откуда звук? Мы про звуки разговариваем, студент. Выспись, пожалуйста, выспись. Так, добрый день. Муж, когда чистит зубы, воду в кране не выключает. Меня жутко бесит этот звук без дела льющейся воды. Тут... Ладно. Звук двигателя в моей машине. Он не ревущий, а приятный такой, урчащий. Когда жмешь газ, а звук, как в старых добрых гоночках, врум-врум, ну просто кайфую, пишет нам Аня. Митя, я правильно понимаю, у Алисы BMW, пишет нам кто-то. Да, у Алисы Михайловны BMW. Но мы не сталкиваемся вместе, поэтому ее BMW меня не раздражает. Она раз меня возила в этой машине. Большая такая, здоровая, дорогущая. Добрый день, Митя, приветствую. Думаю, мурашки побегут не только у меня, а если поставишь в эфире... Слушайте, джингл нашествия. Подождите, что-нибудь сделаем. Но без джингла пока что, пойдемся. Добрый день, ничто так не будет с утра, как звук плюющего на кровать кота. Здесь, да, но тут как бы мы не про побудку, но я, собственно, понимаю, не самый приятный звук, который бы ты хотел услышать. И ты тут же понимаешь, мозг сразу включается, что сколько же тебе еще работы теперь делать? Все же надо перестелить, вытереть. Ой, ладно. Питбайкеры задолбали, пишет нам кто-то. Тут вы еще кое-что написали, я это читать не буду, потому что, зачем? Да. Живу в полукилометре от железной дороги. Если ночью не спится, то легко засыпаю под звук тепловоза и стук колес. Счастливчик в полукилометре. Я в 20 метрах. Я как вечный проводник. Знаешь, такой поезд, идущий по кругу. И я там... Только звука стаканов не хватает. Это ложечки бьющиеся, а это самый граненый стакан. Так, друзья, звуки, которые в вашей жизни являются триггерами. И хорошими, и те, которые вызывают странные реакции. Это тема у нас сегодня. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Обсудим.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, звуковые триггеры. Есть ли в вашей жизни такие? Если нет, ну и нет. Ладно, а если есть, пишите, пожалуйста. Бесит очень чего? Когда любимая... А, это очень жутко. У вас написано «очень дудка». Вот, когда любимая во сне скребет зубами. Мурашки пупырышные от этого. Марина, прекрати. А вы ее проглистогоните. Слышал я... Что говорят, если люди там, ну, с зубами как-то, ну, вроде бы, так у меня в детстве, может быть, это мифы, но вы проверьте, втихаря дайте там чем-нибудь. Вот, если из вашей жены что-то поползет и само потом будет двигаться, то, значит, вы сделаете хорошее дело, может, зубами перестанет. Ну, короче, но лучше к врачу, вот, перед тем, как давать, мало ли, а то вы видите еще. Так, звук-триггер, звонок моего брата в состоянии алкогольного опьянения, это выводит меня из состояния равновесия мгновенно. А я в себя прихожу только через несколько дней. Я сам не имею вредных привычек, ни разу в жизни не пробовал даже курить. Пишет нам Андрей, ему 40 лет, он из Сургута. Кто ты, человек, занесенный в Красную книгу? Ты же пацан, ты же должен был попробовать и бросить, поскольку это вредно. И Минздрав предупреждает абсолютно обоснованно. Значит так, курение вредит вашему здоровью, а алкоголь то же самое делает. Очень большие кальты вообще, нафиг все это дело. Так, звук подключения роутера. Сразу просыпаются старые вайбы. Ах, как хорошо вставили. Звук звонка кнопочного Samsung. Негативный триггер. Такой установлен у всех на работе, типа этих ти-та-та, аж передергивает. Звук джинглов Индиана Джонса или зова джунглей заставляют мурашки бегать по коже и ком подкатывает к горлу. Добрый день. Слушай, а «Назад в будущее» тоже ж так... Ну, там же ж, вообще круто. Ну, и «Друзья», наверное, тоже. Этот звук, по-моему, знают все джинглы, все эти песни. Добрый день. У меня, наоборот, радует звук, когда банкомат листает купюры. На старых банкоматах мог определить, в общем, каких и сколько он мне налистает. А раздражает звук воющего сверху пылесоса. Соседи прям добивают своим пылесосом. Главное, пылесосит ближе к ночи. Ох, как это бесит. Слушай, а может быть, это робот-пылесос? Потому что я тоже запускаю. У меня там есть программа, и он сам все делает. Ну, конечно, ближе к вечеру. Кстати, подумаю. Дима, привет. Очень бесит звук падающей арматуры на фанерную плиту. Причем некогда объяснять, бетононасос приехал на... Надо успеть подвязать плиту. Майкоп, Краснодарский край, привет всем. Ну, тут все, короче, понятно. Ладно, друзья, в следующем часть у нас интервью. Готовьтесь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки спотыкаясь бегут. Темное время.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. «Наше радио». Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы в Москве прошло штатно. Все избирательные участки в столице закрылись в 20:00 в воскресенье. Система электронного голосования в течение еще 15 минут после этого принимала голоса избирателей, которые успели получить бюллетень в последний момент. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. По его словам, даже использование целого арсенала различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования привели только к замедлению ее работы, но не повлияли на общий ход выборов. В Москве появился пятый беспилотный трамвай. Инновационный трамвай модели «Львенок Москва» курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети. После прохождения необходимых испытаний трамвай будет регулярно перевозить пассажиров по маршруту. Как напоминает сайт мэра, первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами был запущен в Москве 3 сентября прошлого года. Шахматная гостиная открылась в особой экономической зоне «Технополис Москва». Она будет работать в производственном корпусе и станет доступна для сотрудников предприятий и гостей площадки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, шахматная гостиная заработала в печатниках. В ней установлены классические столы с шахматными досками, а также гигантские шахматы. Там можно будет проводить турниры разного уровня. На предприятиях «Технополиса» сейчас работают более 150 профессиональных и начинающих шахматистов. Космонавты Роскосмоса отметили вклад Юрия Лужкова в космическую отрасль. Петр Дубров и Анна Кикина направили с борта Международной космической станции видеопослание по случаю 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы. Они напомнили о том, что Лужков в течение 20 лет руководил Москвой и внес значимый вклад в становление российской космонавтики. В частности, под его руководством создавались системы и оборудование для космической промышленности. Глядя на Землю с борта МКС, мы видим, как ярко освещена Москва, город, который Юрий Михайлович преобразовывал с любовью и верой в будущее, отметили Дубров и Кикина. Снегири начнут прилетать в Москву в конце октября, начале ноября. Как напомнил в беседе с агентством РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов, в этот период они начинают испытывать нехватку корма и перебираются в города поближе к людям и к кормушкам. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Так, в этом часе я надеюсь, что нас ждет с вами очень интересное интервью, что я с ним справлюсь, поскольку будет музыкант, с творчеством которого я не был еще знаком. Близко, но как бы слышал, что есть, существует. В общем, выясним, как наша российская группа Never Love связана с Love Metal, который в свое время создала группа Him. Знаете, да? Секс Metal, что это такое? Видите, я, может быть, даже уже неправильно все это произношу, поскольку я старенький человек. Вот, а также Glam Metal. Но здесь вот уже как-то Glam вот нормально. А Секс Metal пока еще как-то очень странно звучит из моих уст. Но, в общем, выясним все это. В общем, друзья, в гостях у меня будет Ярослав Степанов, лидер группы... Never Love. Выясним, как это переводится. Есть несколько трактовок. В общем, выясним, как сам солист и, собственно, идейный вдохновитель этого коллектива к этому названию относится. И вообще, как можно стать известным в интернете, а потом уже выйти на все там радиостанции и прочее. В общем, через несколько минут будет прямая трансляция на сайте наш.ру. Заходите, друзья, будем знакомиться и общаться.
0: Наша реклама.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, хочу представить своего гостя. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. И в гостях у меня Ярослав Степанов, лидер группы Never Love.
2: Всем здрасте.
1: Здравствуйте. Чуть-чуть ближе к микрофону, пожалуйста. У нас не узко. Вот, мы же радищики. Это у вас там ваши, ну, как там, эстрадные. Ты его взял, отодвинул, слышно вас все равно, даже если рот закрыт. Да. Так, расскажи, пожалуйста, ты для, в общем, меня новая персона, это Fresh Prince, да, так называют людей, которые только появляются, и вот они, в общем, набрали популярность и так далее, и дальше уже мы за вами следим. Так вот, пожалуйста, расскажи мне, сколько лет назад ваша группа возникла, вернее, твоя группа возникла, почему такое название, и как вы связаны с группой Him? Сразу три вопроса.
2: Да, хорошо.
1: Чуть-чуть ближе.
2: Наша группа возникла где-то 6 лет назад.
1: Так.
2: Соответственно, почему такое название? Есть другая группа замечательная, называется Dream on Dreamer, и у них есть песня, которая называется Never Love. Mm-hmm. И когда я ее услышал, сначала я подумал, блин, какое классное название. Только потом я подумал, какая классная песня. И я прям понял, что определенно точно мне нужна либо песня, либо что-нибудь с названием Never Love. И потом, когда пришло время выбирать название для очередной нашей группы, потому что групп у нас было несметное вообще количество,
1: то есть
2: постоянно
1: много.
2: Собирались вообще в разные коллективы, играли разные жанры. В какой-то момент на пике своего СДВГ я играл, мне кажется, в группах 4 или 5, где-то басистом, где-то гитаристом, где-то и басистом, и вокалистом, и так далее, и тому подобное. И так мы делали все. Это не то, что я какой-то уникум, это просто у нас как-то так вот, в нашей какой-то метал-рок тусовке было принято так собираться и играть, джимовать и так далее, кайфовать, в общем. И, соответственно, в какой-то момент мы собрали какой-то новый состав с какими-то более массовыми амбициями, с амбициями не просто поиграть музыку, а с амбициями реально сделать что-то крутое, большое, куда-то вообще как-то себя показать миру. И я предложил название Never Love, пацаны такие, да, звучит.
1: Звучит.
2: Да.
1: А как это переводится? Вот как вы для, в общем, себя переводили это?
2: Слушай, это переводится как типа никогда, любовь, что-то такое, то есть какого-то смысла в этом конкретного нет, но есть какие-то мощные слова типа never и типа love, и типа все это мощно, и типа круто, и каждый сам уже додумывает.
1: Вне любви получается, вне
2: любви.
1: Да, и
2: вот я думал, что, блин, наверное, как бы прикольно в рамках как бы старта, что вот у нас были какие-то референсы группе Him в плане того, что мы вот ехали как-то в поезде с Дмитрием Афониным, на тот момент нашим басистом, который, к сожалению, нас покинул, но это не важно. В общем, и мы искали как бы звучание, которое нам понравится делать как бы и на русском языке, и для русской аудитории, и чтобы нам было по кайфу, чтобы это не было как будто этим криком, ором, металлом, который, ну, с которым ты вообще никуда вот не можешь как бы попасть. И мы тогда поняли, что вот как бы звучание такого лав-метала, это прям то, что надо. Мы как-то вот люто фанатели в тот момент.
1: Так а все Химов любят? Ты что?
2: Ну, да, же, нет, да? Знаешь, когда у тебя бывает в какой-то момент и вот просто какой-то вот у тебя бзик на какую-то конкретную группу, тебе кажется, блин, это же лучшая группа в мире. Почему вот вообще хочется все.
1: Ну, вообще так Битлз считают тоже, да.
2: Да, и вот мы как бы поймали вот этот момент, что мы что-то как-то люто все зафанатели от этой группы, и вот прям думаем, все, берем вот это как референс, потом дальше посмотрим, что получится. То есть, и как бы просто какой-то, знаешь, как бы костыль, с которого стоит начать, мы взяли вот это все и пытались обрисовать, потому что, честно, было очень тяжело пытаться сделать что-то не нишевое. Да, можно, да, такое слова?
1: Конечно, ну, слово ниша, нет, ниша это нормальное слово, да.
2: Да, нишевое,
1: нишевое, да.
2: Да, просто оно как бы мемное такое, и может быть у вас...
1: Не знаю, да, мы как-то нишу использовали уже очень давно, еще до, в общем, того, как появилось ваше поколение, да. Абсолютно, да.
2: А сейчас вопрос другое значение. Ну ладно, не важно.
1: А, ну я бы...

0: Мы в совершенно другом ключе. Мы раскрылись как раз-таки в эпатаже, в чем-то супер угарном, в чем-то супер трэшовом, в плане подачи, в плане вот как бы текстов, в плане как бы сочетания их с музыкой. И от романтики осталось очень мало чего, только если иронизация над ней. Но в этом на самом деле гораздо больше нас, меня и всего остального. То есть это как бы... Ну, то есть нам это нужно было, чтобы пройти как бы вот этот путь... Отрицание этой романтики. Не отрицание ради отрицания.
1: Это называется просто... опыт, Ярослав. Вы же, ну, вот пока вы занимались там всяким трэшем и прочим-прочим, вы же просто учились. Вы, собственно, искали свой звук. Да. Вот. Потом Хим вас направили, и дальше вы уже создали свое.
0: Ну, вас не только Хим направили. То есть, это понятно, просто, да. Это просто, знаешь, такой был вот прям вот угарчик раз... такой. Mm-hmm. Ну, давай вот так, короче, сделаем. Просто так. Первый релиз мы сделаем так. Потому что, в принципе, мы понимали, что, ну, сделать там альбом или так далее. Еще тогда, на 6 лет назад, в принципе, тогда это уже было не так сложно. Это уже было довольно-таки, ну, как бы... понятно, как делать музыку.
1: Как вот делать музыку? Расскажи мне. Сидишь вот юноша, красивый юноша, вот известный юноша, и он понял, как делать музыку. Очень многие музыканты до сих пор не знают, как это. Вот как? Вот есть какие-то секреты делать музыку?
0: Слушай, я, на данном этапе ты просто заходишь в нейросетку, кликаешь одну кнопку, вбиваешь промпт, хочу такой-то жанр, такой-то текст и так далее. И
1: ну, сейчас-то да.
0: Музыку. Сейчас так делают музыку. Я так музыку не делаю, хотя нейросеткой я пользуюсь, не буду отрицать, и вообще на самом деле продюсеры, которые игнорируют нейросетку и говорят, что ничего с ней не делают, они либо врут, либо они
1: завидуют. Как бы... завидуют, что они будут не нужны.
0: Ретрограды. Да нет, слушай, на самом деле не будет такого, что они не будут нужны, потому что, да, они перестанут быть продюсерами в том плане, в котором они сейчас себя позиционируют, они станут модераторами нейросетей и всего остального. Но для этого же тоже нужен вкус, для этого нужна выборка, нужно же отличать как бы в этом потоке того, что тебе генерится, в потоке того, что присутствует. Что круто, что актуально, что не актуально. Ну, как вот на радио, вы же выбираете, кого поставить, кого не поставить. Потому что вы понимаете аудиторию, потому что вы понимаете запрос, и у вас есть как бы опыт, наслушка, вы знаете сразу, что зайдет, что не зайдет. Как бы тут то же самое.
1: Но нас, ведущих, это не касается, потому что у нас, как бы сказано, вы в это не лезьте, поскольку у вас слишком много друзей, поэтому у нас есть специальные люди, которые в этом разбираются, а мы, вот видишь, мы как бы, в общем, слушаем вместе с нашими слушателями.
0: Не-не, я вот, да, в принципе, я понял, как понял. Вот работает.
1: Это я пытался шутить тоже.
0: А, все, понял. Один у нас.
1: Ну, как-то шутки. Слушай, ну это как в падл играть, да? В общем, теннисная ракетка, шарик и как бы стена.
0: Ну,
1: и
0: мы расшутимся. Сейчас... Я думаю, что парочку хороших шуток у нас получится.
1: Больше, чем уверен. Прекрасно. Очень скоро вернемся. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Если есть вопросы, присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И, кстати, посмотрите, пожалуйста, как выглядит группа. В общем, клипы есть тоже в интернете, и там очень много интересного. Наша

0: Поехали!
1: Вот так!
2: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
3: Never Love и Ярослав Степанов. Только что отзвучал Unloved. Расскажи, пожалуйста, Never Love и Unloved. Что это такое? Что за такие проекты, которые вот, в общем, в нашем эфире сейчас?
4: Так, ну, в общем, Unloved — это как бы я. Здрасте, я Unloved.
3: Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Молодые девчонки, держитесь, у вас есть краш, если вы еще не видели Ярослава, поэтому посмотрите.
4: Да. Да, а Never Love — это как бы моя группа. Mm-hmm. То есть вот есть как Ози Осборн и Black Sabbath.
3: Так.
4: Также есть Never Love и есть Unloved.
3: Ага.
4: Но на самом деле первая причина все-таки Never Love. Изначально это все-таки была группа, а потом мы поняли, что, я говорю мы, то есть как бы это позиционируется как бы как сайт-проект, но для простоты восприятия. Потому что если людям объясняют, что у нас вторая группа с тем же составом, с тем же всем, но мы играем другую музыку, для них это просто непонятно.
3: Ну почему непонятно? У нас очень многие такие, допустим, группа Афинаш и там Бытло Цикл. И их очень много таких вещей, понимаешь?
4: Ну все равно на самом
3: Zero
4: деле.
3: Zero People и Animal Jazz.
4: Пройдя через вот год, сейчас мы занимаемся как раз тем, что проводим границы между этим, а также их стираем, потому что там, где они, где нужно, они образуются, там, где не нужно, они иногда как бы наоборот не образуются. Так я запутался. Короче,
3: не важно, ладно, да.
4: Да, мы прорисовываем фактурность того или иного проекта, объясняем, зачем это нужно, почему такое решение. А решение на самом деле очень глубокое и стратегическое. Пока что мы не будем рассказывать даже, почему так сделано изначально. Но вот
3: больше денег заработать? Ой, я вслух сказал, да? Да, извини, просто.
4: Слушай, ну, больше денег 100%. Я вообще не стесняюсь того, что всегда хочется больше денег, потому что больше денег — это круче концерты, это круче, ну, круче вообще все. Круче контент, круче твои возможности. Я же не говорю даже про то, что как бы у тебя есть больше времени, потому что как бы никто уже, мне кажется, в нашем, скажешь, ну, никто не ходит на работу на обычную, так это всем понятно.
3: То есть,
4: понятно, то есть деньги, они нужны не для того, чтобы просто как их побольше заработать и сидеть как Кощей на них тлеть. Или что там делал Кощей. Чах, да, именно так. Спасибо, коллега филолог.
3: Да, да.
4: А чтобы как раз-таки делать какие-то грандиозные штуки, какие-то крутые инфоповоды, какие-то крутые вообще исторические моменты, которые действительно войдут в историю, особенно вот в мире того, как быстро информация вообще выветривается, как быстро все забывается.
3: А как быстро? Вот, скажи, пожалуйста, ведь вы же...
4: Три щелчка пальцем. Вот так, да? Свайпа, да.
3: То есть если кто-то скажет в твой адрес какую-то гадость, там, критику, еще что-то, ну, даже если там просто, ну, так решит вылить на тебя ушат чего-нибудь такого, ну, как бы не самого приятного, а это нормально, поскольку чем ты становишься знаменитее, тем больше тебе приходится слышать не только там слово восхищение, их как раз меньше становится. Вот, а именно какой-то такой вот критики, злобы какой-то такого, хамства. Ты на это обращаешь внимание или ждешь вот этих трех щелчков, чтобы забыть и все это стерлось уже?
4: Слушай, я на самом деле не знаю, что у меня заработанный какой-то комплекс или травма детская, которая, вот знаешь, может, у меня подсознание вытесняет, а я вот не вижу ее, пытаюсь ее найти, но мне почему-то очень нравится все-таки доказывать людям, которых я считаю немножечко, ну, неправыми, мягко говоря, а также я сомневаюсь в их способностях когнитивных и в этических и всех остальных, как я вообще эфемистически все это, да?
3: Да-да-да, много, да.
4: В общем, людей, которых я считаю, что...
3: Короче, вонючек этих, да.
4: Да-да, вот вонючек этих плохих людей. Вот, вот мне прям иногда хочется прям им с пены у рта что-то доказывать. Причем не с пены у рта доказывать, чтобы они поменяли свое мнение, а типа просто от того, что, ну, как типа они не понимают каких-то базовых вообще вещей. То есть вот, и мне хочется прям вступить в дискуссию и прям, ну, не знаю, какой-то урок, какой-то учитель во мне вот в этом плане живет. Иногда я понимаю, что это всегда выглядит, выглядит странно.
3: Согласен. Когда я сам всему этому подвержен, поэтому
4: когда
3: нормально.
4: Когда какой-то чувак, которого типа есть там фолловинг, есть что-то такое, начинает там в комментариях с кем-то. С другой стороны, я понимаю, что людям это нравится. На самом деле люди любят эмоцию. Они любят, когда ты становишься реальным, когда ты выходишь на эмоции, когда там рвешь меч, когда ты позволяешь себе что-то, что типа нелицеприятно. Слушай, это на самом деле, ну, действительно цепляет людей, и я такой иногда думаю, ну ладно, повеселю себя и повеселю людей, и попробую кому-нибудь что-нибудь поддоказывать.
3: А было хоть раз такое ощущение, что вот ты подоказывал, вроде как вот выплеснул все это, тебе немножко полегче стало, а потом утром просыпаешься, думаешь, да ё...
4: Вообще.
3: Ни разу не было?
4: Вообще нет.
3: То есть никогда не жалел, что там высказал что-то резкое, еще что-то?
4: Да не, вообще, на самом деле. Ну, и может быть, только в каких-то личных взаимодействиях. А вот если говорить про взаимодействие с аудиторией и так далее, честно, вот скажу, у меня вот сейчас я четко понимаю, что нету какой-то грани грани между хейтом и любовью или каким-то позитивом, негативом. Вот есть, условно говоря, трафик, есть обсуждение.
3: Ага. И чем
4: так
3: его
4: как
3: больше,
4: оно
3: да?
4: все на виду, если раньше там, да, без интернетов и без всего остального, у тебя была общая популярность, типа, если ты популярный, ты крутой, а сейчас как бы каждый может свое фи вот высказать, написать и так далее. И в связи с этим, ну, люди, конечно же, пользуются этим, и, конечно же, все думают, что они самые умные, и все, у всех есть на все мнение, и ты видишь все это чудесное мнение, и прекрасно, что оно есть на самом деле. Чем больше этого мнения, тем больше обсуждаемости, поэтому для меня вот оно всегда со знаком плюс. Любой трафик, он со знаком плюс. А какой он, типа, ну, если ты ничего плохого не делал, если ты не какой-то моральный, там, не, морально нехороший человек, делал какие-то преступные, плохие там вещи, то тебе что, за что тебе быть, стыдиться? За то, что кому-то твоя музыка не зашла, за то, что прическа не зашла, твой образ не зашел, твоя подача не зашла, твой концерт не зашел, ты в нот не попал.
3: Не, ну, если концерт не зашел, то это как бы, ну, если там очень много жалоб, то, типа, концерт не зашел.
4: Если ты понимаешь, что ты делал все, как ты хотел, все, как запланировал, то же концерт не зашел, но это уже значит, люди пришли не на тот концерт. Они же знали, куда они идут.
3: О, вот это,
4: я
3: кстати,
4: не говорю не в том ключе, если ты реально плохо пел, или потому что, ну, бывают концерты, например, вот особенно вот у меня порядка 100 концертов в год.
3: И но мы сейчас обсудим это в следующем выходе.
4: Да, и бывают концерты, когда у тебя просто натурально ты простыл, и ты уже там третий-четвертый день играешь на трех-четырех часах сна с простудой, и у тебя просто садится голос там к 10-й, там, 12-й песне. Ну, ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Когда садится голос, что ты сделаешь? Типа, ну,
3: ничего. Ну, я, допустим, в эфир не выхожу.
4: Ну, как бы, да.
3: Ну, да, а у вас, в общем, концерты
4: прочие,
3: да.
4: У тебя еще там 5 городов впереди. Там, через один выходной, который ты пройдешь в машине или...
3: Фанеру используете?
4: А?
3: Ну, в общем, фонограмму используете в таких случаях?
4: Фонограмму не используем. Мы используем, как бы, как и все современные артисты, плейбэк. Uh-huh. То есть дополнительные какие-то подложки, которые поддерживают непосредственно инструменты, какие-то синты, которые ты не изобретешь. Ну, современная музыка, она, в принципе, нам очень сильно напичкана всеми этими решениями, всеми этими историями. И если ты их не будешь воссоздавать вживую, ну, людям не, они придут, скажут, блин, ну, я вообще не это слушал. Зачем мне это? То есть все по максимуму, что можно сыграть вживую, играется вживую. Там, где этого нельзя обойти, там, где у тебя откровенно идет синтез в звуке, ну, без этого синтеза ты не обойдешься. Как согласен. В голосе, как где-то еще.
3: Ярослав, нам сейчас нужно прерваться. Итак, Ярослав Степанов у нас в гостях, лидер группы Neverloved. И давай еще раз, я сам Unloved. Unloved.
4: Yes.
3: Вот. Напомним, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Друзья, заходите и смотрите нас.
2: Наша реклама.
0: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.

0: Суббить.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. .банк.
17: АУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Ярослав Степанов у меня в гостях, друзья. Это лидер группы Never Love и Unloved. Все связано с любовью. Так, как часто вы даете концерты? Расскажи, пожалуйста. Вот за 6 лет существования группы...
2: За 6 лет, я думаю, что там уже сильно больше 500.
1: А за этот год?
2: За этот год мы отыграли 45 концертов.
1: Уже за этот год?
2: Да, за
1: сейчас
2: весну.
1: Сейчас некоторые наши музыканты, которые уже там, в общем, крутятся десятилетиями здесь, в нашем эфире, а как, спросят они, а как так получается? Скажи, пожалуйста, Ярослав.
2: Да, вот как-то глаза боятся.
1: У вас очень хороший директор или как? Или что?
2: Да, директор у нас вообще лучший. Дима Сидный, привет.
1: А что? Чем вы завлекаете людей, кроме песен? Есть ли какое-то шоу, есть ли какая-то хореография и прочее? Mm-hmm. Потому что, у нас же принято рок, русский рок. Mm-hmm. Ты вышел, встал и просто сыграл. Ну, максимум там еще, в общем, группа «Пикник» приходит. Ну, естественно, там «Король и Шут» что-то делали. Вот, и так далее. Мощно. А вот чем вы сейчас берете еще?
2: Ну, я думаю, что... за 45 концертов за весну, 20 концертов мы отыграли акустических. И вот сейчас, завтра я натурально выезжаю в Омск. С Омска по Владивосток мы едем, там что-то тоже порядка 20 концертов, а потом весна у нас тоже расписана. А, кстати, Москва у нас еще будет, приходите, кстати, да.
1: Ну, кстати, когда? Есть у тебя дата?
2: Да, Москва у меня есть, дата 5 декабря у нас Санкт-Петербург, и 12 декабря Москва. Пользуюсь шпаргалочкой, потому что, ребята,
1: ничего страшного, да.
2: Ну, реально, сотка концертов, не запомнишь все вот это вот. Вот, еще раз, 5 декабря, Питер. 12-е Москва. Буду ждать всех новых наших друзей.
1: А клуб, скажи, в Москве где? Есть у тебя хорошо. Итак, ребята, пожалуйста, ищите в интернете, все это есть, и в соцсетях.
2: Концертов уйма вообще во всех городах. Вот, завтра в Омске будем играть, послезавтра и до Владивостока, и да, думаю, что там увидимся. В общем-то, да.
1: Смотри, треть года ты выступаешь, и часть ты, естественно, едешь, пока вы там у вас идут саундчеки и прочее. Ты вообще года считаешь, ты хоть год этот помнишь? Какое было лето? Помнишь, какое лето было? Здесь, в Москве.
2: Да, слушай, лето было на самом деле классное. Лето
1: в Москве
2: было вообще топовое.
1: То есть
2: лето
1: ты тут не был, да?
2: Я был в Москве. Mm-hmm.
1: Так.
2: Я просто еще немножечко катаюсь на мотоцикле, и поэтому, для меня лето — это такой момент, когда у тебя сезон, который ты воспринимаешь особенно трепетно. Вот так случилось, что в общем этим летом я получил травму во время тренировки.
1: Чем ты занимаешься? Это тренировка чего?
2: Ну,
1: спорт какой-то, еще что-то?
2: Мотоспорт.
1: Ну, что ты мнешься? Мотоспорт. А то мало ли, может быть, тренировка секс ты там имел в виду. У нас это слово нельзя в эфире говорить. Мы сильно старые уже, у нас его нет. Мы еще выросли в Советском Союзе. Так.
2: В общем, да, и получил травму, и для меня было очень тяжело смотреть. Ну, соответственно, с июня-июль, второй месяц — это июль, да? Не путаю их постоянно. С июля месяца, в общем, у меня никаких мотоциклов не было. Я залечивал свою сломанную руку, благо залечил, жив-здоров. Вот, и я смотрел, как все катаются, и как вообще проходит лето тепленькое, классненькое мимо меня, и для меня это было вообще очень тяжело наблюдать, потому что до этого я начал кататься 3 сезона назад, и, соответственно, 2 сезона до этого лето было просто полный отстой, были дожди, было холодно, то есть погода вообще была нелетная, а это прям было бомбезное, теплое, классное, сухое лето, не без дождей, но все равно.
1: Мы в разной Москве жили.
2: И я, в общем-то, и целом его очень сильно... Пропусть.
1: Я понял. Прешься от него. Так, хорошо. Итак, чем вы все же привлекаете внимание ваших фанатов?
2: Я думаю, очень активным присутствием в сетях, тем, что нам искренне нравится делать контент, мы его искренне делаем, я считаю, хорошо. Это нравится людям, люди это обсуждают. И мне кажется, они смотрят нас, думают, я хочу посмотреть на эту живую. По крайней мере, на этих.
1: Короче. А кто ваша аудитория? Скажи, пожалуйста, ты же видишь людей, возраст
2: скажу,
1: хотя бы, вы же понимали?
2: Вообще, не скажу, честно, все вообще.
1: Все?
2: То есть иногда подходят такие люди, которые ты думаешь, что они никогда...
1: Что ты, старичок, лет 40,
2: вообще не вопрос не в возрасте, вопрос... Ну просто люди, фактурные, ты понимаешь, что они абсолютно не как будто бы очень странно было бы услышать из их наушников свою музыку. Они подходят и такие... говорят, причем, в зале подходит какой-нибудь чувачок, прям видишь, что прям солидный взрослый дядька такой, mm-hmm. То есть вот какой-то там жесткий бизнесмен какой-то, суперсерьезный, то есть.
1: Так.
2: И он такой, я под там такую-то песню там вообще оттопыриваюсь, думаешь, круто, чё.
1: Своя самая любимая песня из вот того, что ты написал. У тебя их много, очень много. Кстати, сколько альбомов выпустил уже? Вот за эти 6 лет с двумя...
2: Ну да, я должен посмотреть. Больше 10, наверное.
1: Больше 10 за 6 лет. И это полноформатные альбомы. То есть там сколько примерно? Песен по 6-10, да?
2: 5-15, как-то так.
1: Ну, нехило так вообще получается.
2: Слушай, я просто очень люблю работать с музыкой. Мне нравится делать кавера, нравится делать переработки, нравится как бы работать со своим материалом, нравится работать с чужим материалом, просто вот нравится работать со звуком, экспериментировать и что-то там, например, вот в рамках вот выпуска альбома, который у нас сейчас вышел, Lost Future, с Unloved'ом, с моим сайт-проектом, ну, не сайт-проектом, в общем, с проектом Unloved. Unloved, разделяем, ребят, да? Yeah. Вот с проектом Unloved мы также подготовили для медиа там три кавера на Майкла Джексона. На песне Beat It, Billie Jean и Dirty Diana. Uh-huh. Вот. И то есть мы их подготовили, сделали видео, я их там перепел, мы их пересвели в своем амплуа. И это было очень интересно с этим поработать, как бы в рамках того, что ты как бы, ну тебе нужно... Когда ты каверишь там песню про деда Максима, да, условно говоря, это одна история. Когда ты делаешь кавер на Майкла Джексона, там тебе очень сильно нужно постараться и по вокалу, и по подаче, по всему остальному. Особенно Майкл Джексон, он, как это называется-то, в общем, высокий тенор. Uh-huh. А я как бы высокий баритон. Вот, и у нас...
1: Сейчас баритонов мало. Сейчас вот таких вот тенорков, как мой голос, их сейчас как бы пруд-пруди. А вот все, что пониже, это уже прям ценится.
2: Вот, и соответственно, ну, я не знаю, в общем, мне говорят, что я вот... Мне говорят, что я либо высокий баритон, либо низкий тенор, я выбираю себя.
1: Конечно, конечно, баритон. Ярослав Степанов в гостях, мы очень скоро вернемся, друзья.
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Ярослав Степанов у нас в гостях, друзья, лидер группы... Ой, сейчас еще раз буду говорить, секундочку, Never Love. И есть еще один проект, это разные вещи, пожалуйста, разделяйте, Unloved. Так, и в этом, и в том названии, в двух названиях твоих коллективов есть слово «любовь». Давай мы сейчас с тобой как бы порассуждаем, как друг-лингвист с другом-филологом, что есть любовь в твоей жизни? Давай прям вот посерьезки.
2: Любовь в моей жизни, слушай, это музыка, конечно же.
1: Ну, это... Там котики, может быть, у тебя есть, еще что-то. Там, ну, там ты любишь шаурму или любишь драники. Что вот, давай, вот я люблю. Вот, Ярослав Степанов любит, давай.
2: Я люблю рок-н-ролл.
1: Так, yes, okay. Heavy metal. Мотоцикл. Подожди, у тебя еще тут есть такое, как секс-метал. Что это такое секс-метал? Это как ваш жанр?
2: Это как метал, только секс-метал.
1: Секс-метал, хорошо. Это как-то выражается голосом, музыкой, движениями? Как это?
2: Да, я думаю, всем вообще. Всем. И музыкой, и текстом, и движениями.
1: Просто у нас обычно, знаешь, там Александр Васильев вышел, гитару взял и просто качает головой. Это вот фиг его знает. Это русский рок.
2: Приходите на концерты.
1: Вот, зови. Вот,
2: приходите на концерты, дорогие друзья, очень много концертов, я сейчас на слух вам все не озвучу. Посмотрите в интернете neverlove.ru, там концерты Never Love, концерты Unloved, всего, в общем, обязательно встретимся в ближайший год. Мы точно увидимся с каждым, кто слушает, потому что концертов реально очень много. Дорогие друзья, приходите, буду ждать всех, в общем-то, что еще сказать.
1: А что за отдых, что ты в отдых любишь делать? Вот сейчас мы уже про очень большое количество концертов поговорили.
2: Люблю писать музыку, да, и кататься на мотоцикле.
1: А не боишься перегореть, потому что слишком много чего-то одного? Или это прям вот твоя стихия?
2: Да нет, это, в принципе, у меня вот такой вот характер, что мне нравится в одну точку вот так вот копаться, как крот в ней.
1: А, это как нормально. Крот. Все, супер. Итак, Ярослав Степанов был у нас в гостях.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Так звучит наше

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одна из самых высоких, более 59%, превысив значение выборов 2021 года, 2016, а также 1993 года. По заявлениям председателя Центра избиркома России Эллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав 57,8%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ 13,8%, ЛДПР 8,9%, Новые люди 7,9%. Партия «Справедливая Россия» на данный момент набирает 4,95%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Российская криптоиндустрия начнет функционировать в легальном поле до конца текущего года. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. При этом он уточнил, что для этого необходимы определенные шаги со стороны Минюста. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в стране. Между тем, стоимость биткоина сегодня усилила рост. Как следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, биткоин подорожал более чем на 5,5% за сутки, до 85 тысяч 20 долларов и 66 центов. В Кремле прокомментировали решение президента США не пускать некоторых журналистов на брифинги. «Решение Дональда Трампа – это внутреннее дело страны», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он также отметил, что в России работают со всеми журналистами. Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MS Now, а также газете «Политика». Кроме того, Трамп заявил, что не хочет видеть в Белом доме журналистов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе. ИИ-ассистент румынского Libra Internet Bank обругал клиента. Инцидент произошел во время общения пользователя со встроенным чат-ботом. По словам клиента банка, после продолжительного разговора он написал ассистенту, что теряет с ним время. После этого ИИ-помощник назвал собеседника идиотом и переключил беседу на реального сотрудника банка. В банке пообещали исправить ситуацию, а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, давайте в этом часе с вами поговорим о нашем с вами первом разе. Сейчас я поясню. Первых разов бывает очень много в разных сферах нашей деятельности, и это абсолютно нормально. Давайте с вами поговорим. Мы с вами слушаем рок-станцию. Да, русский рок — это немножко отдельная тема, но это просто отдельный жанр. Это отдельный вид, по сути дела, искусства, и он вот такой, русский рок. Да, он смысловой, он наш любимый и так далее. Я хотел у вас спросить, а вы помните свой первый рок-опыт, который вас, в принципе, сказал, все, я пойду по этой дорожке, все, мне так, давай, вообще, да вот не надо мне, я и другой буду слушать музыку, и ничего в этом страшного нет, и Анну Асти поют и наши девчонки тоже, которые, в общем, тут же то, что, тусят жестко под, в общем, группу «Князь», вот, но тем не менее. Вот хотелось у вас спросить, а вы помните свой первый раз, когда вы поняли, что, блин, а мне такая музыка нравится, это вот что-то такое было? И если помните, то первую вашу рок-пластинку или рок-диск, компакт-диск, кассета, виниловый, ну, с винилом там, ну, хотя были. Так вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, в свое время я дико хотел магнитофон, мы жили бедно, не могли себе позволить это, и потом мне там дарили деньги, я в итоге купил себе красного цвета мафон фирмы «Скиф». Там где-то под Донецком у нас был такой завод, который раньше выпускал что-то оборонное, потом, вы же помните, 90-е и так далее и тому подобное, все это дело накрылось, в итоге они как-то переквалифицировались. Но если взять этот «Скиф», он был просто, ну, такой красного цвета, с, ну, такими колоннами, махонький-махонький такой магнитофончик. Вот, и мне кажется, что, в принципе, будет немножко другое время, его можно было как это сам десектикона просто переделать, и хочешь, это будет крылатая ракета, потому что там все работало, ну, прям мощно, мощно. Сразу было видно, что это бывшая оборонка какая-то такая. Вот, первую кассету, которую я купил в киоске, прям звукозаписи, естественно, там делали великолепные сборники. Так вот, это была белая ТДКшка, и с одной стороны были «Бриллиантовые дороги», группа «Наутилус Помпилиус», на второй стороне на бэшечке был русский альбом Жанны Агузаровой. Все, после этого я понял, что никогда в жизни я эту музыку не разлюблю, и с тех пор пошла моя, ну, как бы мечта быть в этой музыке. И вот она, друзья, я тот человек, чья, собственно, мечта осуществилась. Вот, я внутри рок-музыки, пусть я хотя бы это освещаю, но вот, тем не менее, любовь к ней у меня осталась. Так вот, хотел у вас спросить, а вы помните свой первый раз с рок-н-роллом? Напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, делитесь, пожалуйста, началом этой бесконечной и явно стоящей того любви.
0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Сделано в России.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом треке группы «Jack Action» и о свежем релизе команды «Эрера». Группа «Jack Action» выпустила новый сингл «Осколки». Песня посвящена переживаниям.

0: послушать «Осколки» от группы Jack Action уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Эрера» представила новый сингл «День, когда солнце погасло». Летом музыкант уже успел порадовать слушателей совместной работой с Настей Полевой. Их сингл «Все пройдет» вышел в июле, а в сентябре музыканты вернулись с сольным релизом.
1: «День, когда солнце погасло» — это такая концептуальная вещь, которую я задумал около года назад. Но не мог довести до конца, не хватало второй части, второй половины. То есть я не мог понять, к чему это должно все прийти. И вот когда это понимание возникло, когда все сложилось, мы достаточно быстро записали все это на студии. Примерно за месяц уже сложились все инструменты, уже сложилась направленность, понимание. Получилась такая апокалиптическая вещь, предупреждение, если хотите. И мы вполне довольны результатом. Именно то, что мы хотели сказать.

0: Новый сингл уже можно послушать на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Разговариваем сегодня в этом часе, разговариваем на тему первый раз ваш с рок-н-роллом. Как это произошло и что первое купили, какую там роковую, естественно, пластинку или кассету. Ну, взрослые люди, поэтому, не граммофоновые еще записи были, вот эти вот такие жесткие, да, пластинки. Ну, кассеты у нас были, ладно. 26 лет назад в армии во Владивостоке по Духанке повели нас в кинотеатр. Там шел культовый «Брат 2». Вот тогда я понял, что русский рок — это мое все уже 26 лет как. Так, напишет нам кто-то, не подписываясь. Добрый день, мне друг дал послушать сборник «Арии свободно» на кассете. Вот, слушала в плеере в деревне у бабушки. Потом заболела, в общем, гитарой и понеслось. Дальше смотрим. Конечно, помню и именно винил. Жанна Хасановна, «Любовь, звезда». Слушай, этот самый «Поцелуй». Ой, господи. В общем, «Прикосновение к истине». Так вообще, там русский альбом у меня вообще фантастический. Это что-то за, в общем, гранью таких альбомов. Ну, раз-два и, собственно, обчелся. Это, конечно, шикарная вещь была. «Мертвый анархист» 2002 года. С тех пор я ежедневно с вами. Пишет нам Андрей из Санкт-Петербурга. Ему 37 лет. Смотрим дальше. Группа «Пикник» в Кишиневе в Зеленом театре в 84 году. Мне 14. Понимаю, что вы все еще здесь. Как деваться уже? Так, поход с классом после 10 урока. Песни под гитару, и там играли в том числе Цоя. Купил кассету «Легенда русского рока», группа «Кино». Особенно тогда запала в душу песня «Троллейбус», которая идет на восток. Кстати, Цой же поет там не, в общем, слово «троллейбус», а он поет «троллейбус». Да, вот, ну там «троллейбус», который... Да-да-да. Так, дальше. «Ох, брат Стрелец», пластинка «Наутилус Помпилиус» и «Князь тишины» Батина. Потом была, конечно, попса, но как только появился «Король и Шут» и «Линкин Парк», мое сердце упало в рок, и там до сих пор. «Любовь к року» с Агатой Кристи и альбома «Декаданс». Так, у меня был «Скиф, только синий», пишет нам кто-то. Да, слушай, ну, значит, в курсе, что это такая, вообще прям просто, да, его, я не знаю, это как Nokia, вот эти вот, как бы, культовые. Этим магнитофоном можно было все что угодно делать. Вот, как я пытал всех соседей приучить к «Арии» и «Наутилусу», и как они? Вот, ладно, добрый день, 6 класс, одноклассник включил песню «Nirvana Smells Like Teen Spirit», и понеслось. Сборник «Брат», различные рок-сборники, дальше переписки кассет с различными группами, как нашими, так и зарубежными. Да-да-да, это наше прекрасное детство. А если еще двухкассетник у тебя был, то ты вообще был главным парнем у себя в городе. 2000-е лето, клип «Арии», «Отшельник» на MTV, первая кассета «Генератор зла» и следом все альбомы «Арии». Так, в классе в 7-м в компании услышала песни Киша под гитару и понеслась. Я вообще попсу раньше слушала. Моя первая кассета, конечно, Киш, вроде альбом «Камнем по голове». Там внутри были песни и, собственно, аккорды. На гитаре играть еще не умела, но с важным видом понимала, где их надо переставлять, пишет нам Аня. Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Понял, что обожаю русский рок, когда побывал на концерте группы Nail Sherry в прошлом году. До этого наше радио просто играло фоном на работе. Спасибо, что вы были все равно с нами. А вот билеты на этот концерт дали мне вы, Дмитрий. О, да? Супер. Вот, огромное вам спасибо. Пожалуйста. Вот я и моя жена были в полном восторге от концерта. Наша, здравствуйте. У меня батя слушал «Кино», Высоцкого и так далее. Да, и брат торчал тогда от Агаты Кристи, Линды и все такое. А в школе одноклассник дал послушать кассету «Наутилуса Крылья». Вот я понял, что рок — это прям мое. Всем добра, пишет нам Васек из Витебска, Беларусь. Добрый день. Первый раз понравился наш русский рок в лице Саши Васильева, группа «Сплин». Ну да, мы раньше, да, как Саша Васильева, а сейчас уже Александр, потому что метр уже. Так, Васильев... Альбом «Пыльная пыль» в школе в 5 классе 96-97 года. Слушать кассету группы «Сплин» на плеере было очень круто. Так, помню свой второй первый. С детства Чиж, «Крематория» — это как у всех. Ну, это смотря какое детство. Вот, прошло 25 лет, пока был в этом и думал, что все, ничего нового никто не придумал. И вот она, старость. Но случайно увидел мем. А затем песню «Голос Америки». Это было как восход. Я не стар, я все еще молод, чтобы рубиться. Да, группа интересная, согласен. Да, «Голос Америки», через «О» пишется. Дальше. Добрый день. Раньше слушал всякую фигню попсову. Потом лет в 17-18 мне друг дал кассету Киша «Камнем по голове». И все. Киш, «Ария», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Pink Floyd», «План Ломоносова» и прочее. Итак, друзья, а вы помните свой первый раз с рок-н-роллом связаны? Пишите, пожалуйста, и что вы купили? Какую первую свою рок, ну, рок-запись купили? Вот так, скажем, сейчас уже все это меняется. Уже флешки старье, прикиньте. Вообще обалдеть. Мы тут, дайте, пожалуйста, у тебя флешка на целый это самое, гигабайт. А сейчас это вообще капец. Как быстро все. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
1: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Теперь

0: Суббыть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, ваш первый раз с русским роком. Как это было и что за носитель музыкальный вы себе купили, что было первым вашим роковым приобретением? Погнали. Очень много сообщений, естественно. Добрый день, двоюродная сестра, которая старше меня на 3 года, слушала Алису, альбом «Энергия». Мне понравилось, потом в 9 классе был мальчик, он мне нравился. А вот он слушал Цоя и играл на гитаре. Да, это все, это комбо, это, у тебя не было шанса вообще. Мальчик, который играет Цоя на гитаре, все, капец. Ну, я стала настоящей киноманкой до сих пор, да, да. Мой первый раз это Башлачев, «Время колокольчиков», классика, конечно, вообще. Вот, не голосом, а текстом в тетрадке одноклассницы. Ну, а потом уже кино, «Наутилус», «Бригада С», мне 49, пишет нам кто-то. Дима, привет, помню, было мне лет 13, магнитофон «Легенда М-404». А сейчас это ошибка, кстати, 404, да? Это, да, нормально. Тоже с оборонзавода, друг принес кассету МК-45, а там крематорий. Вот с этого все и началось. Сейчас мне 45. Круто, что мы вообще здесь все, да? Слушайте, времени сколько прошло, мы вот они. Мы сидим рядом друг с другом. Ну, по разные стороны прием, какая разница, но рядом же. В общем, привет, Митя, здравствуйте. 89-й год, мне 5 лет, отцовская пластинка «Князь тишины» Наутилуса. И, в общем, шар цвета хаки, да, марш левый, да, это прям, конечно, это шедевральные вещи. Дима, привет, моими проводниками в мир русского рока стали The Offspring. Кассету дал старший брат, разница 14 лет. И Total, потом пришел Наутилус, Король и Шут, Мара и нежно на любимый по сей день Мельница, пишет нам Ириночка. Ири, молодая, 39. Так, с чего началась любовь к року? Так, подслушанного у родителей на кухне «Сектора газа». Это в 5 лет. Я понимаю, в общем, каких песнях вы говорите. Первая кассета, которую я потом так купила, была лет в 9. Именно «Сектор газа», «Кощей бессмертный». Ну, тут уж, да. Тут не было шансов выжить, получается, да? Тут все уже. Так, смотрим дальше. Любви, скорее, не на чего-чего. Первую кассету дал послушать Антоха Качана во 2-м классе 97-го года. Как же мне тогда было страшно слушать песни «Мотоцикл». Скорее, ненависть и страха. И как же я балдел от «Два друга» и «Разбойники». С тех пор наши. Все принимается. Так, привет, одинокий, сегодня душнилка. Да я и один передушнить могу у кого угодно вообще. Я вообще все могу. Первое знакомство с русским роком состоялось, как ни странно, в среде верующей молодежи. Первый раз услышал песню Бутусова «Прогулки по воде». И долгое время думал, что эта песня из какого-то католического сборника. Или, может быть, как-то связана с Костелом. Так, каково же было мое удивление, когда услышал ее на кассете Наутилусов через какое-то время, пишет нам Андрей, 44 года. Так, доброго дня. Это прошлая тема. Так, помню, так качались на качелях, и мой друг, старше меня года на 3, начал напевать «Лесник Киша». Тогда что-то во мне перевернулось, и я дома уже искал похожую музыку. Мне было лет 11, наверное. Круто. Дальше смотрим. Привет еще раз. Помню очень сильное впечатление от «Now, я хочу быть с тобой». Ну, это прям, это любимая моя песня, одна из. Как следствие, винил «Князь тишины» и случайно приобретенный «Энергия Алисы», потом ДДТ, кино и со школьных дискотек. Пишет нам Дима, Димка 53. Привет, просто пришли в гости с молодым человеком, играла наше радио. Я долго слушала, восхищалась песнями. Потом спросила, что это за радио играет. В итоге теперь я постоянно слушаю наше радио с 2012 года. О, здорово, здорово. В 12 лет насобирал денег, в том числе сдал бутылки, купил кассетный плеер. Первая кассета, которую на нем слушал, была ДДТ, альбом «Осень», потом Агата Кристи, «Позорная звезда». Когда вышел «Майнкрафт», так только успевал батарейки на плеере менять. Пишет нам Иван из Харциска. О, земель, привет большой тебе. Мое детство, 2010 год, на компе лежал альбом «Продиджи». Не знаю, кто его туда скачал. Альбом ждал много лет, пока я куплю наушники дороже 300 рублей, на которых басы слышно. И вот тогда я тут немножко... Кстати, почитайте, у вас там очень милая, собственно, описка вышла. И вот тогда я прозрел, что такое музыка. До этого на телефоне пищалки слушал попсу, как все. Так, привет. Музыка никогда особенно не интересовался. Так, каких-то предпочтений до 2000 года не было. А в 2000 году мне брат дал послушать совсем не напрягающую музыку. Не напрягающую в кавычках. Идет пластинку «Rammstein Mutter». Так моя жизнь изменилась на до и после. А волосы как-то сами собой выросли. Ну, то так и пишут. В общем, годами музыкальные вкусы трансформировались в нашу музыку, слушая только русскоязычный рок и металл. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Путь к рок-музыке начался с трека «Люмин. Три пути». Настолько проникся музыкой и смыслом, что понял, такая музыка для меня. меня. Наша, здравствуйте. Лет 10 мне было, когда старший брат принес кассету чиж-компанию «Бомбардировщики». Так понеслось знакомство с русским роком. Пишет нам Дмитрий, Демке 37. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Мой первый раз – это институтское время. От группы «Пилот» альбом «Войны» и «Сказки о прыгуне и скользящем». Пишет нам Андрей, которому говорит, мне уже тут скоро 40 лет. Вот так вот.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-9-5-8-4.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Теневая занятость столицы составляет порядка 7% от общего числа трудоустроенных граждан. Из-за этого у города выпадает 72 миллиарда рублей дохода в год, сообщила заместитель главы Департамента экономической политики и развития Дарья Мурченко. Она выступила на 11-м московском финансовом форуме. По ее словам, ситуация с теневой занятостью отличается в зависимости от отрасли. Так, в человекоемких отраслях, как общепит, строительство и другие, ее уровень достигает 80%. При этом Москва активно работает над решением проблемы теневой занятости. Кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах Госдумы 9-го созыва. Такие данные появились на онлайн-табло Центра избиркома после обработки 100% протоколов. У каждого из них от 34 до 55% голосов. Ранее Сергей Собянин сообщил о рекордной явке на выборах в Москве. По предварительным данным Центра избиркома, она превзошла 51%. Явка на дистанционном электронном голосовании в целом по России превысила 90%. Производство высокотехнологичных датчиков давления запустили в особой экономической зоне Технополис Москва. Изделия востребованы в нефтегазовой, добывающей, химической, фармацевтической промышленности и энергетике, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Приборы используются в управлении технологическими процессами. Они обеспечивают высокую точность и стабильность измеряемых параметров. Это критически важно на сложных производствах, например, в нефтехимической промышленности. Производством датчиков занимается компания «Рексенсор». Арбатско-Покровскую линию метро продлят до подмосковной Балашихи. Длина нового участка составит более 8 километров, сообщили в градостроительном комплексе столицы. Ранее Сергей Собянин в рамках посещения завода в Мытищах рассказал о планах продлить метро в Химки, Мытищу, Балашиху и Красногорск. На новом участке построят две станции – Восточную и Балашиху, которая станет конечной. В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточной и подмосковной Балашихи. В соответствии с планами развития метро до 35 года в Москве и области планируется построить около 35 новых станций. Торжественное открытие памятника Юрию Лужкову состоялось в Большом Сухаревском переулке в Москве в день 90-летия со дня рождения государственного деятеля, мэра Москвы в 92-2010 годах. В церемонии приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий Коломенский Павел, который выступил со словом от патриарха. Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, автор монумента, скульптор, народный художник России Салават Щербаков. Он рассказал, что создание памятника помогало Батурина. Было решено, что он должен быть добрый, не пафосный, не величественный. Запечатленный в бронзе Лужков протягивает руку, что располагает протянуть им руку в ответ. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, человек у нас с понедельником, теплым, пока что хорошая осень у нас сейчас идет. Это я уже говорил в самом начале эфира, это было еще 3 часа тому назад. В прошлом часе завел тему, у вас спросил о вашем первом разе с русским роком и что вообще. Ну, вообще с рок-музыкой, с рок-н-роллом. Да, неважно, из какой страны он в данном случае. И что первое купили? Первую какую пластинку роковую вы себе купили? Ну, неважно, там, в общем, носитель. И, честно говоря, столько сообщений последний раз было только с Ольгой Ершовой, если вы продолжаете ее шпильки 4 раз тише. Поэтому огромное количество. Давайте в этом часе. Плюс я еще посмотрел, из чего состоять будет музыкальный час этот. И понимаю, что тут у нас прям просто классика. Классика идет, поэтому что бы и не продолжить эту тему, а вас почитать с большим удовольствием. Ну, погнали. Привет нашим... Так и влюбилась, да. Привет нашим, было лет 10, я была в летнем лагере, качалась на качелях, а рядом танцпол, где играла музыка и пели Агата Кристи. Я качалась долго и слушала песни Агаты Кристи тоже долго. Так и влюбилась в рок, пишет нам Ирина из Тюмени. Дальше, погнали. Привет, кто помнит группу Дюна с песней «Фирма»? Группу помню, песню не помню. С довольно мощной партией бас-гитары. Мне было тогда лет 10, и это, кажется, был первый раз. А, кстати, очень много... Я уже как-то говорил вам, да? А вы, в общем, слышали, как Ирина Аллегрова поет рок с ее расщеплением, с ее этим голосом, когда он такой, знаете, жесткий ракешник делает. Это вау просто. Вообще прям круто вообще. Поэтому внутри каждого попсового артиста живет рок-н-ролльщик, и мы это знаем. Они даже это не скрывают. В конце 90-х друзья в гости приезжали на дачу, забыли кассету «Король и Шут», только ее и слушал. Потом на работе коллега подсадил на наше радио. С тех пор дружу с русским роком уже 27 лет, пишет нам Роман. В 2006 году, когда мне было 13 лет, мой старший брат начал ходить на уроки игры на гитаре и постепенно увлекся рок-музыкой. Я прям помню этот момент, когда жизнь разделилась на до и после. Концертная запись песен группы «Король и Шут», «Лесник», с концерта «Мертвый анархист» 2002 года. Пишет нам Катя 33. Добрый день, Дмитрий. В середине далеких, лихих и безумных 90-х в пионерском лагере познакомился с песнями ДДТ, Наутилуса, Кино и прочими легендами нашего рока. Помню, как всем отрядом на закрытие смены пели «Осень» группы ДДТ. В этом части будет ДДТ «Глазищи». Тогда был в прекрасном подростковом возрасте. Это стало отправной точкой, дальше идет в кавычках, прекрасной болезни рока. С мужем привили хороший вкус своим детям, не без помощи нашего радио. Спасибо вам. Да всегда, пожалуйста. Это же, что тут мы? Мы же голос между тем, что и важным является. В 92-93 годах подруга включила «Урфин Джуз». Оф, да. И понеслось. В 94-м на карманной купила Агату Кристи в ларьке. С тех пор это моя ван лав, пишет нам Катя, Катюшке 46. Дальше. Привет, тезка. Здравствуйте. В далеком 88-м году родители мне подарили магнитофон «Электроника 324». Первые мои записи. Ну и дальше как, в общем, да. Вот. «Наутилус» и «AC/DC». И первое знакомство с роком — это группа «Черный кофе» на виниле, который принес старший брат. Пластинку слушал на радиоле «Серенада». Димка нам пишет. Димке 51. Добрый день. Первое знакомство с нашим — это декабрь 89-го года. Родители поехали в гости к друзьям, а меня сбагрили их взрослые. Сыну. А мне было тогда 6 лет. Этот взрослый мне поставил «Цоя». И понеслось. Первый плакат «Цоя» купил... первый плакат... тоже Виктора Цоя. А вот 15 августа «Слезы», первая гитара, наше радио, нашествие и так далее. Кстати, и сын сейчас туда же. Да и классно же, мы тут же хорошие. Самое главное, что, знаете, вот рокеры, которые там, ну, вот эти были, да, в свое время, когда там, вот это вот все, вот это, ну, такой вот угар, все уже давно ушло, все стали взрослыми, все стали правильными, с очень хорошими ценностями, это самое главное. В 93-м году купил кассету «Коррозия металла», пишет нам Владимир из Евпатории. Понял дальше и не попустил вас, да? Осознанная любовь к русскому року началась с группы «Крематорий» в 99-м году. Это был 11 класс, пишет нам Аленка. А чего у вас началась любовь к русскому року и что первое вы купили из рокового, ну, на музыкальных носителях? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Да, друзья, ваша история — это очень здорово. Все детство очень любила группу «Иванушки». Но однажды в 2002 году, когда мне было лет 15, случайно включила канал РЕН-ТВ, и шло прямое включение нашествия. Так, на сцене был волосатый мужчина в зеленой футболке, черных очках. Пошли мурашки, и как завороженная смотрела весь концерт. Так я влюбилась в Валерия Кипелова. Езжу каждый раз на его концерты, когда он приезжает в Екатеринбург. Потрясающий человек. Первая пластинка, конечно, группы «Ария», альбом «Химера». И понеслось. Вы еще подписались бы вообще, прям мы знали, как вас зовут. Ну, в общем, привет вам большое. Добрый день, начал с анимации. Стал настоящим фанатом, но окончательно ушел в русский рок года 2 назад, когда сходил на концерт «Бригадного подряда». А там уже и план Ломоносова, и потому что, скорее, даже в панк-рок, ну, ни о чем не жалею. Начал даже сам играть на гитаре. О, так вообще для этого музыка и делается, чтобы мы болели ей. Леонид, 41 год, Челябинск, пишет нам, послушал альбом «Киша», «Ели мясо мужики», и понял, что рок — это мое. Затем альбом «Химера», «Арии», и это подтвердилось. Наше радио стал слушать с первых выпусков в эфире. Слушаю до сих пор. Спасибо, что ты с нами, Леонид. Спасибо, спасибо тебе. Так, погнали. Доброго дня, Дмитрий, здравствуйте. Моя первая кассета нашего рока — это «Алиса, шестой лесничий». Мне было 15 лет, сейчас 47. Так нормально. В 2001 году услышал «Сектор газа», понеслось. Кино, «Агата Кристи», «Киш» и многое другое. В 2003 году брат отдал кассету «Арии». Это была колыбельная для меня. С тех пор с вами. 1996 год. Альбом «Зловещие мертвецы», «Сектора газа». Потом 1997 год. «Дурень», «Алисы». И понеслось. До сих пор не отпускает, пишет нам Павел из Кемерово. Сборник фильма «Брат и брат 2» заслушано до дыр на двухкассетнике. Крутой двухкассетник. Первую кассету рока купил «Киш, ели мясо мужики». Это уже следующее сообщение. В 96-м году в Екатеринбурге в музыкальном киоске услышал... Слушай, как же нас это звали в Донецке? Осеп... Ну, у нас была Iron Maiden, ну, Iron Maiden, да, и акцент... Ну, короче говоря. Вот, с тех пор я с вами. Спасибо большое, что через им... Спасибо. Наши здравствуйте. Первое знакомство с русским роком произошло в далеком 97-м году, когда мне было лет 8. Часто бывал в гостях у дяди, а он преданный поклонник Виктора Цоя. В его комнате висел огромный плакат Виктора Робертовича. Много разной аппаратуры, гитара. И пришлось часто слушать рок-музыку на бобинах, виниловых пластинках и аудиокассетах. А дальше прям шикарное слово. Не понимая глубокого смысла этих песен, но, в общем, почему-то затянуло, и любовь к русскому року несу через всю жизнь. Русский рок — любовь навсегда. Шикарная история, очень хорошо написано. В 2002 году Томск, концерт «Киша», на который я прорвалась без билета, а после у входа поцелуй от горшка. С тех пор минуло много лет, но тот вечер был лучшим в жизни. А вообще, рок у меня в крови — музыка беспризорного детства. Ох как. Ох как. Добрый день. Мне лет 12 было, подружка пришла, говорит, новое радио появилось, прикольное такое, время там, говорят, 8.03, 10.04, а не точное, как везде, 8.00 и так далее. Вот, послушала, а музыка-то огонь, вот с тех пор с вами, пишет нам Аня, Аня, 39 лет, Аня, спасибо большое. Кто знал, чем мы могли зацепить? Неточным временем, ну как, точным, только не то, ну, только неровным, а точным неровным временем, вот как это зовется. Так, Алиса, эй, ты там на том берегу, вот, на бобинах понравилось. Крутить назад. Угрип, я попробую, конечно. Только тут с ударениями будет сложно. Ладно, угрип мот ан мат ит. Это если что, это на том берегу, вы поняли, да? Вот, забрало, да, так, кролика в животе. Было 12 лет, с той поры только наша. Добрый день, мне было лет 10, слушала тогда, наверное, все подряд, но. Однажды в гостях у тети услышала Агату Кристи «Дворник». Ну, понеслось. Первую кассету получилось купить только в 12 лет. Записывала с радио хиты из «Чартовой дюжины». А первый концерт, рок-концерт, это кинопроба. Наши здравствуйте. Первый рок-концерт в 15 лет. Так, новая группа «Би-2». И пошло-поехало. Сейчас уже месяц без рок-концертов прожит зря. Дети начали ходить раньше по концертам. Дочь в 9 лет уже отрывается на так.

0: Кавер в выступлениях Киша, а под Цоя делают уроки. Наши здравствуйте. Агата Кристи, позорная звезда. Бабушка подарила 20 рублей, поехал на вокзал в Лариок. А там опиум, она другой стороне позорная звезда. Чудо, да вообще прям просто. Слушайте, вот эти вот, в общем, пиратские записи были же в свое время. Там же люди, ценители были. Они же такие сборники клепали. Мама дорогая, ты просто приходишь, и ты уже ходил четко к конкретному человеку, потому что тебе нравился его вкус. Он тебе собирал сборник, ты берешь, думаешь, блин, мое. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, с чего началась ваша любовь к рок-музыке, неважно, импортная наша, неважно, короче, к рок-музыке, к рок-н-роллу. И что первое вы купили из рок-музыки, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

усталых яблонь руки от величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.

прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня стулкал.
14: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И ваша история о том, как вы полюбили рок-музыку, рок-н-ролл и какой первый альбом купили. Кстати, насчет группы ДДТ. Вот вам, пожалуйста, Дима, привет. В далеком 92-м году. Да, здрасте, во-первых. Так, когда мне было всего лишь полтора десятка лет, услышал, увидел, что такое осень ДДТ, ну и все. С первой дозы подсел, и с тех пор только русским роком. Вся молодость прошла с Шевчуком и Чиграковым, и, конечно же, Цоем. И вот недавно лет так 5 по-новому открыл для себя братьев Горшеневых. В общем, традиционные ориентиры в русском роке. Саня Ростов, папа, без годика 50, пишет нам. И насчет ДДТ, кстати. Маленькое круглое радио, которое в Советском Союзе было почти на каждой кухне, встроенное когда-то в стену, да, кстати. И оттуда маленьким я услышал песню ДДТ «Дождь», 92-й год. Оттуда все и началось, Антон из Самары пишет. А мне, кстати, пацаны, сейчас вы немножко позавидуете. Я был на концерте YouTube. Он был в Лужниках. Так вот, его открывал Юрий Юлианович. Это не разогрев, естественно, был проливной просто нафиг дождь был. Холодина жуткая. Да кто там вообще что прятался? Все пели, все, и на русском, и на английском языке. Слов не знаешь, все равно поешь. Ну, было здорово. Так, «Звезда по имени Солнце» в исполнении Бутусова, и понеслось. Цой, Наутилус, наше радио прослушиваются до сих пор. А дядьке 40 лет. Малопетка ты еще, дядька. Мое знакомство с роком было 35 лет назад под Scorpions. Window Change, скорее всего, да? Так, Александр пишет нам дальше. Было мне лет 10. Слушал все подряд, в основном американское. Типа Boy Slim и приносит брат CD с Рамштайн. 12 песен, я присел ненадолго, и со временем я понял, вот, чего нашей классики нет, что-то я не понял, нашей, ну, короче, я не разобрался. Дима, привет, здравствуйте, 90-й год, мне лет 15, в компании появился новый парень, принес кассету «Гражданской обороны», просто шок, 3 восклицательных знака, а с тех пор без рока не жизнь. Кстати, а вы как называете «Гражданскую оборону», ГРОП или ГО? Я вот ГО, что-то ГРОП мне так и не приросло никогда и всегда пугало. Так, дальше смотрим. Лет в 12 заболела в кавычках роком. Отец играл на гитаре песни «Чижа», потом друзья дали послушать «Киша». Сейчас мне 37, я слушаю от легкого рока до тяжелого трэша. Наши, здравствуйте. 2010 год, позвали на концерт «Киша» за компанию. А я всякое тогда около попсовое слушала. Надо было познакомиться хотя бы с репертуаром. Концерт не состоялся, а любовь осталась и пошло-поехало. «Киш», «Люмин», «Луна», «Операция пластилин» с первого концерта и на всю голову. Влюбилась в горе в голос. Влюбилась в голод Тарьи. Вот. А она еще в 2011-м на рок над Волгой едет. Такое нельзя было пропускать. И так началась фестивальная история. До этого, как говорится, уже совсем... А, но это уже другая история. The Offspring, альбом Smash 94-го года. Как говорят, один раз наступил и понеслось. Это да. Так, старший брат слушал Агату Кристи. И мне мелкому эта группа очень нравилась. Хотя я ничего не понимал. Вот, помню... Мне 7-8 лет было, и я знал наизусть весь альбом «Ураган». Позже не пропускал «Чертову дюжину», которая транслировалась на казанском радио «Пассаж». И уже лет в 13 дал мне послушать «Химеру Арии» и «Жаль, нет ружья Киша». И началось. Тут восклицательный знак, это классно. Так, здравствуйте. О том, что я металлист, я заподозрил в 1972 году, когда слушал «Дизи Мисс Лизи» «Битлз». И окончательно в этом убедился года 3 спустя, когда послушал сначала «Сержанта» тех же «Битлз», а затем альбом «Слейд» и «Вишенка на торте», «Machine Head» от «Deep Purple». Так, слушайте, тут много иностранных слов, я не хочу позориться, я не умею читать вообще половину названий. Еще. Короче, да, ну и там еще другие названия перечислены тоже на «Ахрит». Вот не поленились же написать. Нам, ладно, классно, что вы с нами. Хорошие вы. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. В детстве сначала слушал попсовые радиостанции и ретро, а отец в свое время увлекся Queen, в общем, я тоже решил послушать. Втянулся с Виктором Цоем, группа «Кино», та же история. Потом вслед за Фредди начал слушать «Кино», слушал на кассетах, в кассетном магнитофоне «Атланта». Название можно не озвучить. Да ладно, уже все равно озвучил. Заслушивался в захолеб, пишет нам Георгий, 37 лет, он из Нижнего Новгорода. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Было мне лет 14, девочка-одуванчик. Я волею случая попала в рок-н-ролльную компанию. Ой, да волей случая. Че вы, девчонки, ну блин. Вас же тянет к рокерам. Они же плохиши, мы же такие же там, косухи, все это че там же. Вот, первая группа — гражданская оборона. Помню, как выходила из дома и переодевалась в подъезде в джинсы, расписанные ручкой и обвешанные булавками. И все кассеты группы летом на каникулы забирала в деревню. А так как боялась, что родители их выкинут. Слышите, молодежь желторотая? Вот так ваши мамки и папки музыку берегли, понятно? Лена, 37 лет, город Орехово-Зуево. А сейчас, кроме нашего, вообще слушать ничего не могу, вы лучшие. Спасибо вам большое, Лен. Слышали? Вот, молодежь, вот так любить надо рок, понятно?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Как быстро время заканчивается. Я уже все, по сути дела, отработал. Остались тут несколько минут. Мне же как-то неожиданно. Так, я у вас спросил, чего началась ваша любовь к рок-н-роллу? Мне важно, на каком языке этот рок-н-ролл поется и что первое вы покупали. Вообще, какие-то у вас были роковые кассеты там или что? Так, в далеких 80-х кино, черный кофе, круиз, пикник. Песни во дворах, в училище под гитару и по сегодняшний день только русский рок и наше радио. Виталий Краснодар, он из Волгограда приехал. Видите, спасибо, Виталий. Так, погнали дальше. Начинала сама с Queen, Scorpion, сама слушала на даче радио СИС. С 99-го года наше радио. Молодой человек играл на гитаре и пел песни группы Кино, потом были ДДТ, Алиса, Пикник, Чайф, Ария, Киш, само собой. Так, со старшим он на так этапе ACDC. Идем в декабре на концерт «Мельницы». Давайте. В 88-м году «Непобедимая советская армия». Альбом «Первая сторона». Ну, у вас тут, конечно, тут был просто бронебойный. Тут выжить было невозможно. Итак, первая сторона — «Бригада С». Вторая сторона — «Нау». Все, дальше только на... Да, выбора не было. Тут уже, тут прям попал, понимаешь? Тут прям вот просто в десяточку тут выбора у тебя не было. Всем нашим здравствуйте. Меня подсадил братишка Маркуша Шнобель. Постоянно крутил наше радио. Вот теперь и я слушаю вас. Подпись «Рыжий». Шнобель, я так понимаю, от носа, да, мальчик носастый был Маркуша, да? Ну, ладно. Год 89-й. Кино «Сектор газа» втихаря от родителей на спортивных сборах. А позже, наверное, уже в году 96-м концерт «Гражданской обороны» и случайное попадание на сцену «Егор Человечище». Просто. Помню, тетя слушала пластинку «Нау» и Высоцкого. Просто знал, что такие есть. А потом подрос брат, слушал Цоя. Тоже проникся. Собирали макулатуру и меняли на кассеты новые, японские. Выламывали в них сверху защиту. Записывали, перезаписывали. Первая кассета на «Укрылье». Пишет нам Дмитрий, 44 года. Привет от Алда. Год 80-й, Квин. Потом уже «Воскресенье», «Альфа», «Круиз» и «Динамик». Пошло-поехало. Я из 69-го. Так, взял на работу напарника. В машине сидит, он говорит: «А ты что слушаешь?» Вот и включает ваше радио. И все, понеслось. Ну, теперь оно наше. Че? Теперь же, добро пожаловать в нашу семью. К нам можно попасть и от нас избавиться уже. Ну, мы же семья, вот че вообще. Дима, привет. У нас все просто. Папа растил нас с братом на РР. Русское радио, да? Ну, не знаю, ну ладно. Песни Кино, ДДТ, Научи, ФОФ, Агата Кристи были колыбельными. Позже, когда подросли, сами стали слушать Чижа и Киша. Да, насчет Би-2 отдельная боль и большое разочарование, пишет нам Елена из Тюмени. Ну, а как есть, короче, русский рок у нас в крови. Это да. Ну, группа не виновата, люди. Да, отдельная тема. Ладно, это все, да, боль, реально боль. Добрый день, Дмитрий. В начале нулевых мне было лет 10, и мы с другом скинулись и купили кассету «Рамштайн Мутер». Решили потом у меня дома переписать копию и неправильно нажали кнопки. В итоге на... А в оригинале звучали наши с ним голоса, а на другой кассете тишина. Друг сразу в слезы, а мне наоборот, было смешно. Ну, в зависимости от того, что вы там говорили. Но история, кстати, да, которую теперь можно вспоминать, это очень круто, кстати. Год 87-88, мне лет 8. В комнате стоял большой стол, а на нем виниловый проигрыватель. Я забирался на стол, садился около него и слушал бит-квартет «Секрет». Позже не миновал «Сектор газа» и окончательно подсел на русский рок на Кише. 90-е, так, пластинка попсы, и на ней «Наутилус», «Я хочу быть с тобой». И мне кажется, ну, короче говоря, вы поняли, все, дальше уже спастись было невозможно. Все, друзья, время мое закончилось, дали вечернее шоу 10 баллов, пока, до завтра.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Министр финансов Антон Силонов назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года и обозначил его приоритеты. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Силонов на московском финансовом форуме, последние годы федеральный бюджет всегда был непростым. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение оборонной безопасности. По словам Силонова, задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, который бы не влиял на экономику, на высокую стоимость денег. Самое главное, не допустить, чтобы люди почувствовали эту концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, пояснил глава Минфина. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одной из самых высоких. Больше 59% превысив значение выборов 2021, 2016, а также 1993 годов. По заявлениям председателя ЦИК Эллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным Центра избиркома, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав 57,8%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ 13,8%, ЛДПР 9%, «Новые люди» почти 8%. По последним данным, это же сделала партия «Справедливая Россия». Она набирает 5%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Владимир Путин своим указом передал во временное управление российские активы холдинга «Аптар» во Владимире. Российский завод международного холдинга производит пластиковую упаковку для бытовой химии, косметики, парфюмерии, напитков, продуктов питания, медицинских товаров. 100% акций переданы во временное управление компании H&N «Логика молока». Ранее президент подписал указ о передаче во временное управление компании «Лев Менеджмент» российских юрлиц французских сетей «Ашан» и «Лимана Про», бывший «Леруа Мерлен», логистического оператора «ФМ Логистика» и швейцарской Nestlé. Высокая скорость мобильного интернета, актуальная для 5-го поколения связи, теперь доступна каждому абоненту Мегафона. Интернетом на сопоставимой скорости россияне смогут пользоваться даже на смартфонах без поддержки 5G, а также там, где сеть нового стандарта пока недоступна. Базовая опция Мега 5G ускоряет мобильный интернет в 1,6 раза. Режим Мега 5G Turbo временно увеличивает скорость сразу в 2 раза. Это пригодится для стримов, видеозвонков и скачивания больших файлов. Для любителей сериалов оператор создал специальную опцию Мега 5G кино. Подключить их можно на сайте Мегафона или в мобильном приложении. Официальный представитель МВД генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что выступит на гала-шоу международного фестиваля конкурса «Имена России». Оно пройдет 20 октября в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с юными артистами Волк представит особый номер на главной сцене страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребята, это мы, ваши добрые проверенные друзья. Здравствуйте.
2: Да, друзья, привет, привет.
1: Лучшее шоу в вечернем, послеобеденном...
2: В вечернем диапазоне,
1: да. В вечернем радиодиапазоне, да. Послеобеденном, давай так называть.
2: Послеобеденном.
1: Приветствует вас на своих волнах, традиционно широко распахивая объятия и говоря, ну, здравствуйте, ну, как выходные, что, как поживали, что поделывали, чем занимались.
2: И у каждого наверняка было какое-то крутое занятие в эти выходные.
1: Что у тебя было крутого?
2: Мы собачку забирали, у нас же пополнение в семье. Ну, об этом, наверное, расскажу чуть подробнее потом, потому что это в два слова это не уложишь. Но, ты знаешь, я видел много заведенных игрушек. Но обычно у них у всех заканчивался завод. Здесь он просто не заканчивается.
1: Ну, конечно, маленькая собачка.
2: В общем, в воскресенье, да, забрали нового члена семьи. Зовут ее Юна. Она мини-бультерьеры, она совершенно... Это кому счастье, которое...
1: А мини-бультерьеры, они до какого размера выросли?
2: До 15 килограммов, ну, там она девчонка, да.
1: Мини. А макси-бультерьеры?
2: Ну, вот у меня бультерьер был 37.
1: Ага. То есть, а кабачок твой сейчас 40?
2: 40, да.
1: Ничего себе.
2: Да. Они такие, они, знаешь, они...
1: Мини-бультерьеры.
2: Они как черная дыра, они уплотненные.
1: А есть микробультерьеры, ну такие, чтобы...
2: Нет, мельче нет.
1: Скотик.
2: Мельче нету, но говорят, есть такие, которые могут там около 10-11 килограммов быть. Вот. Но здесь будет явно другой вариант.
1: Ладно, ребята, давайте начнем традиционно наше вечернее послеобеденное собрание с того, что проверим, насколько мы на одних нотах и букварях воспитаны. Андрей Германович сегодня решил...
2: Давайте я зачитаю тут прекрасное четверостишье. Песня всем хорошо известна. Звучит в ней один из фрагментов примерно, не примерно, а дословно так. «Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучшей милой все равно».
1: А вот, представляешь, как-то двояко звучит. «Красавец видел я немало и в журналах, и в кино».
2: Причем нужно понимать, в те годы в кино...
1: Нет, немножко контекст меняешь и...
2: И в журналах. Там кроме Бурды ничего не было.
1: Итак, ребята, девчата, если знаете, про какую песню идет речь, кто ее исполняет, ждем от вас маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
3: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребята, спасибо большое за присланные сообщения. Мы не сомневались, даже ни капельки не было сомнения, что вы песню-то узнаете.
2: Да, буквально несколько неверных ответов, а все остальные абсолютно правильные.
1: Любит Андрей Германович вот все-таки не найти вот. Знаете, есть, конечно, несколько неверных.
2: Но это, ну, же не... это же не Вася.
1: Ну, нет, не Вася.
2: Вот.
1: Мы же не знаем, какой Вася.
2: Какой Вася?
1: Человек, конечно, Вася. Ну, человек как-то ассоциативное мышление. Он, да, Вася, ну там где-то можно... тем более у этой группы была песня совместная
2: была,
1: с, да, Муслимом Магомаевым.
2: Была.
1: Загадана сегодня была, ребята, песня про королеву красоты, которая в оригинале звучала вот так вот.
3: С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье.
1: Советский твист.
2: Прекрасно.
1: Да. Что, спасибо большое всем, кто отметился. Давайте продолжим в том же духе. Есть нам о чем поговорить, есть о чем порассуждать. Ни для кого не секрет, что существует в русском языке такая присказка: муж и жена – одна сатана.
2: Есть такое.
1: Эта присказка как бы... ну, как бы подразумевает, да, что у супругов должны быть общие увлечения, общие какие-то стремления, общие векторы движения, общие, ну, общее имущество, само собой, общие дети и прочее, прочее, прочее. Общее.
2: Так, согласен.
1: Однако в нашей жизни, как показывает практика, мы тем и примечательны, что мы в чем-то разнимся. Ну, потому что если бы ты видел полное свое зеркальное отражение в супруге...
2: Это было бы ужасно.
1: Можно было бы, да, повеситься. Да
2: нет, это сразу к психиатру тогда надо, да, было бы идти.
1: Вот. Потому как, ребята, и знаете, вот какая штука? Вот, допустим, вот он, да, гипотетически он, да, он поклонник рыбной ловли. Она вообще не понимает, что можно делать на этой речке, сидеть, смотреть на поплавок, и в этом они разнятся.
2: С другой стороны, она поклонница каких-нибудь слезливых сериалов, а он их терпеть не может.
1: А он просто Марию не отличает от рабыни Изауры.
2: Конечно, и не хочет.
1: Да. Он поклонник «Звездных войн», и он смотрит какой-нибудь там спин-офф, еще что-нибудь. А она сидит в телефоне, ей это неинтересно. И это, в принципе, это нормально.
2: Да, вот, мне кажется, что... это вообще абсолютно нормально.
1: Да.
2: Это даже, мне кажется, что это не просто нормально, это хорошо, потому что...
1: Основа здоровых отношений.
2: Да, основа здоровых отношений, потому что если все делать вместе и все это нравится, то рано или поздно ты просто начнешь от всего этого жутко уставать.
1: Да. Ребят, хотим сегодня поговорить, а в чем вы не одна сатана со своей половинкой? Ну, то есть, допустим, вы любите футбол, она футбол терпеть не может. Не, мы сейчас не про гендерные признаки, да, и не там про какие-то... А вот про какие-то увлечения, что у вас увлечение есть, но оно, ну, в корне не совпадает с увлечением вашей супруги или вашего
2: супруга.
1: Просто,
2: может, она на ЗОЖе, а вы, например, ведете аморальный образ жизни. Такое тоже бывает в семьях.
1: Бывает. Печальная история.
2: Да.
1: Знаем. Вот, ребят, пишите через сайт наш.ру, делитесь своими историями. Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать, а как у вас.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить про то, в чем вы разнитесь со своей второй половиной, потому что схожи мы во многих, ну, там, общие стремления, общие дети, общие совместные нажитые. А вот в чем разнятся люди, живущие вместе, нам стало интересно. Вот о чем вы пишете.
2: Привет, наши. Я люблю походы в лес с палаткой, ночной костер, поиски кладов и бойцов РКК, а жена не любит кормить комаров, она любит водить машину, а у меня вообще нет тяги к рулю, пишет нам Калюха из Зеленограда.
1: Вот бывает. Мы с женой одинаково ненавидим соседей.
2: Но это схожесть, а не противоположность.
1: Ну да.
2: Добрый вечер, супруга любит морепродукты, а я вообще никак.
1: Кстати, вот разница в пищевых привычках, это прям вот...
2: Я не люблю ежиков. Знаешь,
1: ежиков.
2: Ну не ежиков, которые ежики.
1: Тефтели, которые?
2: Вот эти тефтели с рисом, которые, а жена их любит.
1: Ты что, ты враг? Сейчас человечество стал.
2: Терпеть их не могу.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Наше радио представляет.
11: Внимание!
10: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня у вас поинтересовались, а в чем у вас, в чем вы разнитесь со своей второй половиной, в чем ваши вкусы, предпочтения не совпадают, и вот о чем вы пишете.
2: Муж слушает шансон, а я наше радио. Была на концерте радио «Тапок», скоро пойду на пикник. Одна. Ростов Вероника пишет нам.
1: А он на какого-нибудь, не знаю, на...
2: Ну, на как?
1: На кого-нибудь. Наш привет. Я тусовщица, курильщица. Муж охотник и вышивает крестиком.
2: Да, это, кстати говоря, интересно.
1: Это как в нем так сошлись огонь и пламень?
2: Жена Даудри любит дачу. Хоть дождь, хоть снег. Я тоже, конечно, уважаю баньку и шашлычок, но больше тянусь к цивилизации. Mm-hmm.
1: У нас такая ситуация. Я люблю рыбалку, а он как раз не понимает, что там можно делать у водоема часами. Он любит дома сидеть. Я люблю путешествия и поездки, пишет нам Аня.
2: Добрый вечер. 10 баллов. Мы с женой вообще противоположность. Я жаворонок, она сова. Я слушаю рок, панк, альтернативу. Она Селин Дион, Кайли Минок. Я рыбалка, грибы, бильярд. Она цветы, вышивание, сериалы до двух ночи. Ничего, 30 лет вместе.
1: Ну вот видите, да, это же
2: да,
1: прекрасно.
2: Это так и
1: вы
2: есть.
1: Дополняете друг друга. Ребята, в чем вы разнитесь со своей второй половиной? Рассказывайте через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну еще про разницу между людьми. Муж обожает лыжи, ждет снег уже с весны, а я терпеть не могу еще со школы. Люблю дома в тепле шить и вязать. Вот так.
2: Супруга любит играть в пятую плойку, а мне плойка вообще не зашла. Андрей, 41 год, видимо, PC-боярин.
1: Муж любит панк, а я металл. Воюем, 35-й год
2: вместе. Что, слушайте группу Kiss? Моя жена любит спать с открытым окном и в тишине, а я мерзкий человек и обожаю спать с работающим телевизором.
1: Я гуманитарий, она он гуманитарий, я технарь. Он спокойный и эмоциональный, он любит музеи и церкви, я люблю рок-концерты, он любит меня, я люблю его.
2: Прекрасно. Я люблю общение и компания, а муж вообще нет.
1: Ну, я могу так сказать, что, конечно, вот быть прямо калькой второй половинки нельзя. Должны быть различия.
2: Конечно.
1: Тогда становится интересно вместе.
2: Хотя бы вы белая, он красная.
1: Да.
2: Ну хотя бы какие-то различия должны в семье присутствовать, иначе скучно.
1: А верно подметил-то напарник. Верно.
2: Спасибо, ребят.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Москва – единственный регион, который не получает трансфертов на реализацию национальных проектов, выполняет их полностью за счет своих средств. Это отметил Сергей Собянин в рамках 11-го Московского финансового форума. Мэр также сообщил, что в этом году столица обеспечит поступление в федеральный бюджет более 6 триллионов рублей. Москва активно участвует в поддержке других регионов. Так, в этом году она в разных форумах помогла 60 субъектам федерации. Уровень финансовой помощи достиг рекордных объемов, подчеркнул Собянин. Столица занимается вопросами, связанными с поддержкой участников спецоперации, их семей. Проводится масштабная совместная работа с воздушно-космическими силами противовоздушной обороны Москвы. Помощь оказывается побратимам столицы Донецку, Луганску, Крыму, Севастополю, а также десяткам других регионов, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областям. Правительство столицы и Сбер на площадке Московского финансового форума заключили соглашение о сотрудничестве для повышения производительности труда столичного бизнеса и внедрения современных технологий в работу компаний. Было отмечено, что правительство Москвы формирует единую экосистему поддержки бизнеса в сфере производительности. Сотрудничество со Сбером расширит доступный инструментарий и даст участникам дополнительные возможности для повышения этого показателя. В планах серия совместных образовательных продуктов и проектов по внедрению решений, которые помогут компаниям осваивать технологии искусственного интеллекта, автоматизировать рутинные операции, находить новые резервы роста производительности. Не менее 90% стройплощадок столицы оснастили камерами видеонаблюдения и датчиками шума для мониторинга нарушений, сообщили в Мосгостройнадзоре на Московском финансовом форуме. Это позволяет повысить прозрачность и безопасность строительного процесса, минимизировать его влияние на городскую среду, предотвратить возможные нарушения до поступления жалоб от горожан. Все данные о ходе строительства передаются в городские информационные системы. Это позволяет фиксировать отклонения и оперативно устранять нарушения. В московских музеях осенью пройдут разнообразные лекции, посвященные великим личностям и их судьбам, где раскрывают необычные факты и развеивают мифы. Об этом сообщили в Департаменте культуры. Почему Александра Вертинского называют русским Пьеро, когда он успел прожить три жизни? Почему образ маленького человека стал знаковым в русской литературе? Как в образе Одиссея отразились черты многовековой европейской культуры? Это и многое другое можно будет узнать на лекциях. Ознакомиться с подробностями, зарегистрироваться можно на сайте билет.мос.ру. Старое бабье лето ожидается в Москве с 25 сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. С пятницы до воскресенья будут погожие деньки, по его словам. По ночам от 7 до 12 градусов, светлое время суток, в пятницу 14-19, с постепенным повышением в выходные до плюс 17-22 градусов. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и в продолжение этого понедельника. Вот Андрей Германович сказал, что машин не густо нынче на дорогах было.
2: Ну, понедельник, может быть, конечно, еще и поэтому. Но я сегодня доехал, у меня как-то рекорд. У меня полчаса получилось от дома до работы, а обычно это занимает около там 40-45 минут. Вот. Ну, то есть я нигде не стоял вообще.
1: Так что, ребят, вполне вероятно, сегодня поедете домой, если вы на личном транспорте даже нигде и не встанете.
2: И я обратил внимание, стало очень много людей ездить очень тихо.
1: Очень тихо, экономят бензин.
2: Да, нет бензина.
1: Ну, потому как проблемы с горючкой как бы дают о себе знать.
2: Да.
1: Зато автобусы ходят прекрасно.
2: Да.
1: Три, по-моему, или новых, сейчас скажу, раз, два, три. Три новых маршрута, пусти, вот которыми я могу доехать к себе домой, в Химки пустили. Это прям вообще что-то. Тут еще в планах, говорят, метро к нам в Химки протянут. Ну, как к нам? К
2: Химки станет центр, прям не в Усюге будут.
1: Я всем говорю, что Химки это столица практически мира будет. Так что благословен наш
2: ну,
1: город.
2: Ну, если пять автобусов к тебе ходят, точно.
1: Абсолютно. Нет, Андрей Георгиевич, оно и раньше как бы было.
2: Да хорошо. Я без шутки. Еще в советские годы Химки очень хорошо было подготовлено к жизни этот городок.
1: Вот хотелось бы еще метро ближе.
2: Да еще, наверное, московскую прописку хотелось бы.
1: Ну, вот здесь я не знаю, к кому обратиться. Кому попросить?
2: Ладно. Я тебе могу сказать, когда ты микрофон выключишь.
1: Хорошо. Ладно, ребят, давайте про серьезное. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь, в скором времени призовем вас в игру.
0: Наша реклама.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера. Бассейн без хлора. Огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
8: Напои меня водой твоей любви.
7: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
9: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше радио.
13: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
14: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, пригласить вас принять участие в первом на этой неделе розыгрыше титула «Умника дня».
2: Это точно. Нам нужна первая кодовая фраза.
1: Да, пожалуйста. Обратимся, когда не к чему больше, обратимся к классике. Есть замечательное стихотворение у Александра Сергеевича Пушкина, которое называется «Ты и я». Посвящено оно императору и самодержцу российскому Александру Первому. Надо сказать, что у Пушкина с Александром Первым были, сразу как-то не заладились.
2: Непростые, надо их называть, знаешь, непростые отношения.
1: Да, и знаете, как бы вроде стихотворение, ну, Пушкин же, знаете, он же проказник был, начинается вроде бы, знаете, как хорошо, а в конце там доходит до таких биологических отправлением естественных нужд, что можно как бы Пушкину простительно. Так вот, стихотворение начинается так. «Ты богат, я очень беден». Это к теме прошлого часа. Итак, ребята, «Ты богат, я очень беден». Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры, в котором будет принимать участие Игорь. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну, наверное, выбор будет очевиден на экзаменатора.
1: Ну, подожди, у нас...
3: Да, совершенно верно.
1: Вот так вот, да? Ну, я просто мало ли... Какая-то оригинальность. Итак, у нас с вами минута времени, 10 вопросов. Ну что, поехали?
3: Поехали.
1: Сколько букв А в слове волокита?
3: 3.
1: 1. Оттенком какого цвета является пурпурный?
3: Красного.
1: Фиолетового. Одним из основателей какой компании является Сергей Брин?
3: Мимо.
1: Google. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие оловянную свадьбу?
3: Предположу, 20.
1: 10. А являются ли кольчатые черви хордовыми животными?
3: Да.
1: Нет. Какое министерство возглавляет Михаил Альбертович Мурашко?
3: Не помню.
1: Министерство здравоохранения. В каком веке правил Алексей Михайлович Тишайший?
3: 19.
1: 17. Кто из апостолов до крещения носил имя Левий? Матфей, Андрей или Варфоломей?
3: Пускай Андрей пойдет.
2: Левий Матфей.
1: Да.
2: Ну что? Я напарнику говорил.
1: Сегодня у нас сухую. Отрицательный счет. Благодарим вас, Игорь, за принятое участие. Первый раунд закончился сухим результатом, но вопрос, Андрей Германович говорит, сложный.
2: Ну, сложный, конечно.
1: Ну что, никто не помнит Алексея Михайловича Тишайшего?
2: А, не Тишайшего, я не помню.
1: Отец Петра Алексеевича.
2: И?
1: Ну, 17 век, все как бы, ну, вот хронологию.
2: Хорошо.
1: Ладно, ребят, в скором времени пригласим второго участника игры, озвучим кодовую фразу и посмотрим, что покажет второй игрок.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить второго участника игры, который продемонстрирует свою эрудицию, скорость реакции и попробует завладеть первым на этой неделе титулом.
2: Ну хорошо, тогда я тоже про бедных и богатых. И тоже возьму что-нибудь из литературы, даже не что-нибудь, а замахнусь на Уильяма, на нашего, на Шекспира, на Отелло. Там есть прекрасная фраза. «Бедняк, довольный жизнью, владеет состоянием, но богач, который все время ждет разорения, раздет до нитки». Пусть будет «раздет до нитки» второй кодовой фразы сегодня, тем более вопросы у нас сложные, поэтому давайте поумнее.
1: Хорошо, «раздет до нитки», автор 15-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, как вам удобнее.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде игры будет принимать участие Ирина. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Добрый вечер.
2: Ну да, я вам достался. Вам нужно для победы ответить всего лишь правильно на один вопрос.
1: Да, и победа уже будет ваша.
2: Победа будет ваша. Но вопросы непростые.
1: Готовы ли вы, Ирина?
3: Да, готова.
2: Ну, поехали. Кто является автором поэмы «Братья-разбойники»?
3: Достоевский.
2: Пушкин. Столицей какого государства является город Аддис-Абеба?
3: Эквадор.
2: Эфиопия. Кто из апостолов до крещения носил имя Симон? Петр, Фома или Павел?
3: Фома.
2: Павел. В каком веке княжил Василий Васильевич Темный?
3: В 14-м.
2: 15-м. Какое министерство возглавляет Михаил Владимирович Дегтярев?
3: Министерство транспорта.
2: Спорта. Являются ли медузы хордовыми животными?
3: Да.
2: Нет. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие кожаную свадьбу?
3: Три.
2: Ура!
1: Давай дальше.
2: Одним из основателей какой компании является Стив Возняк?
3: Яндекс.
2: Apple. Оттенком какого цвета является карминовый?
3: Коричневый.
2: Красный. Сколько букв А?
1: Ну, все.
2: Сколько букв А?
1: Все.
2: Ну что, все. Ну,
1: время закончилось.
2: Ну, закончилось.
1: Два. Два из девяти.
2: Почему два?
1: Ну, потому что свадьба и...
2: Нет, свадьба, только свадьба.
1: А, подожди, а карминовый нет?
2: Ну, карминовый не коричневый, он красный.
1: Все, хорошо, тогда один.
2: Карминовый, напарник, я тебе так скажу, это красный оттенок.
1: Ох, прям волнительная сегодня была игра. Ну что, Ирина, мы вас поздравляем. Титул вам сейчас Андрей Германович пришлет. Да, вопросики сегодня тяжелые были. Напомню, ребят, что если вопросики вам кажутся тяжелые, хотите чего-то полегче или порассуждать подольше, то это, сделать это можно, просто имея под рукой мобильный телефон. Для этого нужно взять, открыть мессенджер. Каким пользуетесь? Макс, тележка, социальная сеть ВКонтакте, где вам удобней? Вбивайте в поиске «Умник дня». Находите это вот канал, который я веду. И прям там вот с утра начинаете отвечать. Прям вот с утра встали, позавтракали, и вместе с завтраком вопросики вам прилетели. Разные категории сложности. Проще, может быть, кому-то там, кому-то, может быть, проще в эфире. Кроме того, в мессенджере Макс еще можно узнать, что за день сегодня. Вот.
2: Сегодня много событий вообще.
1: Ну, вообще, сегодня день. В России день воинской славы. Вообще отмечается День Победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Крюковской битве. Хотя сама битва была несколько раньше, но там вот из-за того, что у нас календари эти
2: меняют. И даже не совсем так, как мне рассказывали.
1: А вот нам надо кого-то найти, я знаю. Ой, людей, которые специализируются, да, на Куликовской битве.
2: Это очень интересно.
1: Да. Ну и кроме того, есть еще события. В 1937 году вышел в свет первый тираж повести Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Так что вот с этого все началось. Потом вот идет эльфы, хоббиты, Галадриэли и прочие светлейшие. В общем, ребят, кто родился в этот день, чем он еще знаменит, можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребят, хотим вам сообщить о том, что в сообществе «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте уже опубликован пятничный выпуск «Пиктории», который нам любезно приготовил Андрей Германович.
2: Если хотите переслушать или, не знаю, поделиться с кем-то из друзей, чтобы они пытались отгадать, о ком в этой «Пиктории» идет речь, то добро пожаловать в ВК. У нас там «Пиктория на 10 баллов». Все очень просто. Заходите и слушайте.
1: Да,
2: там.
1: Слушайте, делитесь с друзьями, переслушивайте. Ну и мы всячески рады вашим каким-то обратной связи, когда вы пишете, что понравилось, что не понравилось. Ну, потому как это все помогает нам развиваться. Следующая «Пиктория» будет ждать вас уже в эту пятницу.
2: Ну, и на сей раз, Игорь Владимирович, Вов ее будет готовить.
1: Пока даже как-то не знаю, волнительно.
2: Может заставить нас поплакать.
1: Как обычно, в лучших традициях.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще 1 миллиард 200 миллионов рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Средства на соцгазификацию будут доступны в 56 регионах. Как отметил премьер, подключения в рамках газификации идут круглый год, но на значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все мероприятия, связанные с теплоснабжением, имеют особое значение для людей, поэтому должны выполняться отлаженно и четко. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одной из самых высоких. Больше 59%, превысив значение выборов 2021-2016, а также 1993 годов. По заявлениям председателя ЦИК Аллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным Центра избиркома, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав почти 58%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ, 13,7% ЛДПР, почти 9%, новые люди, 7,9%. По последним данным, это же сделала партия «Справедливая Россия». Она набирает 5,1%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Арбитражный суд Москвы арестовал активы ижевского производителя радиоаппаратуры «Уральские заводы» и его совладельцев. Это сделано по иску Генпрокуратуры, который требует передать акции компании в доход государства. Мера распространилась на бывшего генерального директора «Уральских заводов» Виталия Шурыгина, совладельцев компании и ряд других ответчиков. Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября. По данным РБК, в иске указано, что не позднее 2022 года над уральскими заводами в нарушение закона был установлен контроль со стороны группы лиц, в которую входил иностранец, гражданин Молдавии. Шурыгина в 2016 году осудили за хищение средств стратегического предприятия в особо крупном размере, однако впоследствии он выехал за пределы России. Выдача льготной ипотеки активизировалась в последний месяц лета. Показатель оказался больше июля на 21% по количеству и на 22% по объему. В августе было выдано более 35 тысяч таких кредитов, почти на 211 миллиардов рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро. Это жилищные кредиты, которые были выданы по всем действующим программам с господдержкой. Управляемый робот одержал победу в бою с человеком на турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско. Впервые в октагон вышел настоящий человек, блогер Фрэнки Лапена в специальной защите. Он, однако, проиграл техническим нокаутом после удара робота ногой. Последний был стилизован под киборга Т-800 из киновселенной «Терминатор». С самого начала схватки робот захватил инициативу. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать.
2: Вечер, ты прав, 6 часов.
1: Все?
2: Уже сумерки.
1: Уже темно, Андрей Германович, за окнами. Добро пожаловать в понедельничный вечер, в очередной час 10-бального шоу. И в час, который у нас час про нас, час про вас. Как-то вот...
2: Все. Час про нас и час про вас. Ну больше про вас.
1: Дело в том, что мы его специально посвящаем каким-то вот обсуждению, ну, каких-то вот вещей, которые, они есть у всех, но везде по-разному. Или, наоборот, везде одинаково. Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что, ну, раз уж мы сегодня такие семейные разности начали затрагивать, да, про них и продолжим. В каждой семье есть тот, кто рано встает, а другим спать не дает. Это человек, который в силу того, что, скорее всего, у него график работы какой-то такой, да, то есть, ну, ему нужно на работу раньше. Встает раньше. И ладно бы этот человек, он по выходным брал отсыпной какой-то. Он спал бы там, не знаю, он и в выходные.
2: Ну, конечно.
1: В 7 утра встает, ну, он же не может просто встать. Он пошел на кухню, начал греметь посудой, там какой-то завтрак готовить. Вот. 8 ходит уже, вздыхает, дверь в комнату прикрывает. Типа, знаешь, вздыхает, ну сколько можно спать? Ну уже 8 утра.
2: Уральские пельмени было.
1: Это человек я. Это человек я в нашей семье, потому что я реально, я встаю в 7, и по выходным я уже в 7 просыпаюсь, думаю, не, ну ладно, ну полчасика еще полежу, ладно, как... Но мне уже не лежится, я встаю, вот это вот пошел. Ну и к 8 я уже, понятно, все.
2: Я здесь выбиваюсь из общего, наверное, какого-то такого русла, потому что в нашей семье мы очень дисциплинированные и встаем рано, да, в районе там 7 утра. Mm. А выходные, ну даже если я встаю рано, я никому не мешаю, я хожу собакой гулять.
1: Ну как, ну ты ходишь, ты...
2: Я тихо, я закрываю все двери.
1: Каждый человек, который встает раньше других, уверен, что он все делает тихо.
2: Конечно, включая кофемашину. Прошу сделать все очень тихо.
1: Что он крайне тихо смывает воду в туалете, что он крайне... ну, вот вы понимаете, да, что он все делает крайне тихо. Шаркает тапочками по полу. Все он делает крайне тихо. Каждый человек в этом убежден.
2: Согласен.
1: Ребята, давайте поговорим, кто в вашей семье вот раньше всех встает, а другим спать
2: тихоня.
1: Кто главный тихоня? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня узнаем, кто в вашей семье встает раньше всех.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом треке группы «Jack Action» и о свежем релизе команды «Эрера». Группа «Jack Action» выпустила новый сингл «Осколки». Песня посвящена переживанию расставания. О чем еще новый трек, рассказывает лидер группы Григорий Юсуфов.
2: Это очень личная песня о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда ты изо всех сил стараешься стереть его из своей жизни. Иногда кажется, что достаточно удалить чаты и выкинуть старые вещи, и боль уйдет. Но настоящие раны остаются внутри, и с ними нужно учиться жить. А в этом треке каждый может найти историю своей прошлой жизни, какую-то боль, потерю. Но это не говорит о том, что нужно жить этими воспоминаниями, нужно двигаться вперед.

0: послушать «Осколки» от группы Jack Action уже можно на всех цифровых площадках. Группа Эрера представила новый сингл «День, когда солнце погасло». Летом музыкант уже успел порадовать слушателей совместной работой с Настей Полевой. Их сингл «Все пройдет» вышел в июле. А в сентябре музыканты вернулись с сольным релизом.
1: «День, когда солнце погасло» — это такая концептуальная вещь, которую я задумал около года назад. Но не мог довести до конца, не хватало второй части, второй половины. То есть я не мог понять, к чему это должно все прийти. И вот когда это понимание возникло, когда все сложилось, мы достаточно быстро записали все это на студии. Примерно за месяц уже сложились все инструменты, уже сложилась направленность, понимание. Получилась такая апокалиптическая вещь, предупреждение, если хотите. И мы вполне довольны результатом. Именно то, что мы хотели сказать.

0: Новый сингл уже можно послушать на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, кто у вас дома тот самый жаворонок, который раньше всех встает и мешает спать остальным членам благородного семейства.
2: Это я тот самый, кто встает раньше всех и по выходным тоже. Mm-hmm. Но я уверен, что делаю все максимально тихо, сейчас, чтобы не мешать досыпающим. С утра могу в полной ванне поваляться. Mm-hmm. А сейчас мы в дом переехали, так вот, наслаждаюсь, спускаюсь на первый этаж, могу музыку послушать. Это же никому не мешает. Mm-hmm. Но опять-таки я так думаю.
1: Это вы так думаете. Привет, этот человек я. По будням работаю, по выходным собираюсь на пробежку. Вот это вот. Mm-hmm. Я как человек, который с утра тоже собирается в спортзал, знаю. Ну, обычно же с вечера собираешь рюкзак, там, типа, ну, чтобы не будить. Думаешь, блин, носки забыл. И вот это начинается шкафом. Ящик. А еще носки. Ну, ты попробуй носки.
2: Сразу найди.
1: Да.
2: Чтобы парой были.
1: В темной комнате. Где носки? В общем, я вас прекрасно понимаю.
2: Здравствуйте, дорогие вечерники. Хочу с вами поделиться тем, что я самый недосып. Я очень люблю рыбалку. И надо мне ее или не надо, все равно просыпаюсь в 4 утра. Но и в зависимости от обстоятельств. Либо ловлю рыбу, либо тихо шарахусь по квартире. И что характерно, мне не надо нежиться в постели. У меня глаза открылись, и я пошел. Юрий из Подольска нам пишет.
1: Юр, шикарно. Вот я не знаю, с чем это связано. Вот бывают такие... Раз ты как-то вот просыпаешься, да, вот ты еще... Вот сон тебе какой-то... Вот он закончился, и ты тут же открыл глаза. И типа, и все, я не хочу спать. Вот бывают такие... Состояние?
2: Ну, у меня оно практически все время такое состояние. То есть, если я уже проснулся, я могу...
1: Нет, и... если ты проснулся. А бывает, прямо ты проснулся и понимаешь, что ты проснулся раньше будильника. И времени там еще, ну, у тебя есть полчаса, в принципе, можно поваляться. Но ты как-то вот уже проснулся, чувствуешь, ну, выспался.
2: Да, это приятное ощущение.
1: Приятно.

0: дальше. Лежу с простудой, но с удовольствием вас слушаю. У нас в семье это кот. А мы любим поспать. Но это сложно с таким характером кота, пишет Димон. Рабочий поселок Столбовая. Всем здоровья. Вам тоже, Дмитрий, здоровья. Кстати, коты.
1: Давай я зачитаю. Давай. Прямо в тему.
0: Давай.
1: Этот безумный волшебник я. Дай бог здоровья и крепкого сна моему сыну, потому что я уборку делаю 2-3 раза в день. И первый раз в 8 утра. А по будням и в 10 по выходным. Это режим тишины. Дома 3 кота, ну не могу я это терпеть. А сын спит. А я с пылесосом.
0: Ну, у вашего сына очень крепкий сон.
1: У меня папа очень любил тоже в 7 утра, в выходной день, включить пылесос.
0: И как?
1: Он считал, что раз ко мне дверь закрыта,
0: то тебе и не слышно.
1: Нормально.
0: Ребята, кто у вас дома встает раньше всех и не дает спать всем окружающим, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. Счетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кто встает раньше всех? Кто?
2: Братья наши меньшие пошли в оборот. Собак престарелый лабр любит с первыми лучами солнца гулять по квартире, проверять, кто как спит, зайти в спальню, начать чесаться или лапы вылизывать. И вот в ранней тишине цоканье когтями по керамограниту раздается топотом конских копыт по всей квартире. А когда срабатывает будильник, она уже храпит, она уже вставала рано и устала.
1: Да, еще знаешь, они собаки начинают, у них есть такой, они начинают ходить и вздыхать.
2: То есть хуже, вот, когда они начинают вылизываться и входят в раж. Сейчас у меня собачники поймут.
1: У меня кот залезает под диван, у меня там кофры лежат с мотоэкипировкой. Ну, то есть они такие шершавые, он начинает их вылизывать. Звук, значит, как будто вот наждачки тебе хрум-хрум-хрум-хрум. Ну, тот еще.
2: Да, в нашей семье как раз еще начинает шаркать собака, стучит когтями по всем комнатам, проверяя проснувшись так несколько кругов. Просыпается с рассветом вот уже 15 лет.
1: Сын, в школу его, значит, не поднимешь, а выходные в 7 уже скачет по квартире. А это называется режим сна.
2: А вот бывает все-таки у людей и счастье. Привет, наш, какое счастье, что в нашей семье нет таких людей. Все совы.
1: Да ладно.
2: Да. Прям... Такое бывает.
1: Ну, ничего-ничего, недолго вашему счастью заведется у вас жаворонок.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, еще немножечко про жаворонков.
2: Да, ты знаешь, тут странное сообщение. Зачитаем, мы вставим в 5 в будни, я включаю чайник, иду в ванну, убираю за собак, включаю кофе, машину для супруги, потом иду гулять с собак, потом стоит супруга. Выходные супруга стоит в 5:30, делаю. Ну, в общем, мне единственное, это Андрей из Пушкина нам пишет, мне единственное непонятно, если вы уже убрали за собак, зачем с ней идти гулять?
1: Хорошо, когда у тебя 2 этажа, и кто рано встает, тот живет да. на первом этаже.
2: Да, это прекрасно, я тоже так считаю. А у меня кот как шторы, так шторы лижет.
1: Да, ну они любят так. Добрый вечер, рано встаю я, так как надо гулять с хвостатыми. Собаки крупные, очень громко радуются, так что встают даже соседи. Они еще начинают лаять, вот это вот.
2: Да, скорее всего.
1: На слово гулять они реагируют.
2: Я не только раньше всех встаю, я еще позже всех лаю. Ложусь, всех запугивает Арсен из Москвы.
1: А что вы нас не надо запугивать, вы домашних. Когда бедная сова не высыпается 5-2, бедной сове все равно, кто и как будет за собой смывать в 13:50 утра. Совы любят спать, пишет слушайте, нам бедный филин Андрюша.
2: Слушайте, закрывайте крышку, не смывайте, потом смойте.
1: Ну, не, ну Андрей, ну так это не делается. Просто не делается и все, не учи никого.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей и будут приняты уже осенью. Министр финансов Антон Силуанов сегодня назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение обороны и безопасности. По словам Силуанова, самое главное – не допустить, чтобы люди почувствовали эту концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. Соединенные Штаты намерены продолжать предпринимать усилия для урегулирования украинского конфликта, считая его преодоление лишь вопросом времени. Об этом заявил вице-президент Джей Девенс. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским позднее на текущей неделе, после чего будет обеспечен какой-то хороший прогресс. Сам президент США в своей соцсети призвал сегодня к завершению конфликта на Украине и отметил, что от него страдает весь мир. Трамп назвал его нелепым и нескончаемым. Постоянные представители 27 стран Евросоюза достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их информации, ограничения будут сняты при условии, что ни одно из государств ЕС не выдвинет возражения в течение ближайших часов. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении на 3 года санкций в отношении 1000 других российских физических и юридических лиц. Ранее действие этих ограничений продлевалось на 6 или 12 месяцев. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил на совещании в правительстве, что обратился в Следственный комитет с заявлением о незаконном проникновении в его частную жизнь. Об этом, по его словам, стало известно из показаний Марата Самойлова, адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который был задержан по уголовному делу. В переписках адвоката в телефоне есть информация о поиске компрометирующей информации в отношении главы региона и правительства, отметил Хабиров. Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче. Армейцы организуют заключительный матч бразильского форварда 26 сентября на ВЭП-арене. Легенда в городе, значит, прощальный матч уже близко, говорится в сообщении клуба. В марте Лав провел последний матч в профессиональной карьере, забив за клуб «Ретро» из Бразилии. Лаву 42 года, с 2004 по 2012 годы и 2013 году он выступал за ЦСКА. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, 6 раз выиграл Кубок страны в 2005 году, стал обладателем Кубку УЕФА. В финальном матче турнира против португальского «Спортинга» бразилец забил 3-й гол красно-синих. Бразилец занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Надеемся, что вы уже отработали, спокойно так едете в сторону дома, без особых пробок.
2: А может, кто-то уже даже и до дома добрался?
1: Может быть, уже и приехали, и дома там что-нибудь уже на ужин. Себе, питомцам, кому там еще...
2: Да всем.
1: Себе, питомцам, детям, всех покормили. И вот это вот прекрасное время, когда можно посвятить время себе.
2: Да, это точно. Чуть-чуть провести время самим собой.
1: Можно самим собой, можно какому-то любимому занятию предаться. В общем, ребят, мы еще час будем в ваших радиоприемниках. Будем вас знакомить с какими-то новостями, которые показались нам интересными. Тем более, что по итогам любого дня можно найти что-нибудь,
2: обязательно,
1: что затронет наши умы и сердца.
0: Сделано в России.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, мы, как и обещали, будем делиться какой-то любопытной информацией. Да. Вчера состоялся бой, первый, наверное, такой настоящий бой робота с человеком на ринге. Потому что, ну, то, что они делали для этого, да, в основном мы все хохотали, что он там падает и начинает сразу дрыгаться после первого промаха. Нет, там вывели достаточно серьезную машину, стилизованную под «Терминатором». То есть он так напоминает, глазки красненьким светились. Вот. И я могу сказать, что этот робот отдубасил человека. Причем он работал, они работали в основном в режиме бокса. То есть, несмотря на то, что это смешанные, конечно, единоборства были, потому что ногами тоже пытались. Но человек сильно ногами не бил, потому что по железяке-то больно ногами дубасить.
3: Но это как бы изначально неравные условия, мне кажется. Человек кожаный, извините за слово «кожаный ублюдок» против блестящего железного зада. Но условия не равны.
2: Не равны, наверное, да. Но, понимаешь, как бы это сказать, не равны. Они, наверное, более или менее равны. Но робот, он фактически не защищался. То есть его программировали, видимо, таким образом, чтобы он просто держал удар, и все. Ну, то есть, чтобы гироскоп работал на таком уровне, что он просто не валится.
3: Ну, ты попробуй, пошатни гироскоп.
2: Ну, не Андрей. Пошатнешь ты его. Ну, как КамАЗ рукой
3: я помню,
2: столкнул.
3: Знаешь, Андрей Германович, это такая одна из популярных тем была у писателей-фантастов, когда боксер, который нуждается в деньгах, он выходит на ринг, а уже, короче, поединки между людьми запрещены, боксируют только роботы, и боксер выходит на ринг против робота.
2: Да.
3: Ну, понятное дело, что где-то в первом или в третьем раунде боксер плывет, начинает плыть, тушится свет несколько раз, но в конечном итоге на морально-волевых с переломанным всем, чем можно, он побеждает по очкам, но это все фантастика.
2: Это, по-моему, было в «Футураме», когда там кого-то чуть ли случайно не четвертовали из-за этого, когда он имитировал робота. Да. Но, ты понимаешь, меня другое смущает. Меня смущает то, что великий и могучий Айзек Азимов не просто так писал три правила робототехники, добавив к ним потом еще и четвертое. Робот не может причинить вред человеку. Если этих правил нет, это вообще очень плохо. Он может драться с роботом, а с человеком он не должен.
3: Ну, тут, Андрей Германович, понимаешь, мне кажется, Азимов, он все-таки был идеалист, когда придумал эти законы робототехники. Ну, как прав?
2: Дальше Скайнет.
3: Нет, ну, боевой робот, это, в принципе, это вот не то, что завтрашний день, да?
2: Да это сегодняшний уже день.
3: Я думаю, что разработки уже ведутся, и там никаких законов робототехники.
2: Боевой робот. То, что, понимаешь, тут всегда вопрос в чем, что мы подразумеваем под словом робот.
3: Боевой.
2: Антропоморфный.
3: Неважно, какая. Неважно, какая форма. Важно в том, что будет некая нейросеть в нем существовать, которая будет определять, причинять вред человеку или не причинять. И никакими законами робототехники.
2: И какому человеку, да. Ну ладно, да, согласен.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Есть еще новостюха, которая может добавить плюс одну фобию.
2: Так.
1: В Подмосковье учитель английского языка, желая, так сказать, пройти диспансеризацию, не знаю что, отправился на прием к специалистам, которые изучают богатый внутренний мир, скажем так, с черного хода.
2: Угу.
1: Вот. По итогам проведенных манипуляций мужчина на 40 минут забыл родную речь. А работал он, на секундочку, преподавателем английского.
2: То есть у него сохранился только английский язык?
1: То есть, да, когда его, собственно, вывели из состояния, я не знаю, что там, премедикация или как это все называется, мужчина от пережитого, видимо, потрясения или не знаю чего, заговорил на английском. В общем, оказалось, что у него возникла кратковременная амнезия. Вот, пришлось вызывать его супругу, чтобы она привела мужчину в чувство, но, говорят, через 40 минут все нормализовалось.
2: Так.
1: Я же говорю, плюс одна фобия.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я знаю, напарник, ты любишь мистические такие немножко запутанные истории, поэтому расскажу тебе про криптограмму шотландского писателя Томаса Уркхарта. Он создал криптограмму в 1653 году. Шрифт состоял из двух строк и 32 чисел. И люди почти 400 лет бились, пытаясь ее расшифровать. Никто не мог понять, как это. Ну, это сложное. В итоге определенная модель искусственного интеллекта решила вопрос за 44 минуты. И нашла решение этой головоломки. Ключом оказалась даже не сама книга, а не какой-то внешний алфавит, сама книга. В общем, если не вдаваться в то, как искусственный интеллект все это делал, нашлась довольно простая запись. Рифмованная, двустишая, такая молитва, в которой Бога просит поддержать короля второго, Карла II, и сделать его верховным правителем страны.
2: Ну и в продолжении, буквально вчера, по-моему, или позавчера, какая-то нейросеть расшифровала шифрограмму немецкую военную шифрограмму, которую не могли расшифровать сколько-то, со времен Великой Отечественной войны. Дело в том, что шифрограмма была перехвачена, но содержание ее никто не мог.
1: Так и никто не мог.
2: Да. Нейросеть очень быстро сгенерировала энигму, вот эта вот, которая шифромашина была.
1: Да-да-да.
2: Тут же где-то что-то подставила, что-то подсунула, и оказалось, шифрограмма была непонятно про что. Там уже думали, мало ли что там про что. Оказалось, что просто шифрограмма была довольно прозаична. Типа, центр-центр, мы тут в таком-то населенном пункте, как, что делать дальше?
1: Да.
2: Ничего сверхъестественного в шифрограмме не содержалось.
1: Вот так.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Будем мы, ребят, потихонечку собираться в наше сказочное
2: замкание. Пора нам, да, пора, ребята.
1: Традиционно всех обнимаем, а некоторых целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра, во вторник, в 16:00. Ребята, хорошего вечера.
1: Расходимся, пока.
0: Наше радио.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства акций уральских заводов и долей компании «Эбису» в Ижевске связан с наличием иностранного инвестора в числе их собственников и несогласованием сделок купли-продажи предприятий. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на осведомленный источник. Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество уральских заводов и «Эбису» и ряда граждан. Арбитражный суд Москвы 9 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры. В июне 2024 года стало известно об аресте экс-гендиректора уральских заводов Василя Мусина по делу о хищении средств МВД в рамках гособоронзаказа. Другого экс-главу компании Виталия Шурыгина в 2016 году осудили за хищение средств стратегического предприятия в особо крупном размере, однако он выехал за пределы России. Площадь пожара на площадке с мусором в подмосковном Щелкове увеличилась до 8,5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. Изначально площадь возгорания составляла 5 тысяч квадратов. Жителям близлежащих территорий рекомендуется закрыть окна и по возможности не находиться на улице. В небо над свалкой поднимаются клубы дыма, он заметен и в других населенных пунктах. К тушению привлекли почти 100 человек и более 30 единиц техники, в том числе тяжелой. Мособлмониторинг провел замеры воздуха на наличие вредных веществ. Вашингтон рассчитывает заключить с Минском крупный контракт на поставку калийных удобрений, заявил Дональд Трамп. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде. Это отличная новость для наших фермеров и животноводов, написал президент в своей соцсети. В 2021 году США ввели санкции против Беларуськалия и белорусской калийной компании. Их возможности по поставкам удобрений были ограничены. Однако в марте нынешнего года Вашингтон снял эти ограничения. После отмены санкций Белоруссия возобновила поставки калийных удобрений в США. Владимир Путин день 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова отметил его поддержку жителей Крыма, Севастополя и приверженность историческим ценностям. Речь опубликована на сайте Кремля. По словам президента, Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные исторические ценности. Поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. В этих и других вопросах действовал как патриот Отечества. Путин также отметил вклад Лужкова в развитие Москвы. Сегодня в столице открыли памятник Лужкову в районе Сретенки. Рыночная капитализация американского производителя чипов AMD впервые поднялась выше отметки $1 триллион. Акции достигли исторического максимума на фоне роста спроса на технологии искусственного интеллекта. AMD стала четвертым американским производителем чипов, которые преодолели отметку в 1 триллион после NVIDIA, Broadcom и Micron. NVIDIA достигла этого уровня в 2023 году и сейчас считается самой дорогой компанией в мире с капитализацией более $5 триллионов. Она ускорила запуск продуктов для ИИ и перешла от продажи отдельных чипов к комплексу решением. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-970-4-76-33. Возрастное ограничение 12+.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России приняло постановление о приостановке до конца года взимания экспортных пошлин на зерно. Документ предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслин, а также ячменя и кукурузы. Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа. Как заявили ранее в Минэкономразвитии, эти меры позволят поддержать производителей, экспортеров зерновых и масличных культур, масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции из-за ударов по инфраструктуре. Государства-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщил чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Соглашение было достигнуто сегодня на встрече с постпредов государств-членов Союза в Брюсселе. Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Из санкционных списков исключены два российских бизнесмена – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Франция и Словакия заблокировали продление санкций на год с требованием исключить Усманова из списка. В итоге ограничения тогда продлили только на неделю. Пожар в подмосковном Щелкове на мусорной площадке локализован на площади около 9500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не зафиксировано, информирует Министерство экологии и природопользования Московской области. Там уточнили, что максимальные концентрации составили 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет. Мособлмониторинг производит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Сразу 20 стран, в том числе Франция, Германия и Турция, а также Еврокомиссия, приняли декларацию, в которой заявили, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. Они призвали создать общие стандарты наблюдения в этой сфере, сообщает канцелярия президента Финляндии. Участники обращения призвали ИИ-компании разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие искусственного интеллекта не будет угрожать будущему человечеству. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку. Российский актер Юра Борисов, номинант на премию «Оскар», исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом объявил продюсер картины Сергей Катышев. До начала съемок в Санкт-Петербурге и Москве пройдут публичные театральные события, посвященные произведению. Первая читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре в Петербурге. Вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра в Москве. В московской постановке Борисов и автор романа Евгений Водолазкин выступят в сопровождении Дип-оркестра под управлением заслуженного артиста Петра Дранги.

0: и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Популярный канал «Радио.НСН» на сцен проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирен.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без ноготы, без ксивы и квартиры.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Музыка поколений.

0: наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Предпринимательное предложение по платежной системе. Мирпэй.
4: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжарик. Он уточнил, что двусторонняя встреча генсека и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН запланирована на 24 сентября. Ранее глава МИДа заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но останавливать спецоперацию за них не будет. В России планируется ввести медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия, сообщили Минздраве. Такой проект приказа разработан в связи с поправками в закон об оружии, согласно которым владельцы оружия должны проходить медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января. Аналогичные требования предполагается ввести для работников, которые заняты на всех этапах оборота оружия и патронов. Сейчас они проходят обязательное медосвидетельствование только один раз при трудоустройстве. Группа компаний «Nestlé», активы которой в России переданы во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент», продолжает работу в полном объеме. Она намерена, безусловно, выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовыми коллективами, говорится в заявлении компании. Группа выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров «Лев Менеджмент» будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности ее работы. Передача доли в уставном капитале компании, согласно указу президента, во временное управление не считается национализацией компании или смены собственника, подчеркивается в заявлении. В Китае двух высокопоставленных военачальников Джан Юся и Лю Джанли исключили из коммунистической партии и уволили из вооруженных сил после обвинения в нелояльности, коррупции и других серьезных дисциплинарных нарушениях. Об этом сообщил агентство Синьхуа. Джан Юся занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета, высшего органа военного командования Китая, и считался вторым по статусу военным руководителем после лидера КНР Си Цзиньпина. Лю Джанли входил в состав ЦВС и был начальником его объединенного штаба. Их дела передадут военной прокуратуре. Аукцион личных вещей актрисы Брижит Бардо вызвал протесты ее родных и друзей, сообщила газета «Ля Паризьен». Так, четвертый муж актрисы Бернар Д'Армаль, бывший ее спутником в течение 33 лет, назвал торги неуважением к памяти Бардо. Среди лотов портреты актрисы и ее личные вещи. Д'Армаль утверждает, что решение о проведении аукциона не было с ним согласовано, хотя он возглавляет фонд ее имени. Актриса умерла 28 декабря прошлого года в возрасте 91 года. Одним из главных лотов стал автопортрет, ушедший с молотка за 30 тысяч евро. Русские матрешки с лицом Бардо продано за 5 500 евро, гитара за 9 000. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Здрасте нафиг.
4: Добрейший всем вечерочечек. Это программа «Здрасте нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев. И у меня сегодня, друзья, для вас фантастик-сюрприз. Певец, музыкант, композитор, продюсер, человек с высшим техническим образованием. Король декаданса Вадим Самойлов.
5: Встречайте. Привет, привет. Здравствуй, да, Саша.
4: Вадим,
5: привет, дорогие
4: здрасте,
5: друзья.
4: Здрасте нафиг. Я бы вот так.
5: Здрасте, надо ответ придумать.
4: Ну, ты можешь просто сказать «здрасте, нафиг» или вообще ничего не говорить.
5: Здрасте, нафиг, здрасте.
4: Вот. Слушай, рад тебя видеть у нас в студии. Ну, на самом деле, хочу с предъявы начать.
5: Хорошее дело.
4: Да, ну, просто выдался такой случай с глазу на глаз. Почему бы и не предъявить? Я хочу признаться, что я в свое время, это, по-моему, был 93-й год, после того, как появилась песня «Как на войне», возненавидел группу «Агата Кристи». Могу даже объяснить причину. Моей дочери тогда было 6 лет, и настолько эта песня втемяшилась ей в голову, что она каждый вечер, а иногда даже и днем, у нее такой был типа сундучок с игрушками под кроватью стоял, вытаскивала, на него залезала и пела «Я на тебе, как на воде». Я обалдел от вот всего этого и, честно говоря, очень ждал момента высказать.
5: Слушай, меня однажды в Москве в 90-е годы сотрудник ГАИ остановил, и тоже, а я такой, ну, типа, мы же Агата Кристи, там лояльность какая-то, а потом оказалось, что у него дочка вот такая же фанатка, и он меня там в хвост и в гриву перемел вообще всеми способами.
4: Слушай, значит, я не один такой, ну ладно, не знал, а так бы сделали бы объединение такие, знаешь, типа анти. Ну ладно, это был крик души, теперь давай к делу. Я посмотрел расписание твоих концертов на осень и понял, что вот то, что ты здесь находишься, это на самом деле в прямом смысле тебе пришлось выкраивать время. Буквально.
5: Есть такое дело немножко.
4: Да, поэтому я тебе большое человеческое спасибо за это еще раз высказываю.
5: Да, спасибо, что позвал нафиг.
4: Еще что хотел у тебя спросить. Ты же, как я уже сказал, да, человек с высшим техническим образованием. Ты окончил... Сейчас у меня записано все. Радиотехнический факультет Уральского политехнического института по специальности конструирования и производства аппаратуры.
5: Радиоаппаратуры,
4: да. Что хочу сказать, к чему клоню. В советские времена, по большому счету, это клондайк. На одних ремонтах телевизоров можно было себе состояние сделать, потому что телеки, ты помнишь, какие были, да?
5: Да.
4: Вот. И телемастер — это бог и царь. Даже не выходя из дома. А ты ломанулся в рок-н-ролл. Что тебе, кстати, вот родители по этому поводу сказали, когда узнали, что ты вот сошел с пути?
5: Ну, мама у меня долго не принимала музыка. Им нравилось, что я музицирую, что я играю. Их пугало чего? Их у нас прямо вот в Асбесте, где я родился, на лестничной клетке на 5-м этаже напротив нас была квартира, в которой жила такая семья. Мама директор овощного магазина, а сын ее кабацкий музыкант, ресторанный.
4: Ну...
5: Со всеми тяжкими. То есть вот у нас в подъезде были все, что можно представить, вот, так сказать, как антигероя, да, музыкант из ресторана. Вот это все происходило.
4: Но это не рок-н-ролл.
5: Пьянки, гулянки, диско и фанки, да. И моя мама в ужасе думала, что вот заниматься эстрадной музыкой, да, не классической эстрадной, это вот путь вот сюда. Но нет, она на самом деле по-своему была права.
4: Я тебе хочу сказать, что некоторые моменты в рок-н-ролле еще хуже.
5: Да, да. Но в любом случае мне потребовалось достаточно много усилий, и я помню концерт в Свердловске еще тогда, 89-й год, к нам приехал фильм «Асса». Соловьев, Царство Небесное, привез фильм «Асса». И это был не просто там показ, это была сначала выставка художников, самый большой киноконцертный зал, там титульный у нас в Свердловске.
4: Перформанс прям такой,
5: да,
4: получается.
5: Да, прям современные художники. Перед концертом выступали группы. Как сейчас помню, приезжала группа «Крематорий». Мы перед ней выступали. То есть они ездили по городам. Одна местная группа и одна, так сказать, столичная приезжала.
4: Понятно.
5: И вот мама сидит там на балконе главного киноконцертного зала. Ее дети выступают там. И она поняла, что вот, да, то есть это все серьезно, вот это все. А что касается радиоэлектроники, у меня в жизни вообще с детства было как раз две страсти. Это музыка и физика. Вот прям мне интересовало музыкальное искусство.
4: Это взаимосвязанная фигня-то. Вся вон струны-то по законам физики работают.
5: Совершенно верно. Ну и вот тяга к электронике, потому что мне уже, я уже слушал рок-музыку, я уже понимал, что это не просто микрофоном контрабас записать, а что там искусство есть, звукозаписи в этой, таковое. Вот. А это искусство базируется конкретно на радиоэлектронике, на радиотехнике, на студиях звукозаписи, на всяких примочках обработки звука.
4: Слушай, ну это да, это понятно. Но и радиодетали же в Советском Союзе тоже была дефицитная штука, на самом
5: конечно,
4: деле. Чтобы собрать хороший усилитель ламповый, их надо было откуда-то свести.
5: У нас, знаешь, вот там как было? Там, ну, смотри, у меня, я сам, конечно, не ездил, но у нас там по Уралу разбросано много всяких предприятий, там, которые микросхемы делали, и лампы делали, что только не делали. И была знаменитая свалка возле города Кировоград.
4: О!
5: Она была охраняемая, ну, так, видимо, вяло охраняемая как-то она была, потому что знаешь, все радиолюбители туда...
4: С любым охранником тогда можно было найти общий язык.
5: Да, да, водочка там, чекушечка. И народ туда ездил, по ней ползал, а туда скидывали, как бы, ну, не неликвид. Ну, а неликвид что такое? Знаешь, они проверяют на входе партию микросхем. Что-то первый проверили, второй проверили, что-то не то. Всю партию списывают, и она уезжает на свалку. Но на самом деле
4: среди
5: этих микроволн... Да, ну, там, видишь, там просто критерий к военным технике высокий очень
4: были. Ну, это да.
5: Поэтому, да, типа, если есть угроза, что вся серия, значит, бракованная, все, нельзя ее использовать в военных целях.
4: Ну,
5: и потом же свалка-то что-то была. Ее же потом там развозили, разбирали там золото, палладий там, ну, то есть как-то это на переплавку, что
4: нормальные люди стырить. Золото и палладий выплавляли, а ты микросхемы.
5: У нас, кстати, часть народа даже посидела в тюрьмах за незаконное предпринимательство, или как это называлось-то? А, нет, я думаю, что там было, знаешь, хищение, скорее всего, БХСС.
4: Это же государственное имущество.
5: Да, получается. Потому что они на заводах, где как раз ламповое производство, они начали делать комбики свои. Делали комбики, у меня был маршал, прям такой. Причем, ты знаешь, неплохо звучал.
4: Самопальное, совковое оборудование, оно на самом деле было достойно. Потому что для тех, кто в курсе, маршаловские усилители, они, по-моему, вообще на советских лампах делались.
5: Да, да, 6P3, да, есть такие, да.
4: Поэтому тут все взаимосвязано. И наши кулибины очень сильно руку приложили к развитию вот именно американской вот этой вот техники, на которой мы сейчас работаем с удовольствием. Но я не понимаю, почему это не было у нас в стране. Ну ладно, давай предложение у меня такое. Есть чайку попить, чуть-чуть передохнуть и песенку послушать одного хорошего почтенного коллективчика. Агата Кристи называется. В курсе?
5: Чайку славно, да. Агата Кристи тоже еще пойдет.
4: Могу даже с сахаром.
5: А на войне будем слушать?
4: Это было ниже пояса.
5: По изыску ничего не давать.
4: Это было ниже пояса. Ладно, хорошо. Любой каприз для гостя.

0: Здрасте нафиг.
1: Всем почтение и привет, это программа «Здрасте нафиг». Меня зовут Александр Минаев, у меня в гостях Вадим Самойлов. Сидим в студии нашего радио и практически на ушах у публики точим лясы.
2: Привет, наши, здрасте нафиг.
1: Да, открою секрет, что мы с Вадимом являемся мастерами спорта и чемпионами мира по заточке ляс. Так что приглашайте, заточим быстро, красиво, дорого. 100% предоплата.
2: Да,
1: да. Вот, я тут...
2: Не полноты, без банкноты.
1: Ну, видишь, я тут эту бригаду потихонечку сколотил уже. Кстати, насчет денег. Ты когда первые деньги за свое выступление получил, да, в качестве музыканта? Ты помнишь?
2: Вот, слушай, я не помню, как этот переход произошел точно, но помню, что в 87-м году начали открываться первые кооперативы. Вообще по-разному. И в том числе в сфере концертной деятельности.
1: Да, у нас досуги назывались.
2: Да, да, да, да, да. И это было, говорят, вообще золотое дело, потому что процент они платили 13, по-моему, и все. И там как-то все это, естественно, отчет была левая, совершенно непонятная. И вот начались концерты. Это первый фактор. То есть частные ребята новые начали, смогли заниматься официально бизнесом. Это раз. А второй момент, что на слово рок-группа в 88-89 году просто люди ходили просто так.
1: Да.
2: Ну и вот, допустим, я не помню, когда именно первые деньги получил, но я запомнил, когда был мой первый официальный такой вот прямо коммерческий тур в другой город.
1: Так.
2: Это мы поехали из города Свердловск в город Фрунзе. Угу. Сейчас он Бишкек.
1: Так.
2: Вот, то есть в Киргизию. Полетели, значит, в Киргизию, и мы там играли. Вот представьте, то есть нас итого посетило 10 тысяч человек, потому что сыграли 10 концертов подряд в театре русской драмы. Причем мы играли 2 концерта в день. То есть 5 дней. И при этом не было ни одной песни нашей на радио. Никакого радио вообще не было. Ни пластинок, ничего. Была афиша наклеена на театре, написано
1: «Рок-группа».
2: Рок-группа Агата Кристи, Свердловский рок-клуб. Пришло посмотреть 10 тысяч человек.
1: Ну, у тебя два раза, понимаешь, два раза слово «рок» написано было. Рок-клуб и рок-группа. Поэтому можно было зал в два раза больше брать, на самом деле.
2: Так что вот. И тогда, я не помню, сколько мы получали, но по финалу Советского Союза, до его распада, до денежной реформы, вот 90-го года отпуска цен, я могу сказать, что музыканты в целом неплохо жили. Как-то тогда еще люди ходили, и как-то стоимость как-то вот собиралась достаточно серьезные какие-то денежки, ну прям на хлеб с маслом, прямо бы сказал, хватало.
1: Вот еще чего хотел спросить. Я знаю, что ты довольно-таки рано начал писать песни, практически чуть ли не в третьем классе.
2: Ну так мы все так понимаем, да, все, кто в этом деле начали писать рано.
1: Это да, но а ты помнишь вообще первую песню?
2: Ну, свою первую песню такую вот оформленную окончательно. Я почти всю помню ее там с текстом. И, конечно, она была похожа там одновременно на «Воскресенье машина времени», там, условно говоря. То есть такой биг-бит такой какой-то, там, танцевальный такой, с мудреным таким текстом про смысл жизни от 15-летнего человека.
1: Ну, есть что рассказать уже в таком возрасте.
2: Вот, потом более сложно пошли темы. Ну, то есть вот эта жажда самовыражения, я так понимаю, она нас с тобой и отличает от других людей, которые другим путем идут, что ты как бы вот тебе прет тебя от того, что ты вот в музыке, что ты что-то
1: даже
2: играешь,
1: не понимаешь, с какого места это все выходит.
2: Да. Вот, как я говорю, это не мы музыку выбрали, это она нас выбрала.
1: Есть такое дело. Слушай, а вот еще что можно вспомнить. В свое время на телеканале России была такая культовая программа А называлась.
2: О, знаменитость.
1: Да, да, да. Нас, кстати, туда не брали
2: Антипов,
1: да, Серега, да.
2: Царств небесный Серега, да.
1: Да, вот. Нас туда ни под каким соусом не брали.
2: Вы слишком андеграундовые были.
1: Я
2: хотя,
1: даже
2: слушай, хотя «Жертвы научной фантастики» абсолютно, ну, то эфирная песня была и форматная
1: тогда,
2: да?
1: Это да, это да. Но, тем не менее, вот нас не брали. Потом каким-то образом сложилось, и я даже был одним из ведущих этой программы.
2: Круто.
1: Вот, и я прекрасно помню, когда появился ваш клип, эта песня «Наша правда». Это, по-моему, песня, да, которая была первая появилась на программе А. Я и, собственно, хотел узнать, каким макаром она там появилась. Потому что, находясь в этой программе, я знал, что за бабки туда попасть нельзя. Взяток там не брали. А в то время за денежку практически везде можно было крутануть, практически что угодно. Вот.
2: Справедливости ради, ты помнишь, что в конце 80-х, в середине 80-х, средства массовой информации, то бишь программа «Взгляд», или программа, они не гнушались поехать в провинцию, посетить рок-фестиваль, посмотреть, составить свои впечатления и принимать потом решение, там, допустим, каких-то групп даже самих приглашать.
1: Да.
2: Вот с нами ровно это и случилось. Поэтому спасибо огромное вот двум людям. Это Сережа Антипинский, Царство Небесное. Антипов. Сережа Антипов. Да, как раз главный, так сказать, продюсер, режиссер программа. И еще хочу поблагодарить Марина Лозовая, ныне здравствующая, недавно мы с ней виделись. Угу. Это музыкальный редактор передачи «Взгляд». Она ездила тоже, она нас приметила, она нас потом снимала и ставила в передачу «Взгляд».
1: Ясно. Слушай, а сам-то клип снимали где?
2: Да,
1: там,
2: приехал,
1: там,
2: да.
1: Очень прикольная картинка,
2: на это, самом деле. Это музей «Комсомоли Урала». Вот это здание, в котором это снималось. То есть это съемочная группа из Москвы поехала снимать проуральский рок-передачу и сняла клип. И не только нам, там еще уже с каким-то группам.
1: Это с программы А, получается, съемочная?
2: Они как-то аффилированы были. Нет, но да, аффилированы, но это не программа А. Это отдельное вот «Чертово колесо» или «Чертово колесо».
1: Да,
2: это отдельная программа. Еще была, например, передача другая, шоу в стиле детектив. Поскольку мы Агата и Кристи называемся, она на Первом канале была, то нас тоже как-то туда прилепили вот и вставили.
1: Ну, нормально. Главное, правильное название выбрать, друзья.
2: Да, и, кстати, вот даже в передаче «Взгляд» тоже хочу, Царство Небесное, Андрей Разбаш, режиссер программы «Взгляд», тоже они, чтобы поставить какую-то песню, всего-навсего публицистическую передачу, они клип нам сняли на песню Йоко Альман. В его квартире мы в цирке Никулина снимали.
1: Ну, то есть, нормально.
2: Целая история, да.
1: Но это другие времена, малость были, не все мерилось деньгами тогда.
2: Да, совсем, вообще не мерилось. Да.
1: Слушай, но клип-то получается, и сама песня, она с таким, с политическим привкусом, ярко выраженным.
2: Да, это был период как раз 88-89 год, когда были какие-то песни вот такого остро-социальной направленности. Причем у меня очень смешной случай был с барабанщиком Петей Мая. Значит, и мы что-то на репетиции разбираем песню, значит, показали все, такой воодушевленный, он такой говорит, а против чего направлена эта композиция? Период быстро закончился, потому что, смотри, у нас не было, ну, допустим, там у телевизора, там прямо он там хлыстом там систему хлыстал, там твой папа фашист, имея в виду какого-то там, так сказать, коммунистического царька, это прямо вот так он. Что касается нас, у нас это были больше метафоры, сказки такие, ерничания. Вот у меня образ был крысы в белых перчатках, это вот эти про так сказать, как это, госслужащих тогдашних, например.
1: Это, скажем так, неблагодарное дело рассказывать видеоряд клипа по радио. Поэтому, друзья, клип есть в интернете. Не поленитесь, гляньте. Песня называется «Наша правда».
2: Передача «Чертово колесо», песня «Наша правда».
1: А ребята из КГБ не приходили, не спрашивали, а чё это вы?
2: Слушай, им тогда было не до этого, потому что все уже страну попиливали. Угу. Мне кажется, уже тогда, в конце 80-х, было принято решение, что произойдет, скорее всего. И вот все говорят, что, знаешь, я иногда такую точку зрения слышу, что Виктор Цой, рок-н-ролл, значит, развалил СССР. Ну, хочется назвать людей, которые такую мысль прикрываются, ну, просто там шагалами,
1: ну,
2: как минимум.
1: Правда.
2: Да, это неправда. Страну развалили власть тогдашняя, которая почувствовала, что может отжать себе и стать капиталистом.
1: Я бы сказал так, страну развалили те, кто должен был ее сохранить.
2: Совершенно верно. Поэтому уже было не до нас конкретно. Никто уже вообще на это внимание не обращал. Тем более, ты же помнишь, вот эта гласность при перестройке, которая, ну, там уже все что угодно говорилось, уже, ну, просто... Мы были просто так, знаешь, детьми. Ну, то есть, там сам уже, там, вплоть до пушек стрельбы дошло, чего они там друг друга... Ты же помнишь,
1: что эти
2: пучи?
1: Ну, я хочу сказать, это августовский путч. Я же в Москве живу прям практически напротив Белого дома.
2: Просто ты хапнул.
1: Это дело видел своими глазами, и когда лупили из танков по Белому дому с моста, у меня в доме, в квартире, в буквальном смысле, прыгала мебель. Вот, мы лежали на полу, я это дело пережил, так сказать.
2: Жесть.
1: Ну, ладно, давай все-таки о музыке поговорим.
2: Давай.
1: Точнее, я предлагаю послушать эту песню, почему бы нет, как ты на это смотришь?
2: Так, с удовольствием. Давай.
1: Так что давайте, граждане, готовьте ваши уши. Агата Кристи.

0: ковре. Вертолетик к нам прилетел еще раз. Привет, здрасте.
1: Да, всем привет, здрасте, нафиг наши.
0: Слушай, вот когда группа Агата Кристи только-только начинала, у вас же и в мыслях не было становиться там супер-пупер мегазвездами. У вас там, насколько я знаю, да, вы просто хотели показать свой музыкальный материал, свои песни гражданам.
1: Ну да, мы в большей степени, я себя воспринимаю как, ну, все-таки композитором, сочинителем и исполнителем, но не звездой, потому что это вторая часть популярности музыки, которой мы не догадывались, да, что она так работает.
0: Слушай, ну тем не менее, да, случилось. Это случилось, вы стали безумно популярными и понесло. По большому счету, это стресс. Это количество концертов какое-то неимоверное.
1: Слушай, количество концертов, бог бы с ним, потому что, ну, все-таки это встреча со зрителем. Ну, то есть музыкальный успех был приятен.
0: Ладно, а вот то, что журналисты, нему, да, вот эти фанаты безумные, поклонники, вот это вот.
1: Да, и плюс небылицы про себя, плюс
0: какую
1: там пресса.
0: А самую дебильную небылицу ты слышал про себя?
1: Про себя, слушай, ну не помню, но я помню, что первого ребенка Глеб зачал в 13 лет, когда был в Харькове.
0: Нормально.
1: Да. Вот. Да. Ну а так у нас все, да, там, этого полным-полно. Ну там, я уже просто их и не помню.
0: Вообще небылицы. Это надо было, вот знаешь, тогда записывать, это было бы...
1: Слушай, я думаю, в интернете все это можно найти, я думаю, скорее всего. Да слушай, сейчас такие же небылицы обсуждают люди. Просто сейчас у них есть домики свои, там, знаешь, закрытые, в которых они это выливают. Мне единственное, удивительно было, как 20 человек могут шуметь так, как будто их 20 тысяч.
0: Ну, могут.
1: Это все умение,
0: все,
1: да.
0: Все зависит,
1: да,
0: от количества.
1: Ну, короче говоря, в моей профессии музыкальный успех, это, конечно, было круто и приятно. Но вот то, что к тебе относится как к селебрити, как к звезде, вот это самое неприятное. Мне неприятно, что меня там могут узнавать сильно. Там. Сейчас понятно уже как по-другому. Люди взрослые подходят, ну, как бы уже, с которыми мы с ним совместно жизнь прожили, по сути дела. А вот тогда, когда просто безумие происходит, особенно, знаешь, какая-то девушка пишет письмо. Здравствуйте, раньше я была фанатом группы «Нана». А потом я, говорит, увидела, не услышала, а увидела группу Агата Кристи и поняла, что я фанат группы Агата Кристи. Но я напоминаю, что такое группа «Нана». Это такие с голыми торсами, несколько человек с клубиками такие.
0: Не только торсы, там... Топлес со всех сторон, сверху и снизу.
1: Не, ну они хотя бы спортивные, там, подтянуты.
0: Не, ребят,
1: а потом вспоминаем,
0: да,
1: значит, да, значит, солиста группы Агата Кристи. Это такие уральские пельмени, рубашки в огурцах, ну, красавцы писанные просто. И вот девушка переключает свое внимание с группы на нас. По какой причине это происходит? Думаю, по какой-то патологической.
0: Но ты знаешь, те, скажем так, атлетичные, а вы уютные.
1: Те понятно, а эти загадочные.
0: Ну, это точно. Слушай, а расскажи историю, как ты в 96-м году в Москве, в Зеленом театре, разыграл свой собственный автомобиль.
1: Да, было дело. Мне подарили... Собственно, мы работали с... Друг мой помер, к сожалению, с Пашей Кадушин. Он нас поддерживал сильно, потом из этого большая компания получилась, которая в сфере шоу-бизнеса работала, вот, концерт проводила, тур проводила, вот это наше такое начинание было. И он мне подарил давным-давно на 30-летие вишневую девятку.
0: Это же, самая козырная, да, тогда была тачка.
1: Да, и я прям на ней учился ездить, прям сразу по Москве. Вот, а потом, позже уже мы решили, то есть прошло, считай, сколько, 7 лет, и мы эту машину решили разыграть, и по-честному ее разыграли, как лотерею среди людей, купивших билеты. Ее получила, как сейчас помню, тогда семья, то есть женщина была, мама, и с ней был, по-моему, сын, и еще кто-то был. Ну, в общем, я прям помню, я с ними встречался, передавал машину торжественно. Вот такая история была, да.
0: Но машина на ходу была?
1: Конечно, на ходу, да.
0: А, все по-честному?
1: Да, все по-честному, да.
0: Да. Знаешь, что еще хочется вспомнить, точнее даже констатировать тот факт, что наша с тобой гастрольная жизнь, она проходила в разных местах, ну, в принципе, в одно и то же время. Бывали моменты, когда вас организаторы кидали?
1: Ой, да, конечно, бывали. 90-х это святое дело.
0: Так, ну и каким образом кидали?
1: Ну, как правило, это когда они пропадают перед концертом. Вот бывали, когда все по-жесткому кидают, что ты... То есть они билеты все продали, и, в принципе, они могут пропасть уже в тот момент. Вот. И ладно, если они там гостиницу забронировали, и есть обратный билет. Ну, бывало, что и обратных билетов не было. Да. Бывало, что и гостиницу сами платили. Но другое дело, что мы всегда проводили концерты. Всегда. То есть такого, чтобы нам, типа, нас кинули, и мы не сыграем, у меня такое... Я так не делаю никогда.
0: Ну, понятно, люди ни при чем. А хочешь расскажу историю леденящую кровь?
1: Давай, конечно.
0: У нас был кидок просто жесточайший.

0: нас кинули, организовывали нам поездку в Крым. Вот, причем сказали, что это вы можете не только поехать, а можете поехать с семьями. Там будет серия концертов, и можно будет отдохнуть. Ну, в частности, я взял жену, двух детей. Все нормально, приехали в Симферополь, и нас никто не встречает. Вообще, а с нас шалман такой, табор приехал. Там не только я с женой был, там все практически. Вот. Ну и выяснилось то, что человек, который с нами договаривался, он был в это время просто невменяемо пьян. Как я это не уловил, я не понял. Но он говорил какие-то нормальные, здравые вещи. Вот, и просто кинул. В момент, когда мы поехали туда, он поехал в Москву. Хорошо, у нас там были знакомые. Мы нашли, где перекантоваться. И думаю, что делать? У нас ни денег было, вообще ничего.
1: А билеты продавались при этом, да, на концерты? Или вообще ничего?
0: Концерты даже не были заряжены. Мы, а там даже народ вообще не был в курсе, что это. Вот. Что делать-то? Поехали, говорит, в Коктебель, там московской, питерской публики много. Типа там решим. Короче, мы приехали туда, договорились с местными музыкантами, которые в ресторанными, которые играли на открытой вот там набережной, uh-huh. вот на улице в кафе. Мы пришли, говорят, дайте поиграть. У нас инструментов в Симферополе, мы на ваших тут поиграем немножко, не против. Они говорят, да тут к нам никто не ходит. Говорят, вы дайте, мы тут разберемся. Короче, сыграли мы там 2 дня. С переаншлагом там народ просто...
1: То есть пошел слух, и люди начали приходить
0: народ,
1: к вам, да.
0: А деньги собирали этот пакет полиэтиленовый и просто
1: прям
0: ходил
1: по чесноку,
0: там
1: прям по чесноку, да.
0: Человек, который кто сколько там накидает. Мы набрали 2 таких пакета. Половину отдали этим музыкантам.
1: Потом красиво.
0: Потом пришли хозяева других точек, сказали, идите отсюда. Вот, у нас народа нет, клиентов. Ну, короче, мы думаем, ну,
1: набрали. Есть, чтоб сказать, давайте у нас теперь выступайте.
0: Не-не-не, они говорят, все, прекращайте нафиг, блин, сальто. Короче, мы набрали денег на обратную дорогу. Все нормально, хорошо успели купить билеты. И в ночь перед отъездом из Коктебеля у нас этот мешок свистнули. Мы опять остались без денег, но, правда, с обратными билетами. Ну вот кое-как добрались до Москвы. Вот такая вот.
1: Ну да, да, такая история.
0: Вот. Но бывает, что ж. Ну ладно, слушай, я коль про тайм-аут рассказал, может быть, это, пользуясь служебным положением, и песенку тайм-аут.
1: Давай-ка послушаем твою песенку. Прекрасно, да.
0: Давай, давай.
1: А скажи, вот у меня вопрос тебе встречный. Вот смотри, между жертвами научной фантастики и Йохан Палычем большая дистанция. Почти такая же, как между «Как на войне» и, ну, не знаю, чем.
0: Ну, ты меня «Как на войне» еще прессуешь, да?
1: Ну, просто это, я думаю, наиболее понятный тебе архетип, я так понял. Между, например, песней «Как на войне» и песней, там, не знаю, какое-нибудь там «Сердцебиение», да, условно говоря. А вот ты сам в какую, в эту вилку как воспринимаешь, и это два тебя?
0: Ну, как тебе сказать? Наверное, да. Потому что, ну, как и Агата Кристи, тайм-аут тоже меняется от альбома к альбому, от песни к песне даже. Поэтому это все наше, я бы так сказал.
1: Я слышал очень прикольную точку зрения, что на самом деле в каждом человеке есть много архетипов, много человеков. Да, мы в какой-то момент такие. И, кстати, у артиста, у музыканта, у сочинителя это как раз выплескивается в том, что у него разные абсолютно могут быть песни. Давай, включай свою любимую.
0: И это не считая алкогольных напитков. Вот. Ну да, ну, жертвы, нормальная жертва.
1: Да, с удовольствием. Я ее заслушивался в детстве, тебе могу сказать.
0: Она в каком была... детстве? Чего ты лепишь? Мы с тобой одного года.
1: Да, ну просто, как бы для меня вы уже были какой-то столичной группы, которые записи свои есть, понимаешь, такие.
0: Ах, вы
1: приличные, да.
0: Ну
1: да,
0: тогда
1: да.
0: Ладно.
1: А
0: тогда.
1: Я только еще там свою студию собирал на радиофоне.
0: Ну тогда вот слушай, как надо.
1: Давай.
0: Было.
1: Да. Салага.

0: Мое почтение, братья и сестры, вы слушаете наше радио, это программа «Здрасте, нафиг». У меня в гостях человек, который знает о музыке все. Он не только ее сочиняет, исполняет, записывает и продюсирует даже. Вадим Самойлов. Вадим, еще раз привет.
1: Здрасте, нафиг всем нашим.
0: Это точно. Слушай, а давай еще вспеним одну грань твоего таланта. Это работа в кино. Я имею в виду не песни, которые в кино вошли, а вот в частности ты работал с Алексеем Балабановым и специально для его фильма, для фильма «Мне больно» писал песни. Вот,
1: музыку и песни.
0: Да. Вот написание материала для фильма, ну, по большому счету же это под заказ получается.
1: Смотри,
0: это с большой натяжкой. Ну, я имею в виду, не под, как ты сказать, не под зубу твоего сердца, да, а это надо сделать. Вот это я имею в виду.
1: Смотри, немножко не так все-таки.
0: Так?
1: Потому что, смотри, Балабанов, Алексей, бесспорно был, так сказать, ну, владельцем замысла, да, и вот этого конечного результата, тут видением, так сказать, образа будущего. Но он же приглашает к себе музыкантов, вот, например, на один проект, там, меня он позвал, на другой Дидюлю позвал, на третий проект, там, много у него научился. То есть он именно приглашал человека к сотворчеству. Это музыка, как бы, он всегда...
0: А, он понимал, с кем он начинает работать.
1: С кем начинает работать. И он, если давал какие-то целеполагания, то знаешь, какие были? Вот здесь мне нужно нервное, а здесь спокойное, а здесь романтичное, а здесь вот такое уныние нужно мне. И вот. И вот
0: просто давал установки.
1: Да,
0: какие-то.
1: Вот такие вот, да.
0: Мне просто в свое время удалось пообщаться с Зацепиным, нашим выдающимся композитором, который работал с Гайдаем. И вот он рассказывал, как он писал музыку для «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки». И он сказал, установки у Гайдая были такие. Мне нужна песня такая, чтобы завтра в ресторанах пела ее вся страна. Все. И самое парадоксальное, да, что это выполнялось и это делалось.
1: Но это потому что, да, вот у Балабанова другой почерк. У него в кадре, в самом фильме нет музыкального номера. А вот гайдайский период, да. Советская комедия и даже советские простые фильмы. Помнишь, были
0: там
1: про колхоз, про рабочих.
0: Да.
1: Обязательно там, когда весна придет, не знаю. Или там, естественно, там, а нам все равно. То есть музыкальный номер, да не один в советском фильме. И, кстати, в американском тоже должен был быть.
0: И мне кажется,
1: сейчас
0: это неплохо.
1: Да,
0: это
1: сейчас
0: хорошо.
1: По-другому.
0: Сейчас по-другому. Это хорошо. Ладно, слушай, я вот, к сожалению, хочу сказать, что вот на этой мажорной ноте нам приходится заканчивать. Время вышло, что-то как-то оно пролетело.
1: Слушай, у нас такой разговор, что его можно однажды и продолжить, а может, не однажды.
0: А я, собственно, не против. Да. Я не против, но сегодня вот хочу сказать, что понедельник прошел у нас не впустую, не как день взятия в Бастилии. Вот у нас сегодня в гостях был Вадим Самойлов. Огромное тебе спасибо. Будет время, на самом деле, заходи, потому что мы еще не договорили.
1: Да.
0: Я, может, еще какую-нибудь тебе предъяву найду, кину для...
1: Да и я подготовлюсь, пожалуй.
0: Это точно. Друзья, это наше радио. Здесь всегда зашибись. Меня зовут Александр Минаев. Через неделю встретимся.
1: Пока, друзья. Нафиг.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России приняло постановление о приостановке до конца года взимания экспортных пошлин на зерно. Документ предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслин, а также ячменя и кукурузы. Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа. Как заявили ранее в Минэкономразвитии, эти меры позволят поддержать производителей, экспортеров зерновых и масличных культур, масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции из-за ударов по инфраструктуре. Государства-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщил чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Соглашение было достигнуто сегодня на встрече с постпредов государств-членов Союза в Брюсселе. Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Из санкционных списков исключены два российских бизнесмена – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Франция и Словакия заблокировали продление санкций на год с требованием исключить Усманова из списка. В итоге ограничения тогда продлили только на неделю. Пожар в подмосковном Щелкове на мусорной площадке локализован на площади около 9500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не зафиксировано, информирует Министерство экологии и природопользования Московской области. Там уточнили, что максимальные концентрации составили 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет. Мособлмониторинг производит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Сразу 20 стран, в том числе Франция, Германия, Турция, а также Еврокомиссия, приняли декларацию, в которой заявили, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. Они призвали создать общие стандарты наблюдения в этой сфере, сообщает канцелярия президента Финляндии. Участники обращения призвали ИИ-компании разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие искусственного интеллекта не будет угрожать будущему человечеству. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку. Российский актер Юра Борисов, номинант на премию «Оскар», исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом объявил продюсер картины Сергей Катышев. До начала съемок в Санкт-Петербурге и Москве пройдут публичные театральные события, посвященные произведению. Первая читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре в Петербурге, вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра в Москве. В московской постановке Борисов и автор романа Евгений Водолазкин выступят в сопровождении дип-оркестра под управлением заслуженного артиста Петра Дранги и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

белом зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом треке группы «Jack Action» и о свежем релизе команды «Эрера». Группа «Jack Action» выпустила новый сингл «Осколки». Песня посвящена переживанию расставания. О чем еще новый трек, рассказывает лидер группы Григорий Юсуфов.
2: Это очень личная песня о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда ты изо всех сил стараешься стереть его из своей жизни. Иногда кажется, что достаточно удалить чаты и выкинуть старые вещи, и боль уйдет. Но настоящие раны остаются внутри, и с ними нужно учиться жить. А в этом треке каждый может найти историю своей прошлой жизни, какую-то боль, потерю. Но это не говорит о том, что нужно жить этими воспоминаниями, нужно двигаться вперед.

0: послушать «Осколки» от группы Jack Action уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Эрера» представила новый сингл «День, когда солнце погасло». Летом музыкант уже успел порадовать слушателей совместной работой с Настей Полевой. Их сингл «Все пройдет» вышел в июле, а в сентябре музыканты вернулись с сольным релизом.
1: «День, когда солнце погасло» — это такая концептуальная вещь, которую я задумал около года назад. Но не мог довести до конца, не хватало второй части, второй половины. То есть я не мог понять, к чему это должно все прийти. И вот когда это понимание возникло, когда все сложилось, мы достаточно быстро записали все это на студии. Примерно за месяц уже сложились все инструменты, уже сложилась направленность, понимание. Получилась такая апокалиптическая вещь, предупреждение, если хотите. И мы вполне довольны результатом. Именно то, что мы хотели сказать.

0: новый сингл уже можно послушать на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжарик. Он уточнил, что двусторонняя встреча генсека и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН запланирована на 24 сентября. Ранее глава МИДа заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но останавливать спецоперацию за них не будет. В России планируется ввести медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия, сообщили Минздраве. Такой проект приказа разработан в связи с поправками в закон об оружии, согласно которым владельцы оружия должны проходить медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января. Аналогичные требования предполагается ввести для работников, которые заняты на всех этапах оборота оружия и патронов. Сейчас они проходят обязательное медосвидетельствование только один раз при трудоустройстве. Группа компаний «Nestlé», активы которой в России переданы во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент», продолжает работу в полном объеме. Она намерена, безусловно, выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовыми коллективами, говорится в заявлении компании. Группа выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров «Лев Менеджмент» будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности ее работы. Передача доли в уставном капитале компании, согласно указу президента, во временное управление не считается национализацией компании или смены собственника, подчеркивается в заявлении. В Китае двух высокопоставленных военачальников Джан Юся и Лю Джинли исключили из коммунистической партии и уволили из вооруженных сил после обвинения в нелояльности, коррупции и других серьезных дисциплинарных нарушениях. Об этом сообщил агентство Синьхуа. Джан Юся занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета, высшего органа военного командования Китая, считался вторым по статусу военным руководителем после лидера КНР Си Цзиньпина. Лю Джинли входил в состав ЦВС и был начальником его объединенного штаба. Их дела передадут военной прокуратуре. Аукцион личных вещей актрисы Брижит Бардо вызвал протесты ее родных и друзей, сообщила газета «Ля Паризьен». Так, четвертый муж актрисы Бернар Д'Армаль, бывший ее спутником в течение 33 лет, назвал торги неуважением к памяти Бардо. Среди лотов портреты актрисы и ее личные вещи. Д'Армаль утверждает, что решение о проведении аукциона не было с ним согласовано, хотя он возглавляет фонд ее имени. Актриса умерла 28 декабря прошлого года в возрасте 91 года. Одним из главных лотов стал автопортрет, ушедший с молотка за 30 тысяч евро. Русские матрешки с лицом Бардо продано за 5 500 евро, гитара за 9 000. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.